вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: О священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяния и благословения, младенцам воспитания, юным наставления, неведающим вразумления, сиротам и вдовицам заступления, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны, общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснем и отверзи. Выжи пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей вел миссии, окропишими сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзыши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я качку восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым,
и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при Понтийстве Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в ничане лежащины воздвиглась и, во еже славословите державу Твою,
тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступать и правами настави путю Христовых заповедей, где к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, и святый Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящишь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби хвася от живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь, яко янин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи меня, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тебя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моленье мне, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси меня грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печалях, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресенье жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь.
поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотвори вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотвори вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память.

0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови.
1: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
2: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня 6 мая по новому стилю или 23 апреля по старому. И сегодня Святая Церковь творит память. Святых пострадавших в самом начале 4 века, великомученика Георгия Победоносца, мученицы царицы Александры Римской, мучеников Анатолия и Протолеона, священномученика Иоанна Ансерова, пресвитера, почившего в 1940 году, преподобной Софии Хотакуриду, подвижницы 20 века. Вспоминается второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери в 2012 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы поговорим о житии одного из самых почитаемых святых в православной церкви. Он стоит в одном ряду с такими святыми, как святитель Николай Чудотворец или целитель Пантелеимон. Речь пойдет о великомученике Георгии Победоносце. И, казалось бы, у такого известного и почитаемого святого должно быть совершенно достоверное и подробное житие, но нет. Традиционное минейное житие повествует нам о том, что великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в III веке в городе Бейрут у подножия Ливанских гор. Достигнув звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора и гонителя христиан Диоклетиана. Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Особенно в мучениях святого Георгия житие отличается наибольшей подробностью и жестокостью. Георгий был заключен в темницу, где на грудь ему положили тяжелый камень, но святой Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в пытках. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашенную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутрь. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов, император приказал отрубить мечом голову святому. И святой страдалец отошел ко Христу в Никомедии в 303 году. Повторюсь, так повествует нам средневизантийская агиографическая традиция. Но если мы отвлечемся от литературного жанра «житий» и обратимся к церковной науке, то обнаружим, что количество пробелов в жизни святого Георгия гораздо больше, чем объективных данных. Сперва мы посмотрим на основные исторические данные, что дошли до нашего времени. Современник святого Георгия, церковный историк Евсевий Кесарийский в своей церковной истории рассказывает. «Когда впервые был оглашен указ о церквах Диоклетиана, некий человек самого высокого по мирским представлениям звания, движимый ревностью по Боге и побуждаемый горячей верой, схватил указ, прибитый в Никомедии в общественном месте, и разорвал его на куски, как богохульный и нечестивейший». Это произошло, когда в городе находилось два властителя, один самый старший и другой, занимавший после него четвертую ступень в управлении. Этот человек, прославившийся таким образом, выдержал все, что полагалось за такой поступок, сохраняя до последнего вздоха ясный ум и спокойствие. Собственно, многие предполагают, что этим мучеником, имени которого Евсевий не называет, мог быть именно святой Георгий. В таком случае, это все, что нам о нем известно из достоверных источников. Важно отметить, что примерно в тот же период времени был другой Георгий, епископ Александрийский, почивший на полвека позже, в середине IV века. С этим человеком некоторое время исследователи путали святого великомученика. Ряд западных ученых даже усомнился в том, что Георгий Победоносец должен быть почитаемым святым, потому что они решили, что великомученик и Александрийский епископ – это одно и то же лицо. Ведь епископ Георгий был арианином, то есть еретиком. Он родился в Киликии, был поставщиком провизии для армии Константинополя, а когда уличили в мошенничестве, бежал в Каппадокию. Друзья Ариане простили его после выплаты штрафа и послали в Александрию, где он был избран епископом в противовес святому Афанасию. Он сам начал жестокие гонения на православных христиан и язычников, причем последние его и убили, подняв восстание. Со временем ученые разобрались в исторической канве IV века. Одним из самых весомых аргументов стала сама невероятность трансформации еретика-епископа в одного из самых популярных святых из числа мирян. Слишком велика была вражда между православными и арианами, чтобы приверженца ереси, да еще гонителя, могли принять за святого. Да и сочинения святителя Афанасия, в которых тот описывал своего противника, имели достаточно широкое распространение, и такая ошибка была бы просто невозможна. Также православная энциклопедия говорит нам о том, что существует гипотеза о существовании двух святых с именем Георгий, один из которых пострадал в Каппадокии, а другой в Лидии. В итоге, дорогие братья и сестры, мы не находим никакой ясности в этом вопросе. Однако эта неясность не говорит о том, что мы должны усомниться в существовании такого святого, как Георгий Победоносец. Потому как есть ряд принципиальных моментов, по которым мы можем с твердостью утверждать реальность святого Георгия. Во-первых, это церковная литургическая жизнь. У нас есть масса святых, о которых мы почти ничего не знаем, но совершенно не сомневаемся в их реальности. То, что память святого вошла в литургическую, евхаристическую жизнь церкви, в самое сердце ее духовной жизни, говорит о том, что эта память имеет действительное основание. Другой вопрос, что именно из-за огромной популярности святого Георгия Победоносца в его житиях возникло такое количество поздних вставок и вымысла. А во-вторых, это жизнь великомученика Георгия в церкви сейчас. Реальность святых всегда проверяется и утверждается личным опытом каждого из нас, огромного количества верующих людей, которые получают четкий отклик и несомненную помощь от святого. Потому будем с твердой верой обращаться к святому Георгию, и он обязательно нас услышит и помолится за нас Господу Богу нашему Пресвятой Троице. Святый великомученичи Георгия, моли Бога о нас. Христос воскресе! Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

Ученики пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрее состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покоя его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миссии со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл миссии, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче умыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дось радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я качку восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же семи невидимым,
и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при Понтийстим Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подавшего нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в ничане лежащий не воздвиглась и, во иже славословите державу Твою,
тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, бдети к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, ей многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще уба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася дни живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь, яко янин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи меня, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь.
поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память.

0: слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови.
1: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
2: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Христос воскресе! Возлюбленные Господи, братья и сестры, сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 14 по 30 стих. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил, и дивились иудеи, говоря, как Он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славу себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? А за что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Не бес ли в тебе, кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы удивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Дорогие братья и сестры, обратимся к толкованию этого евангельского зачала блаженным Феофилактом Болгарским. Что иудеи напрасно восстают против Господа, Христос доказывает это следующим умозаключением: «Я одно дело совершил в субботу, исцелил расслабленного, и из-за этого вы все дивитесь, то есть смущаетесь, поднимаете тревогу. Между тем сам Моисей, этот законодатель, нарушил субботу, когда повелел, чтобы всякая душа, человек, обрезывалась восьмой день. Ибо часто случалось, что восьмой день, в который необходимо было обрезываться, приходился в субботу. Поэтому для обрезания самим Моисеем суббота была нарушаема, и день субботний немало не возбраняет человеку обрезываться, хотя бы восьмой день случился в субботу. Закон о покое субботнем оставляется, чтобы не был нарушен закон об обрезании. И если это так, то для чего вы на меня негодуете и гневаетесь за то, что я в субботу исцелил всего человека? Хотя обрезание было не от Моисея, но от отцов, однако же оно, бывшее не от Моисея, нарушало закон о субботе, данный Моисеем. И в субботу не возбраняется обрезание, которое причиняет боль, а вы меня порицаете за то, что я освободил человека от болезни и сделал здоровым. Не судите по наружности,
то есть судите праведно и нелицеприятно. Моисей, нарушающего субботу обрезанием, вы освобождаете от порицания, а меня, нарушившего субботу через благодеяние человеку, вы осуждаете. Освобождать Моисея от порицания из уважения к его достоинству и осуждать меня, который по виду бесславен, это явное лицеприятие.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и архиепископа Якутского и Ленского Романа в столице Южной Якутии городе Нерюнгри в минувшие выходные прошли концерты хора Екатеринбургской духовной семинарии под руководством регента иеродиакона Николая Иванова. 1 мая семинаристы исполнили духовные песнопения в Центре культуры и духовности имени Пушкина. В программу концерта вошли народные песни на русском и якутском языках. Передавая жителям Нерюнгри пасхальное поздравление от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, регент хорового коллектива напомнил, что по благословению владыки Евгения хор Екатеринбургской семинарии посещает Нерюнгринское благочение Якутской епархии уже во второй раз. Секретарь Якутской епархии романах Никандр Гроботюк поблагодарил семинаристов от лица архиепископа Романа, а благочинный Нерюнгринского округа и романах Аркадий Мамай передал слова благодарности ректору Екатеринбургской духовной семинарии и романаху Корнилию Зайцеву. На следующий день хор студентов Екатеринбургской семинарии посетил Центральную районную больницу, где выступил с концертом для ее сотрудников и пациентов. Семинаристы поздравили всех с праздником Светлого Христова Воскресения и наступающим Днем Победы. Как рассказал в своем Макс-канале глава Екатеринбургской митрополии владыка Евгений, музыкальное поздравление стало настоящим духовным утешением для тех, кто находится на лечении, и подарком для медицинского персонала. В этот же день хор духовной семинарии вместе с секретарем Якутской епархии романахом Никандром посетил Центр культуры досуга имени Пушкина, где проходил отчетный концерт детской хоровой школы «Соловушка». Этот детский коллектив, давний друг епархии, известен не только в Якутии, но и далеко за ее пределами. Семинаристы с большой радостью погрузились в творческую атмосферу концерта, отметив высокий уровень мастерства юных исполнителей, которые регулярно украшают своими голосами богослужение в Нерюнгри. Также екатеринбургские семинаристы приняли участие в богослужениях в Казанском и Никольском храмах, совершенные секретарем Якутской епархии иеромонахом Никандром и благочинным округа иеромонахом Аркадием Мамаем. Диаконский чин составил регент иеродиакон Николай Иванов, а певчий

Вышинского о Боге и людях, советы паломникам ко гробу Господню. 12:30 в цикле «Звучащая книга» главы книги архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь. Мемуары, дневники, письма». 13:10 программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Отправимся на пасхальный концерт. В 13:30 в рубрике «Детям о Боге» продолжаем слушать евангельские чтения для детей. В 14:20 беседы о вечном. Сегодня вашему вниманию беседа с протоиереем Артемием Владимировым из московской студии телеканала «Союз». Беседует Сергей Платонов. В 15:10 мы повторим репортаж Ирины Василевич о конкурсе православной литературы «Молитва». В 15:30 передача, подготовленная Викторией Кауган. В 16:10 православный календарь, затем повторим цикл «Детям о Боге». В 16:40 программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии «Свет Христов». В 17:20 в нашем эфире цикл «Гость в студии». Сегодня вы встретитесь с композитором Владимиром Беляевым. О его творчестве беседует Ирина Васильевич. В 18:10 приглашаем ребят послушать сказку о злой фее и принцессе лягушке. В 18:30 литературно-драматическая редакция радио предлагает вам разговор об искусстве, жизнь и творчество Ольги Бергольц. 19:10 главы книги святителя Николая Сербского о Боге и людях. В 19:30 в цикле «Звучащая книга» сборник архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь. Мемуары, дневники, письма». Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Пусть этот день будет для вас добрым, светлым и радостным, и да поможет вам Господь во всех ваших благих делах. Оставайтесь на нашей волне.

Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Екатеринбурге с 1 по 3 мая состоялся полуфинал областного социально-педагогического проекта «Ориентиры жизни» для учащихся с 7 по 9 классы. В этом учебном году школьники соревновались под девизом «Ориентиры жизни. Труд. Профессия. Родина». Напомним, проект призван помочь подрастающему поколению сориентироваться в сложной системе жизненных координат, осознанно выбрать будущую профессию и определить свое место в обществе. В течение всего периода проведения конкурса школьники были активно вовлечены в разнообразные мероприятия. Они проявили себя в увлекательных конкурсах, расширили кругозор на познавательных лекциях и получили незабываемые впечатления от тематических экскурсий. За каждое участие и достижение ребята зарабатывали баллы, которые в итоге определили победителей. От всей души поздравляем каждого, кто дошел до этого этапа. Вы показали себя настоящими энтузиастами, с интересом и упорством преодолевали все испытания, открывали для себя горизонты и не боялись пробовать новое. Ваш путь – это пример вдохновения и стремления к развитию, сообщили организаторы в социальной сети.

0: эти проекты. Планируется, что на финальные испытания, которые пройдут на территории Екатеринбургского кадетского корпуса, команды соберутся в период с 14 по 17 мая. Напомним, областной социально-педагогический проект «Ориентиры жизни» проводится ежегодно с 2005 года для обучающихся с 7 по 9 классы муниципальных образований Среднего Урала. Организаторы – общественно-государственное движение попечительства о народной трезвости, некоммерческая организация «Просветительский центр» при финансовой поддержке областного министерства образования. Соорганизаторы и партнеры проекта – Центр опережающей профессиональной подготовки по направлению «Социальная сфера» Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловский областной педагогический колледж, кафедра теологии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Уральский государственный горный университет, региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», волонтерский центр РМК «Сила Урала», центры патриотического воспитания молодежи, расположенные в образовательных организациях среднего профессионального образования в области. В эфире новости. К первой декаде мая культурно-просветительский центр «Царский» Екатеринбурга подготовил для зрителей серию концертов и просветительских мероприятий. Так, 2 мая состоялась встреча из цикла «Беседы по иконописи» по теме «Иконография Христа». «Просвещение во тьме лежащих, спасение отчаявшихся». Беседу провела руководитель иконописной мастерской, директор школы-студии церковно-прикладного искусства и иконописи во имя святого преподобного Андрея Рублева, искусствовед, бакалавр теологии Екатерина Недзельская. 5 мая 18:30 состоится концерт к празднику Великой Победы «Будем вас помнить всегда». В программе прозвучат стихи и песни о Великой Отечественной войне. Исполнители артисты театра «Слово» народной артистки России Тамары Ворониной. 6 мая 18:30 концерт классической инструментальной музыки «Учитель и ученик». В программе произведения Георга Фридриха Генделя, Вольфганга Амадея Моцарта, Анри Вьотана и Николая Метнера, исполнители Екатерина Садикова, скрипка, Александра Зиганшина, скрипка, Арина Новоселова, фортепиано и Лариса Шерер, фортепиано. 7 мая 18:30 состоится концерт празднику Великой Победы памяти наших героев, исполнители класс сольного пения Екатеринбургской детской музыкальной школы номер 16. Адрес центра Царский, город Екатеринбург, улица Царская, 8. И последняя информация выпуска. В синодальном отделе религиозного образования и катехизации 30 апреля состоялась рабочая встреча председателя отдела митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и иеромонаха Филарета Зубова, председателя синодального отдела по делам молодежи. На встрече также присутствовали заместители синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Иоанн Рубин, заместитель председателя синодального отдела по делам молодежи священник Алексей Соловьев, священник Николай Савенков, авторы идеи конкурса видеоблогинга «Исследуйте Писание» священник Андрей Филонов и чтец Максим Павлык. Основные вопросы обсуждения – деятельность Совета по взаимодействию Русской Православной Церкви с организациями высшего и среднего профессионального образования в сфере духовно-нравственного воспитания, проведение Всероссийского молодежного конкурса видеоблогинга «Исследуйте Писание». В синодальном отделе религиозного образования и катехизации провели коллегию с недавно назначенным руководителем отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви иеромонахом Филаретом Зубовым. Познакомились, обсудили совместные проекты. Ведь задачи у нас во многом общие, и молодежь одна. Будем трудиться вместе, написал по итогу встречи в своем Макс-канале митрополит Евгений. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня 6 мая по новому стилю или 23 апреля по старому. И сегодня Святая Церковь творит память. Святых пострадавших в самом начале 4 века, великомученика Георгия Победоносца, мученицы царицы Александры Римской, мучеников Анатолия и Протолеона, священномученика Иоанна Ансерова, пресвитера, почившего в 1940 году, преподобной Софии Хотакуриду, подвижницы 20 века. Вспоминается второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери в 2012 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы поговорим о житии одного из самых почитаемых святых в православной церкви. Он стоит в одном ряду с такими святыми, как святитель Николай Чудотворец или целитель Пантелеимон. Речь пойдет о великомученике Георгии Победоносце. И, казалось бы, у такого известного и почитаемого святого должно быть совершенно достоверное и подробное житие. Но нет. Традиционное минейное житие повествует нам о том, что великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в III веке в городе Бейрут у подножия Ливанских гор. Достигнув звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора и гонителя христиан Диоклетиана. Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Особенно в мучениях святого Георгия житие отличается наибольшей подробностью и жестокостью. Георгий был заключен в темницу, где на грудь ему положили тяжелый камень, но святой Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в пытках. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашенную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутрь. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов, император приказал отрубить мечом голову святому. И святой страдалец отошел ко Христу в Никомедии в 303 году. Повторюсь, так повествует нам средневизантийская агиографическая традиция. Но если мы отвлечемся от литературного жанра «житий» и обратимся к церковной науке, то обнаружим, что количество пробелов в жизни святого Георгия гораздо больше, чем объективных данных. Сперва мы посмотрим на основные исторические данные, что дошли до нашего времени. Современник святого Георгия, церковный историк Евсевий Кесарийский в своей церковной истории рассказывает. «Когда впервые был оглашен указ о церквах Диоклетиана, некий человек самого высокого по мирским представлениям звания, движимый ревностью по Боге и побуждаемый горячей верой, схватил указ, прибитый в Никомедии в общественном месте, и разорвал его на куски, как богохульный и нечестивейший. Это произошло, когда в городе находилось два властителя, один самый старший и другой, занимавший после него четвертую ступень в управлении. Этот человек, прославившийся таким образом, выдержал все, что полагалось за такой поступок, сохраняя до последнего вздоха ясный ум и спокойствие». Собственно, многие предполагают, что этим мучеником, имени которого Евсевий не называет, мог быть именно святой Георгий. В таком случае это все, что нам о нем известно из достоверных источников. Важно отметить, что примерно в тот же период времени был другой Георгий, епископ Александрийский, почивший на полвека позже, в середине IV века. С этим человеком некоторое время исследователи путали святого великомученика. Ряд западных ученых даже усомнился в том, что Георгий Победоносец должен быть почитаемым святым, потому что они решили, что великомученик и Александрийский епископ – это одно и то же лицо. Ведь епископ Георгий был арианином, то есть еретиком. Он родился в Киликии, был поставщиком провизии для армии Константинополя, а когда уличили в мошенничестве, бежал в Каппадокию. Друзья ариане простили его после выплаты штрафа и послали в Александрию, где он был избран епископом в противовес святому Афанасию. Он сам начал жестокие гонения на православных христиан и язычников, причем последние его и убили, подняв восстание. Со временем ученые разобрались в исторической канве IV века. Одним из самых весомых аргументов стала сама невероятность трансформации еретика-епископа в одного из самых популярных святых из числа мирян. Слишком велика была вражда между православными и арианами, чтобы приверженца ереси, да еще гонителя, могли принять за святого. Да и сочинения святителя Афанасия, в которых тот описывал своего противника, имели достаточно широкое распространение, и такая ошибка была бы просто невозможна. Также православная энциклопедия говорит нам о том, что существует гипотеза о существовании двух святых с именем Георгий, один из которых пострадал в Каппадокии, а другой в Лидии. В итоге, дорогие братья и сестры, мы не находим никакой ясности в этом вопросе. Однако, эта неясность не говорит о том, что мы должны усомниться в существовании такого святого, как Георгий Победоносец. Потому как есть ряд принципиальных моментов, по которым мы можем с твердостью утверждать реальность святого Георгия. Во-первых, это церковная литургическая жизнь. У нас есть масса святых, о которых мы почти ничего не знаем, но совершенно не сомневаемся в их реальности. То, что память святого вошла в литургическую, евхаристическую жизнь Церкви, в самое сердце ее духовной жизни, говорит о том, что эта память имеет действительное основание. Другой вопрос, что именно из-за огромной популярности святого Георгия Победоносца в его житиях возникло такое количество поздних вставок и вымысла. А во-вторых, это жизнь великомученика Георгия в церкви сейчас. Реальность святых всегда проверяется и утверждается личным опытом каждого из нас, огромного количества верующих людей, которые получают четкий отклик и несомненную помощь от святого. Потому будем с твердой верой обращаться к святому Георгию, и он обязательно нас услышит и помолится за нас Господу Богу нашему Пресвятой Троице. Святый великомученичи Георгия, моли Бога о нас. Христос воскресе! Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 15. «Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милость Его. Кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворит вся хвалы Его, блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время. Помяни нас, Господи, во благоволение людей Твоих, посети нас спасением Твоим. Видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконного хом, неправдого хом, отцы наши во Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящее в черное море, и спаси их имени Своего ради, сказати силу Свою, и запрети черному морю и иссяче, и настави я в бездне, яко в пустыне, и спаси я из руки ненавидящих, и избави я из руки врагов, покры вода стужающие им, не един от них избысть, и веровавши слависе Его, и воспеша хвалу Его, ускориша забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеша желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану, Аарона святаго Господня, отверзися земля и пожре Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжеся огнем в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишися истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове страшные, в море чернем, и рече потребите их, аще небо Моисей избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яше веры, словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижа руку свою на ня, не изложите я в пустыне, и не изложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишася веель фигуру, и снедоша жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиве, и преста сечь, и вменися Ему в правду в род и род до века». И прогневавши Его на воде пререкания, и озлоблен бысь Моисей их ради, яко приогорчиша дух Его, и разнство уснама своима, не потребиша языки, ежерече Господь им, и смесишися во языцах, и навыкоши делом их,
1: и поработаши истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожжёши сыны своя и чери своя бесовом, и пролияши кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, еже пожжёши истуканным ханаанским, и убиенна бысть земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих». И разгневайся яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицу и избави я, ти же приогорчиша его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаша моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спаси ны, Господи Боже наш, и собери ны от язык исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей, благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и рекут все люди, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исповедайтеся, Господи, ве яко благ, яко век милость Его. Дерекут избавление Господем их же избави из руки врага, и от стран собра их от восток и запад, и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущие и жаждущие, душа их в них исчезе, и возваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, вните во град обительный, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко насытил есть душу чью, и душу алчущую исполни благо, сидящие во тьме и сене смертней, окованные нищетою и железом, яко приогорчиша словеса Божие, и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудях сердца их, и изнемогоши и небе помогая, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их спасея, и изведея из тьмы, и сени смертные, и узы их растерза, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медные, и верея железные сломи, восприят я по пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашно возгнушайся душа их, и приближишася до врат смертных, и возваша ко Господу внегда скорбете им, и от нужд их спаси я, посла слово свое и исцели я, и избави я от растлений их, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожжут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие делания в водах многих, ти видишь дела Господня, и чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошися волны Его, восходят до небес, и не сходят до бездн, душа их взлых таяше, смятошися подвигошися, яко пьяный, и вся мудрость их поглощенна бысть, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны его, и возвеселишися, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего». Да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыне, и исходящая водная в жажду, землю плодоносную в сланость, от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходящая водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь село, и насадишь винограды, и сотворишь оплот житин, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби зол и болезни, излияйся уничижение на князя их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможи у Богу от нищеты, и положи яко овцы отечествия, узрят правие и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудр и сохранит сия, и уразумеют милости Господни.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое! Воспою и пою во славе моей, восстань, слава моя, восстань, псалтирию и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах, яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя, вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя, яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услыши мя. Бог возглагола во святем Своем, вознесуся и разделюся к Ему, и юдоль селения размерю. Мой есть Галаат, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой, Моав коноп упование моего, на Идумею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася, кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумии, не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и, Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческу. О Боже, сотворим силу и той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася, глаголаша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною туни, вместо еже любите мя оболгаху мя, аз же моляхся, и положиша на мя злая за благая, ненависть за возлюбление мое, постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его, нигда судится ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет во грех, да будут дни его мали, и епископство его да приимет ин, да будут сынови его сири, и жена его вдова, движущиеся да приселятся, сынови его и воспросят, да изгнанни будут из домов своих, да взыщет взаимодавец вся елика суть его, и да восхитят чужди и труды его, да не будет ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты его, да будут чада его в погублении, вроде едином да потребится имя его, да воспоменется беззаконие отец его пред Господем, и грех матери его да не очистится, да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их, за неже не помяну сотворите милость и погна человека нище и убога, и умиренно сердцем умертвите, и возлюби клятву и приедет ему, и не восхоте благословения и удалится от него, и облечется в клятву яко в ризу, и в ниде яко вода во утробу его, и яко елей в кости его, да будет ему яко риза в нюже облачиться, и яко пояс им же выно опоясуется». Сие дело оболгающих мя у Господа и глаголющих лукавое на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мной имени ради Твоего, яко благо милость Твоя, избави мя, яко нищ и убог есть маз, и сердце мое смятейся внутрь мене, яко сень внегда уклонитеся ей, отъягся, стрясохся, яко прузи, колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися еле ради, и аз бы их поношение им, видишь имя пахи ваши главами своими. Помози мне, Господи Боже мой, и спаси мя по милости Твоей, и доразумеют, яко рука Твоя сия, и Ты, Господи, сотворил Есию. Прокляну Ти, и Ты благословиши, восстающие на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится, да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одеждою стыдом своим. Исповемся, Господи, везело, усты моими, и посреди многих восхвалю Его. Яко представ десною убогого, и же спасти от гонящих душу мою.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
2: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Владыка Господи Иисусе Христе, Ты еси помощник мой, в руках Твоих есть маз, помози мне и не остави меня согрешить к Тебе, яко заблужден есмь, не остави меня последовать воле плоти моей я, не презри меня, Господи, яко немощен есмь, Ты весе полезное мне, не остави меня погибнуть и грехи моими, не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегох, научи меня творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть все стужающие ми, и несть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи, да постыдятся оба все восстающие на мя, и ищущие душу мою, еже потребите ее, яко Ты еси един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтесь усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Эксперты подвели итоги регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя». В конференц-зале Челябинской епархии собрались специалисты из 4 епархий митрополии. В этом году на конкурс поступили 42 работы от 59 авторов со всей Челябинской митрополии. Участники представлены очень широко. Педагоги воскресных школ, общеобразовательных школ, детские сады, организации дополнительного образования. Работы все интересные. Лучшие духовно-нравственные разработки мы стараемся применять на практике, отметил руководитель отдела религиозного образования и катехизации Челябинской епархии монах Георгий Шаговых. Среди работ эксперты отобрали 4 лучшие. Также в этом году один из участников удостоен гран-при. В числе победителей учитель начальных классов Челябинской православной гимназии Анна Комарова, цикл игровых занятий по святым местам России на детском поезде. Коллектив педагогов Центра дополнительного образования детей города Коркино за методическое пособие к циклу занятий «Сотворение мира». Коллектив сотрудников детского сада номер 99 города Челябинска, цикл спектаклей «Занавес поднимается». Учитель средней школы номер 14 города Садка Ксения Астахова за неделю православной культуры. Гран-при получил старший воспитатель детского сада номер 2 города Троицк Елена Ческидова. Она составила сборник педагогических практик по духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Воспитание сердцем». Награждение победителей первого этапа конкурса пройдет на рождественских образовательных чтениях в ноябре 2026 года в Челябинске. Лауреаты из Челябинской митрополии будут бороться за победу на втором этапе конкурса в Екатеринбурге. В эфире новости. Первый турнир по футболу среди молодежных сообществ Екатеринбургской епархии, проведенный в неделю третью по Пасхе, День святых жен мироносец, собрал 6 команд. Молодежную общину храма в честь Вознесения Господня, Градосимеоновскую школу, молодежную общину храма во имя великомученицы Екатерины, молодежное объединение «Русская община», молодежную общину храма в честь Успения Пресвятой Богородицы и общественную организацию «Общество будущего». Организаторами соревнований выступили 2 епархиальных отдела – молодежный и спортивно-патриотический. Соорганизатором и важным участником в подготовке и проведении турнира стал проект «Битва стихий» во главе с Виталием Блажко. По итогам турнира победителей ждал кубок, а всех игроков – утешительные сладкие подарки. Как рассказал руководитель спортивно-патриотического отдела иерей Антоний Клюкин, он же настоятель храма в честь Сретения Господня поселка Старопышминска, турнир проходил в солнечную погоду воскресного дня под подбадривающие эмоции болельщиков и завершился победой команды молодежной общины храма в честь Успения Пресвятой Богородицы. На второе место вышла команда Вознесенка, клуб православной молодежи, а третье заняла команда Симеоновской церкви школы. В своем заключительном слове отец Антоний подчеркнул важность приходского общения после божественной литургии, за которой все помолились воскресшему Господу, и поздравил женщин с Днем жен-мироносец. Организаторы сообщили, что планируют сделать подобные турниры регулярными. Продолжаем выпуск.

одобрена очередная субсидия на выполнение строительных работ. Также приход ищет благотворителя, который поможет завершить работы по инженерным сетям. Всего в настоящий момент на территории Юго-Восточного административного округа действует 59 церквей. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

На божественной литургии читается Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 14 по 30 стих. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил, и дивились иудеи, говоря, как Он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славу себе, а кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? А за что ищете убить Меня?» Народ сказал в ответ, «Не бес ли в тебе, кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал Я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на Меня ли негодуете за то, что Я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищут убить. Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете Меня, и знаете, откуда Я. И Я пришел не сам от Себя, но истинен пославший Меня, которого вы не знаете. Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал Меня». И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его. Дорогие братья и сестры, обратимся к толкованию этого евангельского зачала блаженным Феофилактом Болгарским. Что иудеи напрасно восстают против Господа, Христос доказывает это следующим умозаключением. «Я одно дело совершил в субботу, исцелил расслабленного, и из-за этого вы все дивитесь, то есть смущаетесь, поднимаете тревогу. Между тем, сам Моисей, этот законодатель, нарушил субботу, когда повелел, чтобы всякая душа, человек, обрезывалась в восьмой день. Ибо часто случалось, что восьмой день, в который необходимо было обрезываться, приходился в субботу». Поэтому для обрезания самим Моисеем суббота была нарушаема, и день субботний немало не возбраняет человеку обрезываться, хотя бы восьмой день случился в субботу. Закон о покое субботнем оставляется, чтобы не был нарушен закон об обрезании. И если это так, то для чего вы на меня негодуете и гневаетесь за то, что я в субботу исцелил всего человека? Хотя обрезание было не от Моисея, но от отцов, однако же оно, бывшее не от Моисея, нарушало закон о субботе, данный Моисеем. И в субботу не возбраняется обрезание, которое причиняет боль, а вы меня порицаете за то, что я освободил человека от болезни и сделал здоровым. Не судите по наружности, то есть судите праведно и нелицеприятно. Моисей, нарушающего субботу обрезанием, вы освобождаете от порицания,
а меня, нарушившего субботу через благодеяние человеку, вы осуждаете. Освобождать Моисея от порицания из уважения к его достоинству и осуждать меня, который по виду бесславен, это явное лицеприятие.

0: Дорогие друзья, в нашей радиошколе православия урок добротолюбия проведет священник Константин Корепанов.
1: Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
2: Изображение корабля, креста.
3: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
5: Мы продолжаем читать наставление блаженного Диадоха из третьего тома «Добротолюбие». И сегодня обращаемся к 53-му абзацу. Он достаточно длинный, но очень важный и интересный. «Врача приглашать во время недугов ничто не препятствует. Бог провидел, что будет нужда во врачевательном искусстве, и благоволил, чтобы оно наконец составилось на основании опытов человеческих. Для того наперед дал бытие и врачествам в ряду творений. Впрочем, не на них должно полагать надежду врачевания, но на истинного нашего врача и спасителя Иисуса Христа. Это, однако ж, я говорю тем, которые жизнь подвижническую проводят в киновиях, в общежитиях, то есть, или в городах, по той причине, что они, судя по течению приключающихся с ними обстоятельств, не всегда могут иметь непрестающим действо веры, будучи окружены любовью. А то и по той, чтобы не впадали они в тщеславие и искушение дьявола, по которым некоторые из них при многих объявляют, что не имеют нужды во врачах. Если же кто отшельническую жизнь проводит в местах пустынных с двумя или тремя единонравными братьями, то каким бы недугом ни подвергался он, да предаст себя единому Господу, целителю всякой нашей болезни и немощи. По Господи, он в самой пустыне имеет довольное утешение в болезнях. К тому же, как действо веры может у него не оскудеть никогда, так и выставить на показ свою добродетель терпения, не имеет он возможности, будучи прикрыт доброй завесой пустыни. Для сего-то Господь и вселяет единомысленные в дом». Какое удивительное, мудрое, красивое рассуждение. Как удивительно говорит блаженный Диадох о разных, казалось бы, сложных вещах, зрит в корень, в сердцевину духовной жизни человек, смотря именно вглубь, в сердцевину, а не на внешность, не на внешнюю периферию душевной, телесной жизни человека. Он умеет отделять главное второстепенного, именно отделять это в контексте Христовых заповедей, Христового отношения жизни, что, собственно, является даром рассуждений. Читать блаженного Диадоха удивительно, удивительно легко и удивительно глубоко, очень полезно, внимательно читать его размышления. Начинает он, вроде бы, с вещей, вполне известных, в общем-то, каждому человеку, который сталкивается с болезнями, со своими или с чужими, и начинает, стало быть, размышлять по поводу того, что ему с этим делать, с болезнями-то, вот со своими или с чужими. Потому что молодой человек, который не болеет и который не ухаживает за больным, вообще эти проблемы не волнуют. Вот. Но случается болезнь, и начинает его это волновать. И каждый понимает, вот человек, который хоть сколько-нибудь живет в церкви, он понимает, что врачами пользоваться можно. Впрочем, как говорит блаженный Диадох, не на них должно полагать надежду у врачевания, но на истинного нашего врача и спасителя – Иисуса Христа. Но это написано везде. Это даже вошло в соборный документ. Об этом написано великое количество духовных назиданий, наставлений, размышлений, в том числе даже и врачами. Вот, все об этом знают, все это слышали, все это понимают. Но в реальности конкретного человека, его конкретных отношений с Богом, когда у человека нет ни внимания к себе, ни внимания к этим словам, собственно, что они означают, мы видим, что такого нет. Слышит-то человек, слышит, но принять этого внимания он не может, потому что он невнимателен ни к словам, которые слышит, ни тем более к самому себе. Обращаясь ко врачу, неважно, в случае, скажем, тяжелого заболевания, онкологии, там, каких-то вещей, связанных с необходимостью операции, вот, или еще что-то, или по какому-то, не такому важному случаю, живот заболел, рука заболела, голова заболела, сон пропал, там еще что-то, какие-то, может, не столь важные вещи, кто соразмерял-то важность, тело болит, оно болит, мне больно, я не могу вести обычный, привычный мне образ жизни. И человек обращается по этому поводу к врачу. Так вот, обратившись ко врачу, человек от кого ждет помощи? Обращаясь, поскольку человек невнимателен к себе и в сердце свое он не смотрит, то ему кажется, что он, обращаясь ко врачу, надеется на Бога, ищет помощи от Бога, и вот, собственно, он спокоен. В сердце-то к человеку не залезешь, посмотреть, что он там чувствует, не можешь, и расставить все там по полочкам тебе никак не получится, потому что это его сердце. Но поэтому рассудить никак не может. Человек говорит, каждый верующий говорит, что, обращаясь ко врачу, он на самом деле надеется на Бога. А что там в сердце? Не видно. Но это видно из его поведения. Вот человек пришел к врачу. Вот человек стал лечиться у врача. Неважно, опять-таки, говорю, это какая-то серьезная болезнь или какая-то, может, менее серьезная болезнь. Он ложится на операцию, делает химию, ему вставляют там шунты, стены, там еще что-то, искусственные органы, там мало ли что делается сейчас с современной медициной. Или он просто пьет таблетки, микстуры, лекарства, порошки. Вот. И он получает от этого вполне осязаемую помощь. Вот, онкология прошла, сердце работает, последствия инсульта преодолели, и человек возвращается к нормальной жизни. Собственно, никаких вопросов больше не возникает. Человек получил здоровье, человек стал в строй, и, скорее всего, например, в отношении к этого человека мог бы быть уверенным, что этот человек действительно возложил свое упование на Бога, отдаваясь в руки врачу, и врач руками врача, и Бог руками врача этого человека исцелил. Собственно, и то, что он получил исцеление, и свидетельствуется тем, что он действительно доверил себя Богу. Вопросов нет. Но вот человек обратился к врачу, стал что-то пить или резать, или вставлять. И никакого результата от этого он не получил. Не помог ему врач, не помог ему там метод, не помог ему прибор. Вот. Что делает человек? Он идет к другому врачу. Он говорит, мне эта Самарья Петровна назначила такие таблетки, они мне не помогли, поэтому пойду к Петру Петровичу, он мне сейчас другое скажет. Петр Петрович говорит, конечно, Марья Ивановна вообще ничего не понимает в этой болезни, вот я тебе пропишу такие таблетки. Я рано конец нашел хорошего врача. Слава Богу, я нашел хорошего врача, и я иду. Покупаю эти таблетки, они мне тоже не помогают, более того, делают хуже. Я понимаю, что меня очередной раз обманули, я иду обязательно к Исааку Иосифовичу. вот, подхожу к нему и говорю, что вот такое дело, Марья Ивановна, не могли Петр Петрович, не помню, нашел, к кому обращаться. Они известные шарлатаны в нашей области. Вот тебе лекарство. Вот, дороговатое, правда, но вот оно тебе поможет. И мы радостно, наконец-то, слава Богу, все мои мытарства закончились. Я начинаю пить. Вот, действительно помогает, помогает лекарство. Но начинает болеть что-то другое. Что-то другое. Вот, но болит, и вот это не болит уже, а вот это другое болит. И к тому, что другое болит, надо опять идти к врачу. Я иду снова к врачу. И вот могу к тому же самому Исааку Иосифовичу, могу к другому пойти. Суть дела не меняет. И мне говорят, ну, естественно, то лекарство, которое тебе назначил Исаак Иосифович, оно имеет и последствия, что делать. Это же невозможно. Так устроен организм. Одно лечишь, другое калечишь. Вот, неизбежно. Но нет, я не хочу, чтобы мне было больно. Я хочу это вылечить. Вот. Опять-таки прохожу 2-3 врачей. Наконец, что-то, может, нашли, что мне помогает. Или мне ничего не помогает. Вот бывает такое. Ну, у меня, по крайней мере, в практике исповеди такое бывает постоянно. Вот. И человек думает, ну, раз врачи не помогают, он подходит, говорит, а можно я попробую мануального терапевта, костоправа, костолома, шкуродера, вот, какого-нибудь там, этого самого, какую-нибудь там волновую терапию, шоковую терапию, какую-нибудь там трепанацию, еще что-то. Ну, вот там есть бабушка, а там вот дедушка, который вообще там молодой человек, у него вообще все иконами заставлено. Даже на полу иконы, он везде, он на цыпочках ходит, благоговейно делает мне какую-нибудь там трепанацию почки. Вот, и все получается вообще, вот все у него встают, сходил, попробовал, не помогло. Ну, тогда можно я поеду на Алтай, или на Тибет, или в Китай, или на Кавказ, ну, куда угодно там, ну, в Западную Европу, само собой, разумеется, если бы сейчас можно было ехать. Вот там есть суперврач, особые технологии, там покапают или побрызгают, или пощупают, или руку засунут, и у тебя все станет хорошо. Вот, человек снова едет, снова что-то добивается, это, ну, вот по кругу все ходит. Человек постоянно лечится, но никогда не может вылечиться. И становится совершенно очевидно, что человек надеется на врачей. Никакого отношения лечения к Богу не имеет. Он свидетельствует о том, что веры у него нет. Он верит врачей. Здоровье стало его идолом. А, собственно, врачи – это жрецы этого идола. И он идет, растрачивает им все свое имущество и достояние, только бы они снова сделали его здоровым. Ничего другого здесь нет. Человек давно от веры отошел. Можно было после первого неисцеления смириться и понять, я же, если я возложил упование на Бога, и Бог не исцелил меня руками этого врача, значит, и другой врач мне не поможет. Я ж не на врача надеюсь, на Бога. Богу какая разница, какой у него врач? Он любым образом может мне помочь, если захочет. Значит, не захотел. И вот вместо того, чтобы смириться с тем, что мне, ну, не 30 лет, что у меня возраст, что у меня и будут, естественно, болезни, просто потому, что организм стареет, изнашивается, или последствия какой-то нетрезвой, греховной жизни в прошлом. Надо что-то потерпеть, потому что таков возраст. Человек должен смириться и терпеть. Из-за его смирения и терпения те таблетки, которые вначале не помогли, могут и помочь. Но надо просто смириться. Раз ты веришь в Бога, прими это как его лекарство. Или смириться с тем, что вот у тебя есть болезнь, которую может исцелить только Бог. И надо ждать, когда он тебя исцелит, непрестанно молясь. Я обратился к врачу. Врачи мне не помогли. Хорошо, Господи, буду ждать исцеления от тебя. Или ты укажешь мне какой-то другой путь. Человек смиряется и терпеливо принимает то, что присылает Бог. А если мы начинаем ходить и требовать исцеления, то значит мы уже не на Бога надеемся. Мы на самом деле, обманывая себя, под прикрытием своей веры, просто служим самим себе, сами себя сделав идолом. Однако блаженный Диодох продолжает, он на этом не останавливается. Он не говорит только о том, что нужно надеяться на Бога. Он продолжает дальше. Такое отношение к врачам, о котором он пишет, оно допустимо только у подвижников. То есть, что вот не принимать врачей совсем, это только для подвижников, которые, скажем, не принимать врачей совсем, это когда человек живет один или где-то в пустыне, с кем-то, но в пустыне. Вот. А те, которые живут в городах, подвижники, то есть верующие люди, что-то делающие ради Христа, вот, для них как раз врачи полезны. То есть пользоваться врачами могут только те христиане, которые живут в общежитии, в общежительном монастыре или просто в городе. То есть речь идет обо всех нас. Вот то, что мы говорили о том, что надо верить в Бога и обращаться к врачам, это допустимо только нам всем. Для подвижников путь другой. Для подвижников, живущих в пустыне, путь другой. И он указывает, почему для нас это неизбежно. Почему нам нужны врачи. Вот это гораздо более интересно. Потому что вера подвижника, вера христианина, живущего в миру, в городе или в общежитии, объективно непостоянна. Я подчеркиваю, так же, как это подчеркивает блаженный Диодох, объективно непостоянна. То есть вера не может для человека, живущего в миру, будешь говорить о нас, вот ставим в покое общежитие, вот просто про нас. Вера человека, живущего в миру, не может и не должна быть такой, какой она является у подвижников благочестия, живущих в уединении в пустыне. Понимаете? А мы часто, очень часто требуем вот этого постоянства, напряжения, постоянства веры и от себя, и от других. Мы часто называем это маловерием. У нас нет веры. Почему? Вот она у древних подвижников была, у Серафима Сергия была. Почему ее нет у нас? Вот, наверное, что-то не так делаю. Вот тут блаженный Диодох говорит, что нет, так и должно быть, потому что ты живешь в миру. Этого не может быть по-другому. Я говорю тем, которые жизнь подвижническую проводят в городах, по той причине, что они, судя по течению приключающихся с ними обстоятельств, не всегда могут иметь непрестающим действо веры, будучи окружены любовью. В том числе и потому, чтобы не впадали они в тщеславие и в искушение дьявола, по которым некоторые из них премногим объявляют, что не имеют нужды во врачах. То есть человек не может иметь веру в миру, постоянной не может. Во-первых, потому что он окружен любовью людей и заботой людей. И потому, что иначе у него будет тщеславие. Человек, живущий в уединении, как дальше пишет блаженный Диодох, он не может тщеславиться, ему не перед кем. Он живет в пустыне, вообще не знает, как живут там остальные. Все живущие там двое-трое человек вместе с ним точно такие же, как он. И он ни перед кем не тщеславится, даже если имеет эту постоянную веру. А человек, живущий в миру, он постоянно ставится в искушение. Если у него вера будет постоянным, то он будет искушаться гордыней, самомнением, тщеславием, и через это будет падать. А кроме того, он окружен человеческой заботой, которая есть объективная помощь. Ему не требуется веры для того, чтобы эта помощь пришла. Он просто принимает эту любовь и заботу, тогда как человеку, живущему в уединении, это не дано. Ему нужно принять, подождать, что кто-то, то есть Бог, сжалится над ним и даст ему то, что не потребно. Человек, живущий в миру, неизбежно связывается с тем, что он зависит от любви человеческой, их забот, и принимает ее. Человек, живущий в уединении, живет иначе. И как бы Бог перепоручает нас заботе другого человека. То есть не сам заботиться, а посредством другого человека, что для нас и полезнее, и для смирения, и для научения нас любви. И мы должны научиться, задача любого человека, безусловно, любого человека, живущего в миру, и даже, вспомним здесь, и в общежитии, в том, чтобы научиться видеть за любовью, служением, заботой другого человека Бога. Его любовь, его руки, его внимание, его утешение, его питание. Наше искусство в том состоит, чтобы научиться видеть Бога во всех добрых людях своей жизни, видеть в них именно Христову помощь и благодарить. Они ведь члены Его, они руки Его, они глаза Его, они Слово Его. Через них Бог наставляет меня, утешает, кормит, питает. И я, встречая здесь на земле любовь и заботу человека, благодарю за это и их, и Бога. И это задача человека, живущего в миру. Но мы часто, прочитав в молодости или вот уже не совсем в молодости какие-то жития святых, про очень известных святых, мы начинаем копировать и отношение к врачам, и отношение к другим людям у святых, которые жили в уединении. И это наша глубочайшая системная ошибка не только в отношении к врачам, но и в отношении к ближним. Мы читаем, что Серафим Саровский принципиально не пользовался врачами. Но он человек, живущий уединенно и призванный к тому, чтобы жить уединенно. И для него это было нормальным состоянием, естественным состоянием, необходимым состоянием. И он должен был научиться во всех своих немощах и болезнях уповать только на Бога. Мы думаем, ну вот, это же и есть подлинная вера, подлинное христианство, подлинный подвиг, и мы будем вести себя так же, как Серафим Саровский. А не получится, потому что это его призвание, и на это дана ему и вера, и благодать. А у нас не получится, потому что Бог ждет от нас, чтобы мы смирились и обратились к врачам, потому что мы люди, живущие в миру, и не надо играть в уединенника Серафима Саровского. Это его путь, а не наш. Или, скажем, как относился к врачам преподобный Сергий или Пимен Многоболезненный, или другие люди, отказывающиеся от лекарств, отказывающиеся от врачебного искусства. Это их путь, а у нас путь всей земли. Мы слышим, скажем, что врачи могут быть нам полезны. Полезны в первую очередь тем, что мы смиряемся. Мы смиряемся, мы сидим вместе в очереди, мы обнажаем перед ними не только наше тело, но и наши язвы. Мы учимся подставлять себя под руки врача, ожидая помощи от Бога. Делаем все то, что делают все другие люди, и не кичимся перед ними, что во врачах не нужды, что таблетки не пьем, что нас Бог вылечит. Мы смиряемся, мы солидаризируемся со всем человечеством, чего и Христос не гнушался. И именно это нам полезно. И Бог направляет нас этим путем, чтобы мы смирились перед врачами, смирились перед другими людьми и делали то, что делают другие люди, но при этом уповали бы во всех этих обстоятельствах на Бога. И Бог показывает нам этот путь и показывает, что Он не примет наши молитвы об исцелении просто так. Я вылечу тебя, только ты смирись перед людьми и перед врачами. Посиди в больнице или полежи с полгодика. Ты смиришься, поплачешь, и я тебя исцелю руками этих врачей, которых ты не любишь и ненавидишь порой, против которых ты злобствуешь, я исцелю тебя их руками. Ты будешь здоров, но только тогда, когда пройдешь школу смирения.
0: Вы слушали урок «Добротолюбие» в радиошколе православия. Его провел священник Константин Корепанов.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. С 22 апреля в Московской митрополии продолжает работу семинар по неоязычеству «Русское неоязычество. История, мифология, обряды, религиозная жизнь. Неоязычники в общественно-политическом пространстве». Семинар, организованный председателем межепархиального отдела по координации миссионерской работы в Московской митрополии протоиереем Ильей Настевичем, при содействии Сретенской духовной академии и Коломенской духовной семинарии, проводится по благословению патриарха наместника Московской митрополии, митрополита Крутицкого и Коломенского Павла, для сотрудников миссионерских отделов, отделов по работе с молодежью и комиссии по вопросам физической культуры и спорту епархии митрополии. Программа семинара включает 7 лекций по следующим темам: что такое язычество и неоязычество, славянское язычество, русское неоязычество, предпосылки возникновения, истории в России, источнику по неоязычеству и неоязычеству верования, православная полемика с неоязычеством, опровержение неоязыческих мифов, идеология и деятельность неоязычников в общественно-политическом пространстве. Занятия в рамках семинара ведутся дистанционно. Работа семинара началась 22 апреля с его презентации в Коломенской духовной семинарии. В ней принял участие первый проректор Коломенской семинарии протоиерей Василий Казинов, протоиерей Илья Настевич и доцент Сретенской духовной академии «Конь». Чтение лекций продлится по 18 мая. Продолжаем выпуск. На территории храма преподобного Сергия Радонежского города Челябинска прошел майский сбор православного молодежного актива Челябинской митрополии «Успевай». За 3 дня форум объединил около 170 участников из разных городов региона. Организатором выступил отдел по делам молодежи Челябинской епархии по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Подготовку и сопровождение обеспечил педагогический отряд «Отклик». Темой сбора в этом году стали православные критерии личного и командного успеха. На открытии участников приветствовали министр молодежной политики Челябинской области Юрий Болдырев, руководитель регионального отделения российских студенческих отрядов Марина Сазонова и руководитель епархиального молодежного отдела протоиерей Ярослав Иванов. Программа объединила дискуссии, тренинги, встречи с экспертами и практические занятия. Участники говорили о лидерстве, личной ответственности, миссии и ценностях, знакомились с церковными ремеслами, пробовали себя в колокольном звоне, выпечке просфор, клиросном пении и иконописи. Одной из центральных встреч стал разговор с общественным деятелем Вячеславом Скворцовым. Завершил образовательную часть тренинг протоиерея Ярослава Иванова «Плен или план», посвященный постановке целей и поиску жизненных ориентиров. Каждый день начинался и завершался общей молитвой. Финалом сбора стали творческие визитки команд. Победил отряд «Ключ к успению» с девизом «Ключ к успению. Путь к жизни вечной». Майский сбор проходит в Челябинской епархии уже не первый год и остается одной из главных площадок для общения, обучения и совместного служения православной молодежи Южного Урала. Продолжаем выпуск. Известный историк и публицист, обозреватель телеканала «Раша Тудей» Егор Холмогоров по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила посетит 14 и 15 мая Курганскую епархию. Эксперт встретится с курганскими школьниками и студентами, сотрудниками региональных СМИ и даст публичную лекцию для жителей Кургана. Открытая лекция пройдет 14 мая в четверг в 18 часов

идеологии консерватизма, истории России и Русской Православной Церкви. И последняя информация выпуска. В Алапаевске подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа-2026», организованного полицией совместно с Общественным советом при Алапаевском ОВД и Центром молодежной политики. Конкурс приурочен к Дню защиты детей и Году единства народов России. Участники создавали поделки, отражающие культуру и традиции народов страны. На конкурс поступило свыше 190 работ из школ, детских садов и социально-реабилитационного центра. Поделки выполнены из картона, пластилина, глины, ткани, пенопласта и других материалов. В состав жюри вошли сотрудники полиции, представители Общественного совета МВД России Алапаевский, в том числе председатель Общественного совета, руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии и иеромонах Серафим Шанин. Поделки победителей направлены на областной этап конкурса в Главное управление МВД по Свердловской области. Все участники получат дипломы, а победители – памятные подарки. Комиссия благодарит детей, родителей и педагогов за участие. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич и Анастасия Евгеньевна Чернова, кандидат филологических наук, член Союза писателей России, главный редактор журнала «Лицоте». Анастасия Евгеньевна, Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Только что прошло награждение конкурса «Молитва». Вы как член жюри, что можете рассказать, ваши впечатления?
1: О, это конкурс, конечно, работы были очень сильные. Я ознакомилась уже с коротким списком, то есть вообще поступило уже больше 1000 работ. Тут разные номинации, разные направления, но я читала прозу и поняла, что уровень высочайший. Были темы, связанные со спасением человека в современном мире. Причем особый лейтмотив – это жизнь новомучеников, судьбы священнослужителей. Например, в одной повести, она такая крупная по формату, может быть, это рассказ, может быть, даже повесть, там священнослужители, его уже повели на расстрел, но так сложилось, что в этот же момент было крестьянское восстание, и его спасают. Вот, а далее он работает в цирке, вот так вот неожиданно, да, что надо было как-то жить, но и начинается Великая Отечественная война, и там он тоже совершает подвиги. И я понимаю, что это история из реальной жизни, собирается такой документальный материал. Вот, были рассказы о том, как человек приходит к вере. Это ведь тоже очень-очень тонкий момент. Да, кто-то верит с детства, а кто-то в большой путь, и, может быть, даже в конце жизни, он вдруг обретает Бога, понимает, что Бог есть, что есть вечная жизнь. И тоже встречались такие произведения, где не фальшиво, это же можно упростить все, да, вот как будто раз переключатель переключили, и человек поверил, да, на кнопочку нажали. Нет, там показывают, что какое непростое развитие, восстановление через испытание, через терпение любого ближних, человек вдруг обретает Бога, происходит такая встреча, встретение. То есть, конечно, темы самые разные, удивительные, да, произведения, проза и хороший русский литературный язык тоже стоит отметить, что сейчас как-то в моде еще упрощение, да, лексика заимствованная, краткий телеграфный стиль, но в рассказах этого конкурса мы видим, что авторы работают в традициях русской классической прозы, развивают ее, невозможно повторить все, как бы, да, писать по шаблону, как в 19 веке, они скорее обновляют этот литературный язык.
0: Аудитория представлена мужчинами и женщинами. Мне показалось, что больше женщин. Возраст старше 40, средний, зрелый возраст. А как этот конкурс может повлиять на умы молодых людей?
1: Но если произведения будут опубликованы, думаю, что и журнал «Лицоте» разместит самые такие лучшие произведения, и, может быть, другие издания тоже будут, да, как-то представлять. Вот, молодые, да, именно молодое поколение, но тогда, наверное, им должен кто-то подсказать, да, где читать, где найти произведения, потому что вот я преподаю в университете, у меня студенты, и, конечно, они теряются очень много информации, такой поток информационный, где что прочитать, даже те, кто интересуется литературой, им непросто. Но если все-таки кто-то подскажет, да, покажет, предложит прочитать, мне кажется, что это поможет задуматься о вечных ценностях, как-то, да, вот о пути к Богу в современном мире. Может быть, да, так вот, может быть, тоже и для молодой аудитории некоторые рассказы, они бы подошли. Потому что есть там иногда герои даже дети, подростки в некоторых рассказах.
0: А какой самый молодой участник? Сколько лет?
1: Я не анализировала, не могу сказать, потому что я еще же читала только номинацию прозы, короткий список уже. И обычно я, когда читаю, даже я не концентрируюсь на биографии, я вижу биографию в этом конкурсе, уже на этом этапе можно посмотреть. Но чтобы читать не предвзято, как-то невольно может оказать влияние, там, заслуги или наоборот, да, что видим начинающий автор, я стараюсь пропускать часть и читать сразу произведение, потом обращаю внимание биографии уже, да. Возраст тоже я не акцентировала внимание, ведь есть же начинающие авторы, которым 50 лет. Вот, то есть возраст тут скорее мало что скажет. Но вот сейчас я была в зале, замечала, что были молодые люди. Вот дипломанты конкурса. Прям, наверное, лет и 20-25, такой возраст.
0: В начале церемонии выступали артисты, читали стихотворения, пели песни. Там был мальчик, я не знаю, сколько ему лет.
1: Да.
0: Очень тонко читал, очень проникновенно.
1: Да, но это я так поняла, что это они, ну, чтецы, актеры, как подготовили такую поэтическую композицию. Вот, а вообще в зале, это, посмотрите, там даже есть с грудными детьми на руках, там, да, пришли семьями, вот, многодетные. Помню, что один победитель номинации поэзия, он, у него 5 детей, да, многодетный отец и участник специальной военной операции. Вот, тоже его награждали сегодня. Пришла его дочка, его не было.
0: Что вы посоветуете молодым писателям?
1: Молодым писателям, ну, во-первых, писать дневник побольше, да, вот каждый день наблюдать и за собой, и за окружающей жизнью, наблюдать, и тогда у них будет развиваться зоркость особая, да, вот, потому что иногда говорят, ну, не скучно, о чем писать. На самом деле жизнь очень яркая, разнообразная, особенно жизнь человека верующего, сколько праздников, сколько каждый день имен святых, которых мы даже не знаем. Вот я посоветовала бы внимательнее, да, вас присматривать, что вокруг, читать, да, смотреть вот по календарю, какие события в истории, что происходило в этот день. Вот. Ну, а дальше просто пробовать писать, да, вот что, какое наблюдение или впечатление больше их как-то тронет их сердце. Вот об этом написать что-то художественное, стихотворение или рассказ. Вот. И не, еще третий совет, ну, не ждать, что вот написали, и сразу успех, читатели, автографы. Понимают, да, что это большой путь, и важно просто, что они пишут, что даже когда неудачное произведение, может быть, да, но эксперимент автор пытался, там, сюжет, форма, и понимают, что как-то это получилось все с натяжкой, как-то не явен концовку, финал. Это не страшно, потому что это важен сам опыт, да, вот должен быть опыт вот этих рукописей, проб, тогда стиль будет развиваться. Так что основной совет – писать, работать.
0: У молодых людей ценности в наше время немного другие. Искусственный интеллект, все продиктовано рыночной экономикой. Как довести до нового поколения все-таки то, что накоплено, история, наши традиции, то, что дорого православному человеку?
1: Да, ну вот искусственный интеллект, конечно, в последнее время особенно, да, но врывается в нашу жизнь, корректирует многие возможности. Вот. Не знаю, сколько у них это в идеале, как, да, вот к чему они стремятся. Мне кажется, что многие молодые люди понимают, что это, ну, такое немножко ремесло, техническое, может быть, отпечатки найти, посмотреть. К сожалению, сталкиваюсь, что генерируют и тексты через искусственный интеллект, советы слишком часто запрашивают. Но, возможно, как это преодолеть, ну, только каким-то собственным развитием, да, и со стороны это не навяжешь, да, что вот не надо, вот, читайте больше бумажные книги. Может быть, нам стоит создавать какой-то привлекательный образ именно мира, который здесь и сейчас. Вот книга, да, бумажная, шуршит листочками, какой ее там аромат ее страничек, картины, вот, что их можно потрогать. Иногда даже бывают картины, даже выпуклые, с мазочками. Это невозможно сгенерировать, да, это не плоский экран. И вот любовь, вот, опять же, такая чуткость к миру природы, к проявлениям, да, вот этого многообразия, может быть, оно поможет им отказаться от чрезмерной схематичности, правильности такой, потому что интеллект, он может все технологично правильно расставить, придумать, но не будет живого начала. Да? Там в живом начале может быть все несовершенно, какие-то шероховатости, но именно это и дорого, что это личное, выстраданное, живое, да, человеческое. Вот, и такое.
0: Как молодым писателям подготовиться к следующему конкурсу? Читать Евангелие, читать работы победителей?
1: Да, читать Евангелие, кстати, такой тоже универсальный совет. Напомню, что Достоевский 4 года читал только Евангелие на каторге. И после этого он по-особому стал писать, как никто другой. У него раскрылся талант. Пушкин читал «Жития святых», вот уже когда в Михайловской был в ссылке. И тоже пишет «Капитанскую дочку», говорит, что я теперь могу творить. Что раньше уже писал, видимо, как сочинял, особый, да, почувствовал вот этот дар, как откровение свыше. Поэтому, конечно, вот и Евангелие, святоотеческая литература, это все очень-очень поможет писателю. Вот, да, и такие чтения. Ну, а конкурсу полезно, конечно, познакомиться, что пишут, какие произведения, посмотреть, да, современных авторов, потому что иногда есть какое-то равнодушие. Я сам пишу, но не знаю, а что другие. Мне это даже не интересно. Так вот, это неправильно, конечно, потому что вот рядом, да, мы увидим, да, какие еще есть пути, какие приемы, может быть, да, вот что ценится. Это все тоже можно выписывать, кстати, цитаты, какие-то понравившиеся эпизоды. Это тоже очень полезно вести дневник читателя, как бы, да, собирать свою избранную хрестоматию избранных фрагментов из произведений.
0: Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как часто проходит этот конкурс, какие еще конкурсы есть, чтобы они могли это услышать?
1: Да, конкурс он проходит вот второй раз уже, он не каждый год. Вот организатор конкурса Ирина Николаевна Ордынская, писатель, лауреат литературных премий, это ее идея, она и координатор, и вот в реальность, да, проводит этот конкурс от задумки. Я помню, когда она еще только горела этой мысли, а что если вот объединить православных авторов, выявить самые такие духовные произведения, талантливые. Вот. Она, кстати, ведет сайт «Эхо Бога», называется. Там тоже можно прочитать произведения современных авторов. Вот, значит, ну, сам конкурс, он не ежегодно. Вот, однако, может быть, в дальнейшем как-то это скорректируется. К сожалению, планы не знаю, да, когда в следующий раз. Надо просто смотреть, следить на страничку Ирины Николаевны Ордынской, посмотреть новости, какие будут на сайте «Эхо Бога». Вот. Ну, а близкие конкурсы, если для детей и молодежи, вот «Лето Господне» есть, проводит Израильский совет Русской Православной Церкви, замечательный конкурс, вот. Но там верхний порог – старшеклассники, вот. Тоже с ними проводят занятия, лучшие произведения выходят в отдельном сборнике. Так, ну и, наверное, если брать православные конкурсы, так вот сразу не вспомню, если еще... В целом, вот сайт Израильского совета Русской Православной Церкви, надо заглянуть туда, посмотреть, они дают объявления. Да, вот был конкурс «Начало», это для молодых авторов проводит Русская Православная Церковь, Израильский совет. Надо проверить, когда будет ли продолжение, как, в каких датах. То есть конкурсов много, конечно, там «Просвещение через книгу», это когда уже книга вышла, да, оценивает ее, в том числе и издание, оформление. Вот.
0: Вы сами лауреат литературных премий. Сколько у вас уходило времени в среднем на написание произведения?
1: Я никогда не писала с целью, что вот я пишу, отправлю на конкурс произведение. То есть я пишу о том, что есть у меня, да, желание, необходимая потребность написать. И дальше иногда складывалось, что видела, что конкурсы, и предлагала на конкурс. Чаще я даже, ну, не успевая отследить, какие конкурсы проходят, вовремя что-то отправить. Вот поэтому это каким-то удивительным образом так складывалось, что вот, можно на конкурс было отправить произведение, и я это успевала сделать. Вот, один раз все-таки я писала конкурс Белова в Вологде, узнала, что вот про деревню русскую, у меня как раз были собраны материалы про Вологодскую область, фольклорные записи были, тогда я написала повесть на основе рассказов сельских жителей, старожилов, вот, наверное, где-то месяц я работала, потому что выбрала это хоть повесть или рассказ большой, ну, страничек 25, но я воспроизводила народную речь, сказывая начало, и прямо над каждое слово старалась услышать изнутри, какое должно быть звучание. Да, там был не важен не только сюжет, но и вот эта внутренняя музыка. Вот в этом случае долго работала.
0: Спасибо вам за аккуратное отношение к слову. С вами была Ирина Васильевич и Анастасия Евгеньевна Чернова.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы Мирянам».
2: Зачем нужны посты? Когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня. Книга пророка Осии, глава 13, стих 6. Придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Евангелие от Марка, глава 2, стих 20. Пост тела есть пища для души. Святитель Иоанн Златоуст. Сколько отнимешь у тела, столько придашь силы душе. Святитель Василий Великий. Не пища имеет значение, а заповедь. Адам изгнан из рая не за объедение, а за вкушение только запрещенного. Почему и теперь, в четверг или вторник, можно есть что хочешь, и не наказываемся за это, а за среду и пятницу наказываемся, потому что не покоряемся заповеди? Особенно же важно тут то, что через послушание вырабатывается покорность. При посте и воздержании плоть не так бунтует, и сон не так одолевает, и пустых мыслей в голову меньше лезет, и охотнее духовные книги читаются и более понимаются. Святой апостол Павел говорит: «Если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 16. Внешним человеком он назвал тело, а внутренним — душу. Если говорит «внешний наш человек», то есть тело тлеет, истлевает, угнетается и истончевается постом и другими подвигами, то внутренний обновляется. И наоборот, если тело питается и утолстевается, то душа истлевает или приходит в забвение Бога и высокого своего назначения. Преподобный Амвросий Оптинский. Кто отвергает посты, тот отнимает у себя и у других оружие против многострастной плоти своей и против дьявола, сильных против нас особенно через наше невоздержание. Тот и не воин Христов, ибо бросает оружие и отдается добровольно в плен своей сластолюбивой и грехолюбивой плоти. Тот, наконец, слеп и не видит отношения между причинами и последствиями дел. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Преподобный Серафим Саровский прямо говорил: «Тот, кто не соблюдает постов, не христианин, кем бы он сам себя ни называл». Пост, безусловно, необходим для человека. С внешней стороны он является подвигом безусловного сыновнего послушания Церкви, уставы которой должны быть для него святынью, а не чем-то пренебрегаемым и попираемым. А с внутренней стороны пост есть подвиг воздержания и самоограничения, и в этом его великая ценность и смысл, так как строгое соблюдение постов – закаляет в человеке волю и вырабатывает характер, стойкий в своих религиозных убеждениях и действиях. Не забудем того, что сам Христос постился и предсказывал то, что его апостолы также будут поститься. А о борьбе со злой дьявольской силой он же говорил: «Сей род не исходит, токмо молитвою и постом». Митрополит Филарет Вознесенский. Святой праздник – повод выпить. Праздновать не Богу, а сатане будешь, если будешь в праздник увлекаться своими страстями и пороками. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Праздники проводи не в винопитиях, но в обновлении ума и душевной чистоте. Наполняя же чрево яствами и вином, прогневишь того, кому посвящается праздник. Святитель Феодор, епископ Едесский. Награда за пост – разговление. Строгие посты делаются напрасными, когда за ними следует излишнее употребление пищи, которое доходит до порока чревобесия. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. пока пост, мы степенны, ждем. А как пройдет пост, у нас начинается разрешение на все. И притом в таких широких размерах, что будто никакого ни в чем нет греха. Пока был пост, мы только давали обед и собирались силами. Прошел пост, теперь и открывается поприще для нашей деятельности по тому плану, который каждый построил себе во время пощения и с теми силами, какие собрал тогда. И выходи каждый на дело свое и на делание свое, и покажи силу свою и искусство свое. Время поста есть время обучения подвигу, а теперь началось время самого подвига. Господь собрал нас в храмы, учил, вразумлял, врачевал раны, разрешал узы, облекал во всеоружие. И вот теперь изводит на подвиг. Станем же мужественно и дружно. Какая похвала воинам, если они, когда их обучивши как должно выводят на брань, побросают оружие и предадутся в руки врагов. Какая похвала и нам, если после такого о нас попечения мы при первом появлении страсти предадимся снова в руки ее. И это только что сказавши «не буду грешить», и только что слышавши завет «не будь неверен, но верен». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 27. Святитель Феофан Затворник. Каковы отношения между членами церкви? «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Первое послание Петра, глава 4, стих 10. «Каждый должен предпочитать себе всех». Святитель Василий Великий. Хотя благодать в каждом из христиан действует различно и делает их различными членами, однако же все они принадлежат к одному граду, все единодушны, единоязычны, разумеют друг друга. Как в теле членов много, но одна во всех душа, приводящая их в движение. Преподобный Макарий Великий. Представьте себе круг, начертанный на земле. Предположите, что круг сей есть мир, а самый центр круга — Бог. Радиусы же, то есть прямые линии, идущие от окружности к центру, — суть пути жизни человеческой. Итак, насколько святые входят внутрь круга, желая приблизиться к Богу, настолько, по мере вхождения, они становятся ближе и к Богу, и друг к другу. И сколько приближаются друг к другу, столько приближаются и к Богу. Так разумеете и об удалении. Преподобный Дорофей Палестинский. «Будь в этом мире одно по взаимной любви и служению со всеми. И с тобой все будут одно, все ангелы и святые человеки, и сам Бог, и здесь, и тем более там, в будущем веке, когда Бог будет все во всем». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. «Достигай, человек, единства, всячески бегай духовного разделения посредством самолюбия, гордости, зависти, сребролюбия, сомнения, маловерия». Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так они, да будут в нас едино». Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи 11, 20 и 21. На эти слова Христа следует обратить особенное внимание. В них ясно определена сущность всего христианства. Христианство не есть какое-либо отвлеченное учение, которое принимается умом и содержится каждым порознь. Нет, христианство есть общая жизнь, в которой отдельные личности настолько объединяются между собой, что их единение можно уподобить единству лиц Святой Троицы. Среди земных предметов не нашлось ни одного, с которым можно было бы сравнить новое общество спасенных людей. На земле нет единства, с которым можно было бы сравнить единство церковное. Такое единство нашлось только на небе. На небе несравненная любовь Отца, Сына и Духа Святаго соединяет три лица воедино существо, так что уже не три Бога, но единый Бог, живущий триединой жизнью. К такой же любви, которая многих могла бы слить воедино, призванные люди, о чем и Христос молился Отцу Небесному. «Пусть любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 26. Священномученик Илларион Троицкий, архиепископ Верейский. Проводить свою жизнь в Боге нужно, ясно осознав, что я живу уже не сам, но как часть в теле Христовом. Не я живу, но живет во мне Христос. Послание к Галатам, глава 2, стих 20. В этом также есть путь к смирению. Это понятие церкви не слова, не рассуждения только. Их нужно воспринять всем своим существом, как это было у отцов церкви. Тогда станут понятны и отношения между членами церкви, ибо я должен любить их уже не потому, что они мне нравятся или что они мне близки, а потому, что они, как и я сам, являются частями тела Христова. В них, в каждом по отдельности и во всех вместе, живет Христос. Священномученик Сергий Мечов. Я не со всеми правилами церкви согласен. Неправые умствования отдаляют от Бога. Книга «Премудрости Соломона», глава 1, стих 3. Что нам страстным входить в неведомые тайны и в постановления церкви, а не просто повиноваться ей и считать учение ее непогрешительным? Преподобный Макарий Оптинский. Кто после найденной истины доискивается чего-то еще, тот ищет лжи. Вы в православной церкви, которая есть стол по утверждению истины, и в сокровищницах которой истина хранится и преподается устами Божиих иереев. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Это свойство гордого и себелюбивого человека, что обо всем он рассуждает смело и самоуверенно, хотя бы и не понимал, о чем он говорит. Особенно ясно обнаруживается это в вопросах веры. Потому люди и начинают рассуждать слишком самоуверенно о делах веры, что допускают возможность существования какого-то христианства, не только независимого от церкви, но даже и враждебного церкви. Полагают, что можно быть христианином и в то же время враждовать против церкви. Священномученик Илларион Троицкий, архиепископ Верейский. В нашем ветхом человеке есть замашка. При чтении Слова Божия или богослужебных книг, или писаний святоотеческих и вообще священных книг, тайна противится сказуемому, то есть тому, что говорится и пишется. Это тайный голос ветхого противника, сатаны, который первый научился и научил падших духов и людей противиться Богу, Его святой истине и правде. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Зараженные прелестью мнения встречаются очень часто. Всякий, не имеющий сокрушенного духа, признающий за собою какие бы то ни было достоинства и заслуги, всякий, не держащийся неуклонно учения православной церкви, но рассуждающий о каком-либо догмате или предании произвольно, по своему усмотрению или по учению инославному, находится в этой прелести. Желаю лучше быть послушным церкви, нежели быть умнее ее и отделяться от нее. Вне послушания церкви нет ни смирения, ни духовного разума. Святитель Игнатий Брянчанинов. Особенно часто впадают в гордость ума люди от природы, одаренные обширными способностями. При исследовании истин христианских они принимают за правило советоваться только со своим собственным разумом, признавать истинным только то, что не превышает их понятий. «Признавай, — говорят они, — только то, что внушает тебе здравый рассудок и собственное внутреннее чувство совести». Авторитет от церкви, мнение других людей, даже просиявших в мире и благочестии, они не признают, ибо слишком горды своей ученостью, своими познаниями, чтобы воспринимать что-либо совне. А между тем забывают они ту истину, что много значит в деле нашего миросозерцания склад ума, настроение, воспитание, личные особенности характера. Иной раз не потому я так думаю, что это истинно, и иначе думать нельзя, а потому что моя натура, духовные особенности, склоняют меня к тому или иному мышлению. Отсюда возможные собственные измышления. Священномученик Арсений Жидановский. В нашем храме священник очень грешный. «Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 3. «Худой поп свенчает, и хорошему не развенчать» — русская пословица. Святые тайны совершаются не по достоинству священнослужителей, а по милости и любви Божией благодати. Схиигумен Иоанн Алексеев. Хотя священник нечестив, но Бог, видя, что ты из благоговения к нему почитаешь недостойного чести, сам воздаст тебе награду. Пусть жизнь священника будет самая порочная, но если ты внимателен к самому себе, то не потерпишь никакого вреда в том, что ему верено от Бога. Если Господь заставил говорить ослицу и через волхва даровал духовные благословения, если таким образом и через бессловесные уста ослицы, и через нечистый язык Валаама он действовал для неблагодарных иудеев, то тем более для вас, если вы будете признательны, он сделает со своей стороны все, что нужно». Здесь все устрояет Отец и Сын и Святой Дух, а священник только сужает свой язык и простирает свою руку. Кто презирает священника, тот дойдет и до оскорбления Бога. Святитель Иоанн Златоуст. Как не терпят вреда светлое золото, если покрыто оно грязью, а также и самый чистый бисер, если прикоснется к каким-нибудь нечистым и скверным вещам. Так подобно сему и священство не делается оскверненным от человека, хотя бы приявший его и был недостоин. Преподобный Ефрем Сирин. Овца пастыря не судит, каков бы он ни был. Судить священника значит судить самого Христа. Как можно этого берегитесь? Преподобный Макарий Оптинский. Личные человеческие немощи не могут отнять благодать и рукоположение. Во время совершения таинств священник является лишь орудием в руках Божиих. Все таинства невидимо совершает сам Христос. Какой бы ни был батюшка грешный, даже если ему уготовано в огне гиенском гореть, только через него мы можем получить разрешение от наших собственных грехов. Преподобный Серафим Вырицкий. О нестроениях в церкви. «Врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. «Горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 7. «Вы, братья, спорливые и ревностные в том, что немало не относятся ко спасению. К чему у вас распри, гнев, несогласие, разделение, война? Ни одного ли Бога и одного Христа имеем мы? Ни один ли дух благодати излит на нас, ни одно ли призвание во Христе? Для чего, раздираем и расторгаем члены Христовы, восстаем против собственного тела и до такого доходим безумия, что забываем, что мы друг другу члены? Ваше разделение многих развратило, многих повергло в уныние, многих в сомнение и всех нас в печаль. А смятение ваше все еще продолжается». Священномученик Климент, Папа Римский. Нельзя легкомысленно отзываться о Священном Синоде и его постановлениях. Отдельные члены Священного Синода могут не удовлетворять своему званию, могут в своих суждениях погрешать, и однако Священный Синод, как орган управления всей Церкви, состоящий из иерархов, поставленных самим пастыреначальником Христом, ибо он не может оставить свою Церковь без попечения, должен быть уважаем и почитаем. К неверным нужно отнести тех, которые осмеливаются уже и суд производить над Церковью и ее установлениями. И то их соблазняет и другое, и то им не по духу и это. И вот такие неверные начинают много писать и говорить о непорядках церковных, о недостойных пастырях и так далее. А испытайте, сердце таковых далеко отстоит от веры. Священномученик Арсений Жидановский. Эти суесловы хотят разодрать церковь своим плотским мудрованием и думают назидать без духовного опыта и разума. Пусть они выставляют, какие хотят причины к отделению от русской церкви. Не поверю им. Схиигумен Иоанн Алексеев. И сектанты говорят о Христе, и другие исповедания, а о церкви, именно православной, истинной, только мы, патриархисты. Сам Господь предсказал, будут говорить, вот тут Христос, нет у нас, нет там, не ходите и не ищите. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 23. А вот церковь есть столпы утверждения истины. Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 15. Здесь спасение, несомненное и неодоленное. Значит, нам нужно оставаться в церкви, во что бы то ни стало. Митрополит Вениамин Фетченков. Нам надо быть внимательными, чтобы не создавать в церкви проблем и не раздувать случающиеся малые человеческие слабости, чтобы не сделать большее зло и не дать лукавому повода к радости. Я обратил внимание вот на что. Из православия уходят только эгоисты. Человек смиренный из православия никогда не уходит. Старец Паисий Святогорец. Время, в которое привел нас жить Господь, наисмутнейшее. Смущение, смятение и неразбериха колеблют непоколебимое. Но это еще не конец. Впереди еще более сложные времена. А Церковь, по обетованию Спасителя, будет жить и совершать свое служение, великое и спасительное, до последнего дня жизни мира. А потому глаз Церкви, через ее канонически правое священноначалие, для нас глаз Божий. Отступление идет по земле, и надо держаться Церкви, ибо кормчий ее сам Спаситель. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы Мирянам». Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в преддверии Дня Победы возложила цветы к стеле «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге. В торжественной церемонии приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также депутаты областного парламента, труженики тыла, представители ветеранских, патриотических и молодежных организаций. Отдавая дань уважения подвигу тружеников тыла уральцев, чья самоотверженность в годы Великой Отечественной войны стала частью общей победы, глава областного парламента провела параллель с современными событиями. Сейчас уральская промышленность и жители вновь подставляют свое крепкое плечо армии. Оборонные предприятия выпускают новое поколение продукции, востребованной на СВО. Уральцы льют свечи, плетут сети и многое другое, что так необходимо нашим бойцам. Внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны сегодня защищают свою родину, и в этом сила уральского характера, сказала Людмила Бабушкина. Напомним, за ратный трудовой подвиг и массовый героизм уральцев, проявленный в годы Великой Отечественной войны, указом президента России Владимира Путина четырем городам Свердловской области, Екатеринбургу, Нижнему Тагилу, Каменску, Уральскому и Верхней Пышме присвоено звание «Город трудовой доблести». В честь этого события в столице Среднего Урала в 2023 году была открыта 42-метровая стела. Продолжаем выпуск. В текущем учебном году школьники 7-9 классов муниципальных образований Среднего Урала приняли участие в полуфинале областного социально-педагогического проекта «Ориентиры жизни», проходившего в Екатеринбурге под девизом «Ориентиры жизни. Труд. Профессия. Родина». Проект призван помочь детям, подросткам и юношеству сориентироваться в сложной системе жизненных координат, осознанно выбрать будущую профессию, определить свое место в обществе. В течение всего периода проведения конкурса школьников активно вовлекали в разнообразные мероприятия. Они проявляли себя в интереснейших конкурсах, расширяли кругозор на познавательных лекциях, получали незабываемые впечатления от тематических экскурсий. За каждое участие и достижение ребята зарабатывали баллы, которые в итоге и определили победителей. На сайте социально-педагогического проекта «Ориентиры жизни» организаторы сердечно поздравили их с победой в полуфинале, указав, что все они показали высокий уровень знаний, настойчивость, стремление к успеху. «Мы верим, что каждый из вас – настоящий патриот своей страны, человек с крепкими жизненными принципами и правильными ориентирами. Вы выбираете путь добра, честности и трезвого взгляда на жизнь, а это основа для больших личных и общих побед. Такие ценности делают вас не только сильнее, но и объединяют ради будущего, где главное – уважение к себе, окружающим и своей родине. Пусть эти ориентиры всегда ведут вас к успеху, вдохновляют на новые свершения и помогают оставаться достойными людьми в любой ситуации», написано в поздравлении. Впереди у ребят финал. Планируется, что на финальные испытания, которые пройдут на территории Екатеринбургского кадетского корпуса, команды соберутся в период с 14 по 17 мая. Организаторы надеются, что этот финал станет для ребят временем радости, новых знакомств и настоящей дружбы. В эфире новости. На минувшей неделе в педагогическом колледже города Ревды провели презентацию проекта «17 уроков духовно-нравственных ценностей», созданного при участии клирика Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбургской епархии, священника Николая Дмитрука и студентов Екатеринбургской духовной семинарии. Первокурсникам колледжа представили цикл видеоуроков, посвященных 17 ценностям, закрепленных указом президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. И каждая из них была раскрыта в видеороликах с позиции вероучения церкви, в чем помогали священники Николай Дмитрук и студенты Екатеринбургской духовной семинарии.

А для будущих учителей это практический пример, знакомящий их с моделью и формами взаимодействия с учениками. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 6 мая, приполовение Пятидесятницы. Сегодня память великомученика Георгия Победоносца. Мы поздравляем вас с праздниками сегодняшнего дня. Желаем доброго и мирного настроения. Я расскажу о том, какие передачи прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут книга святителя Николая Сербского «О Боге и людях», глава «Советы паломникам ко гробу Господню». 12:30 в цикле «Звучащая книга», главы книги архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь», мемуары, дневники, письма. 13:10 программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами», отправимся на пасхальный концерт. 13:30 в рубрике «Детям о Боге» продолжаем слушать евангельские чтения для детей. 14:20 беседы о вечном. Сегодня вашему вниманию беседа с протоиереем Артемием Владимировым из московской студии телеканала «Союз». Беседует Сергей Платонов. 15:10 мы повторим репортаж Ирины Василевич о конкурсе православной литературы «Молитва». 15:30 передача, подготовленная Викторией Кауган. В 16:10 православный календарь, затем повторим цикл «Детям о Боге». В 16:40 программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии «Свет Христов». В 17:20 в нашем эфире цикл «Гость в студии». Сегодня вы встретитесь с композитором Владимиром Беляевым. О его творчестве беседует Ирина Васильевич. В 18:10 приглашаем ребят послушать сказку о злой фее и принцессе лягушке. В 18:30 литературно-драматическая редакция радио предлагает вам разговор об искусстве, жизнь и творчество Ольги Бергольц. 19:10 главы книги святителя Николая Сербского «О Боге и людях». 19:30 в цикле «Звучащая книга» сборник архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь», мемуары, дневники, письма. 20:20 беседы о вечном. В программе принимает участие протоиерей Артемий Владимиров. Ответы на вопросы зрителей телеканала «Союз». 21:10 вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. 22:10 репортаж дня Виктории Кауган. 22:30 в цикле «Духовное слово» сборник «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам». 23:10 вечернее молитвенное правило, но затем в нашей радиошколе православия урок «Добротолюбие». Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Мир вам и оставайтесь на нашей волне.

0: Дорогие друзья, сейчас в эфире православного радиоканала «Воскресенье» мы предлагаем вашему вниманию собрание коротеньких историй, притч и рассуждений святителя Николая Сербского. Они называются «О Боге и людях. Духовные поучения и советы», читает Александр Андрианов.
1: Советы паломникам ко гробу Господню. Первый. Кто знает больше, тому меньше прощается. Вы, паломники, познали волю Божию и ощутили Божию любовь больше других людей. Посему больше других должны вы и стараться жить по закону Христову, который и есть воля Божия. Второй. Возносите молитвы Всевышнему и в храме, и в доме, и в сердце своем. Беседа с Богом слаще всех других. Молитвой насыщается душа, и потому не оставляйте свои души голодными. Третий. Наряду с молитвой творите милостыню, где только представится случай. Каждый день украшайте какой-нибудь милостыней. Если же в какой-то из дней не будет возможности оказать кому-либо материальную помощь, прощайте в своем сердце обиды, ведь это милостыня, причем немалая. Вспомните, как Господь с креста на Голгофе, на который в Великий Четверг мы все причастимся святых Христовых тайн, прощал своим мучителям. Четвертый. Вкупе с милостыней соблюдайте и посты, как установила их и распределила православная церковь. Вспомните, что Божия Матерь всю свою жизнь провела в посте. Не забывайте о том, что Господь на горе искушений постился 40 дней и 40 ночей. Пятый. Опостясь, хвалите и превозносите Господа. Рассказывайте о святой земле своим сродникам, восхваляя при этом не себя, а Владыку Христа, удостоившего вас посетить свое земное отечество и обильно насытившего вашу душу. Радуйтесь, если кого-то из родственников вы убедите отправиться в паломничество ради спасения души. Шестой. Не жалейте ни труда, ни средств, чтобы приобрести в Иерусалиме свой дом паломников, дом гроба Господня. Пусть это будет местом вашей встречи и пристанищем для будущих путешественников в Святую Землю. Седьмой. Тщательно изучайте православную веру, читайте святые книги, вникайте в жития святых и размышляйте о жизни, о спасении, о смерти и суде Христовом. Для ваших душ это будет сладчайшей пищей. Восьмой. Изучая православную веру, крепко ее держите и защищайте. Помните, что горстка греков в Святой Земле на протяжении многих веков хранит православную веру, оберегая ее святыни. Не позволяйте вашим сродникам уничижать православную веру и уклоняться в иноверие. Вспомните, сколько храмов в честь святых Христовых мучеников вы посетили. Вера этих мучеников – это вера ваших предков, это вера ваша. Девятый. Защищая православную веру, непрестанно блюдите свои души от тщеславия и сребролюбия мира сего. Все в нем приходяще, как облако, и обманчиво, как сон. Вспоминайте о горе Елеонской и о месте Христового Вознесения. Вознесшийся на небо вновь придет в силе и славе, чтобы судить каждого по делам его. Из житий святых. как Бог исполняет волю любящих Его. Преподобная мать Феодора Кесарийская родилась в семье вельмож и высших сановников. В детстве родители определили ее на воспитание в женский монастырь, намереваясь потом выдать замуж. А юная Феодора решила не связывать себя семейной жизнью и остаться в обители навсегда. Тогда в Царьграде правил жестокий иконоборец, царь Лев Исаврянин. Зная родителей Феодоры, которые к тому времени уже умерли, он однажды приказал ей явиться к себе. Когда пришла к нему эта Божия послушница, он сначала лишь советовал ей повенчаться с одним из его военачальников, а когда Феодора отказалась, то повелел ей сделать это своим властным словом. Святая Феодора пребывала в сильнейшем сокрушении, однако непрестанно взывала к Богу, моля избавить ее от этой напасти. И Бог, услышав горячую молитву своей верной рабы, пришел ей на помощь, когда она уже думала, что вся ее надежда погибла. Под царским давлением она насильно была обвенчана с тем военачальником. И кто бы мог подумать, что и после венчания святая Феодора сохранит девство и станет монахиней. Но премудрый Господь зачастую приходит на помощь в последний момент, когда ни на какое другое избавление уже не остается упования. Вот как это было с блаженной Феодорой. На венчании невеста, вся облеченная в роскошную одежду, стояла печальной и со слезным сердцем смотрела на веселящихся сватов. Должно быть, как и распятый Господь на кресте, она повторяла слова: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Однако Бог, ожидая последней минуты, никогда не опаздывает. В тот же день в Византию вторглись скифы, и император Лев на исходе дня был вынужден послать того военачальника, жениха Феодоры, с уверенными ему полками отражать нашествие этого дикого народа. Военачальник простился со своей невестой и с императором, отправился на войну и тут же погиб. А блаженная девица Феодора убежала в свою обитель и немедленно приняла монашеский постриг. Взяла она на себя подвиги трудные и неудобоносимые, так что под одеждой даже носила вериги. Долго прожив, будучи светом и радостью для всех монастырских сестер, она, наконец, упокоилась в глубокой старости, вся украшенная и преображенная добродетелями, и отошла к своему бессмертному жениху Христу. Кто яко Бог? Каковы души Божиих угодников? Под 8 января мы читаем о мученичестве святого Иулиана, Келсия, Марианилы и многих других, претерпевших истязания, но не отрекшихся от Христа. Все они были усечены мечом за пределами города, в одном болотистом месте, причем их головы были отдельно от тел, свалены в одну кучу, так что нельзя было определить, какая голова какому телу принадлежит. После этого тайно пришли христиане и погребли тела этих святых мучеников. Сильно скорбели они от того, что не знали, где чье тело. Со слезами молили они Бога указать им на это. И вдруг ночью над каждым из тел явились души в образе девиц, то есть души христовых страдальцев были подобны чистым и светлым девам. И каждая из тех прекрасных и лучезарных душ называла имя мученика, над которым стояла. Так христиане узнали, кому принадлежит какое тело, и с честью предали все останки земле. Вернулись они в свои дома с радостью от осознания того, что Бог проявил милость, показав им, каковы души умирающих за Христа. А души эти, как мы читаем, подобны благолепным ангелам и чистым девицам. Старайтесь и вы, мои золотые дочери, сохранить душевное девство до конца. Слово сербского митрополита Фирмилиана. Человек, а серб тоже человек, хотя и ходит по земле, но создан для неба, хотя и ступает по праху земному, но предназначен для райских красот, хотя мучится, добывая корку хлеба, но уготован для небесных наслаждений, хотя и страждет, изнемогая телом, но удел его — вечность. Ничего желает мать или повелевает король, а что хочет Бог? Ее сын служил в армии. Мать упросила короля отпустить на Рождество сына домой. Король дал такое распоряжение. Сын отправился домой, но по дороге замерз в снегу. Следовательно, в жизни происходит не то, чего желает мать или что приказывает король, а что хочет Бог. Мужество святой девушки. Память святой Анастасии, узорешительницы, празднуется перед Рождеством Христовым, 22 декабря. Узорешительницей она названа за свой жизненный подвиг. Во время жестоких гонений святая обходила темницы, в которых были заключены христианские мученики, и подавала стражам золотые монеты, чтобы те развязывали узников и снимали с них оковы. Но вот пришло время и ей пострадать за возлюбленного Христа. Святую Анастасию связали и привели к безбожному судье. Тот спросил: «Где же сейчас твой Христос?» На это мудрая дева ему ответила: «Нет такого места, где бы его не было. Он и на небе, и на море, и на земле, и в сердцах всех, кто любит его, с благоговением и призывает его в молитвах на помощь». Судья задал следующий вопрос: «Почему ты, богатая девушка из знаменитого рода, оставила богов твоих родителей и пошла за Иисусом Христом, которого иудеи распяли как злодея?» Святая Анастасия ответила: «В самом деле, было и у меня очень много ваших богов, золотых, серебряных и медных. Смотрела я, как на них садятся птицы и ползают по ним пауки и мухи, а они не имеют никакой силы себя защитить, и я, чтобы избавиться от такого позора, побросала их всех в огонь, расплавила, а потом оставшийся от них слиток раздробила, измельчила и раздала нищим, одним на пропитание, другим на одежду». Святая Анастасия прониклась пламенной любовью ко Христу Господу нашему. В каноне этой святой мученицы есть такие слова: «Точью мученица вопияла еси, ищу Господа, к единой того любви душу привяза».
0: Дорогие друзья, мы с вами слушали собрание коротеньких историй, притч и рассуждений святителя Николая Сербского о Боге и людях. Читал Александр Андрианов. Продолжение следует.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, для вас новые главы книги архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь. Мемуары, дневники, письма».
2: Акакий Исихаст. Будущий монах Акакий поступил в нашу маленькую, в кавычках, психиатрическую больничку, когда я отсутствовал и потому абсолютно не представлял, какой реликтовый человек у нас поселился. Про Акакия я узнал из интернета через очень-очень много лет. Рассказал о нем начальник по прежней службе. Акакии поручили дело о будущем царе всея Руси, великие, белые и каменные. Он так усердно трудился, что ужасно переутомился. Царь стал начальником ФСБ, и от испуга будущий Акакий отказался от зарплаты и пенсии и ушел в обитель инкогнито. Даже с матерью отказался встретиться. Сперва он начал дико физически трудиться и страшно всех обвинять в лентяйстве. Потом кинулся искать православную Шамбалу со старцами. Постригшись в иноки, Акакий страшно возненавидел женщин и бросался на них, как тузик на грелку. Потом резко сник и попросил доктора. Приехал остеопат по кличке Лимпопосик. Покрутил, повертел его голову, сказал, что смотрел на работу хиллеров в Таиланде и уехал. Акакий после этого слетел совсем с катушек и заявил, что я нанял хиллера, чтобы его убрать со света. Наконец, чтобы не кидаться на женщин, Акакий решил исихаствовать. Для этих благих целей он избрал курятник. В 5 утра петушок громко начинал кукарекать. И Акакий так разобиделся на него, что стал наказывать его веничком. Бабушка пожаловалась, что петушок приуныл, и курочки перестали нестись. Исихазму и молитвам кур пришел благой конец. Печка Акакия загорелась, и он еле спасся от пожара. Отцы-подвижники говорят о том, что подвиг отшельничества ради безмолвия и тишины, называемый по-гречески исихазм, нельзя предпринимать, если нет мира в общежитии с братьями. К сожалению, брат Акакий эти предупреждения настоятелей обители отверг и получил результат. Спасся он как бы из огня. Движение к покою и безмолвию монахов процветало на греческом Афоне издревле. Среди них прославились святости Григорий Синаид, Григорий Палама, потом архиепископ Фессалоникийский, на 2 соборов, утвердившие реалии нетварного света и опытного богопознания. Наши милые бабульки намекали Акакию: «Акакий, сними погоны из-под рясы, не обретешь покоя». Так оно и вышло. А что стало хиллером Лимпопосиком? Он приехал страшно перепуганный, с волдырями и лишаями на руках. Какой-то экстрасенс велел лететь ему на родину, в Приморье, и убрать совместное с матерью фото на ее могилке. Я отслужил молебен, послал его в военно-медицинскую академию, профессорше, и Лимпопосик чудесно исцелился. На радостях переехал в Москву, закончил психфак Богословского института и стал принимать православных пациентов. Огнеборец Парфений. Огнеборец Парфений известил о себе совершенно неожиданно. В Пермском крае произошел редкий случай. Когда тушили загоревшиеся постройки и увидели, что дом совсем нет стоять, пожарные кинулись спасать соседний дом и никак не могли понять, почему поленница рядом с домом не горит. Познакомились с пожилым хозяином дома. Тот показал фото очень благолепного монаха Парфения. На обороте было написано рукой Парфения, что у того, кто будет хранить эту фотографию, не будет пожара и жуликов. Дедушка отдал изображение в женский монастырь. Отец писали с греческим Афоном. Оказывается, что на Афоне он очень почитаем. И грекам даже ставится вопрос о причислении старца к святым. Выяснилось, что он был из города Петергофа, родился еще до революции, поступил в Сербию пустынь, послушником, бытность Игнатия Малышева настоятелем. Опекал его брат Игнатий Макарий. Послушник Парфений тайно бежал на Афон, подплывая к полуострову, задремал и в тонком сне увидел своего старца Макария, который благословил его и поцеловал. Через много лет Парфений узнал, что именно в этот момент старец Макарий приложился к отцам, то есть почил. Совсем юным прибыл Парфений на Афон, отцы скита дали ему послушание повара, а сами ушли на службу. Парфений нарвал травы из грядки, сварил, попробовал. Пошли у него галлюцинации, и он прыгнул в пропасть. Парфения спасли чудом, но Бог стал помогать ему, и он со временем получил необычайные дары. Я увеличил его фотографии, размножил. Приехал отец Александр Апанасюк с Украины, ректор певческих курсов при Корецком женском монастыре. Я подарил ему фото старца Парфения. Спустя год он и матушка наперебой по телефону рассказали, как их дом чудом спас со страшного пожара старец Парфений. Сгорел трансформатор в доме, и пожарные удивились, почему сам дом не сгорел. После этого случая многие мои знакомые пожелали иметь фотопортрет старца Парфения. Его фото прибыло ко мне после одного случая. Прихожанин Николай Владимирович решил построить монахам отличную баню для утешения братьев и трудников. Глядя на нее из кельи, я деликатно колесику сказал: «А ты не очень обидишься, если она через год сгорит?» Николай спросил о причине такого пророчества. Но я ответил, что насельники – это детский сад, штаны на лямках. Через год баня загорелась, и огнеборцы его еле отстояли. Вот тогда и появилось фото огнеборца Парфения у меня, бывшего пожарного. Два блаженных Августина. Блаженный бывает по титулу, бывает по причислению к лику святых, бывают блажные при жизни. Естественно, поведение у них совершенно разное. Блажили дивеевские святые, были лжеблаженные сирички. В Печорах одна здорово блажила, но очень мудрая была. Красил ярко губы, прически невероятные, платья яркие, банты несусветные. Собирала она милостину у ворот, покупала очень хороший хлеб в магазине и на тележке везла в обитель, зная, что у батюшек-фронтовиков больные желудки. Наш академический Августин много лет блажил студентам. Я, значит, попал с одним пастором-протестантом в девятибальный шторм и думаю: конец, приплыл, брат. Обмотались мы веревкой за мачту и ждем последней волны. Он мне кричит на ухо: «Я исповедоваться хочу!» Говорю: «Давай!» Он кричит в ухо: «Грехи!» А шторм бушует и ревет: «Я грешил против своего епископа!» А ему в другое ухо я: «А я до сих пор в заговоре против ректора». Ну, так и выпали чудом. Когда обокрали кассу одного внушительнейшего собора, он на лекции студентам съязвил: «Вот Чубайс организовал же талантливый пиар с покушением на себя. Ну, а почему настоятелю собора нельзя для популярности?» Шутил и подтрунил над всеми. Но дух святителей очень уважал. Митрополита Никодима Ротова, при котором был помощником, и патриарха Алексея II за то, что отстоял его перед местными властями. Он прям цитировал: «Мы не можем легко разбрасываться такими редкими на весь мир специалистами по религиям, как отец Августин». Над кем он только не шутил, доставалось многим, задавал невероятные загадки о названиях епархии, где были разные национальности. Второй блаженный Августин открылся неожиданно. Профессор Московской академии Иван Васильевич Попов в 1917 году на очень плохой бумаге издал огромный труд на 1000 страниц о блаженном Августине. Уникальнейший и редчайший. К Книгу переиздавали в конце перестройки Московская академия к его юбилею. Полное название такое: «Жизнь, учение и антология блаженного Августина». Особенно хороша была третья часть, 150 страниц. Если ее адаптировать к нашему времени, это бесценнейшая работа. Он был участником поместного собора 1917-18 года, узник лагеря на Соловках, расстрелян, причислен к лику святых как новомученик. Лагерное начальство, когда помер Ленин, приказал встать и почтить вождя. Подпов Иван Васильевич не встал и сказал: «То-то радость в аду сегодня, Ленин туда явился». Я смотрел на его фото из следственного дела и сравнил с тем, где он был молодым преподавателем академии. Сколько мук на лице удивительнейшего писателя и богослова. Дело еще в том, что Попов Иван Васильевич написал уже второй том о блаженном Августине, но поскольку время было революционное, он для сохранности сдал рукопись в Госбанк. Предполагаю, что речь во втором томе могла идти об опытном богопознании, что влекло Ивана Васильевича. Но в рукописном отделе публичной библиотеки в Москве этой рукописи не оказалось. Есть написана его икона, он на ней изображен мучеником. Ректор Московской академии сказал совместным сидельцам на Соловках: «Если собрать все наши знания в одну кучу, то будет просто ничто это перед знаниями Ивана Васильевича». Это был архиепископ Илларион Троицкий, тоже новомученик. «Волшебники изумрудного города». Так я называю тех, кто открывает нам бесценные духовные сокровища в себе самих и своих системных трудах о духовной жизни. Старые академии курс нравственного богословия прикрепляли то к пастырскому богословию, то к предмету аскетика. Первый большой системный труд по нравственному богословию в 5 томах написал святитель Тихон Задонский. Он переиздавался. Потом последний ректор Санкт-Петербургской академии, профессор Зарин, выпустил объемный труд «Аскетика». В те времена гонения епископ Варнава Беляев, признан официально сумасшедшим в лагере и выпущенный на поруки, написал многотомник «Основы искусства святости». Опубликовали уже в перестроечное время «Религиозных свобод» в издательстве Александра Невского в Нижнем Новгороде. Автор попытался не только систематизировать знания по духовному опыту, но и, что важно, проиллюстрировать их из жизни святых. В последнее время издан фундаментальный труд православного французского писателя Жан-Клода Ларше «Исцеление духовных заболеваний или болезней». Правда, без иллюстративных примеров из жизни святых, что делает книгу сугубо научным трудом. Заслуженный профессор нашей Питерской академии, преподававший предмет аскетика 65 лет, ознакомился с трудом Ларше и был в полном восторге. Я несколько самых интересных лекций из этого труда прочел студентам, и были неподдельное удивление и интерес к нему, говорил он мне. Живыми волшебниками изумрудного города для меня были несколько батюшек. Один архимандрит Клавдиан из Новгорода. Он к нам приезжал в основном на архиерейские посвящения. Стоят на всеночном дне три стареньких владыки и дружно тянут тропарь Духу Святому. Отец Клавдиан с другим архимандритом подводит к владыкам кандидатов в епископы. Академический хран замирает, и старший объявляет титул тех городов, где будет кафедра его будущего служения. Просто мороз идет по коже. Думалось, что кандидата пошлют, как овцу к волкам, уполномоченным надзирателем за церковью. Один семинарист Федя Кириленко, у которого в общежитии ночевал архимандрит Клавдиан, вспоминал: когда все уснули, он прочел всю псалтырь, тихо, стоя наизусть. При словах «Господи, помилуй», помолчит и припечатает: «Сказал, помилует». Последний раз я встречался с отцом Клавдианом в Печорском монастыре. Рассказал о себе, попросил его святых молитв. Узнав потом, что он погребен в богомзданных пещерах с братьями, я стал в нем усиленно молиться. Во сне он выходил в первой паре на всеношном из алтаря академического храма со свечой. Лился нетварный свет и через его лицо. Я в восхищении ему сказал: «О, как вы красивы, отец Клавдиан!» На что он ответил: «Да я-то что? Ты посмотри, кто за мной идет». Вереницей парами шли священнолепные старцы, седые, и между ними сиял маленький старец с восточным лицом. Он просто умилительно посмотрел на меня, и все мгновенно исчезло. Великие совершенные. В дореволюционной семинарии был интересный предмет – агеология. Здесь изучалась жизнь святых. Предмет важный и очень нужный. На примере святых можно понять свои возможности и более правильно оценить то, на что ты способен на данный момент. Мой сосед по парте в академии, сын преподавателя детской семинарии, открыто говорил, что житие святых – это же сказки. Те духовные истины, которые рождались из огромного подвига подвижников, однокласснику были явно чужды. Бог в одночасье показал впоследствии то, к чему он стремился. Когда произнес на службе «Слава тебе, показавшему нам свет!» рядом с алтарем взлетела выше собора от взрыва его бандитская машина БМВ. На следующий день пришла записка от братвы. «Извини, Малеха Брателла, перепутали в натуре». У православных христиан почти у каждого свои личные отношения со святыми, которых они почитают. У меня со святым Ануфрием Великим, который мне предсказал монашество, исцелил ноги в своем монастыре, а потом прислал частичку своих мощей по моей просьбе. Очень хорошо, что собираются письменные свидетельства чудесной помощи там, где покоятся мощи святых угодников. Потом издаются книги о современных чудесах, подкрепляющие веру в то, что у Бога все единое бытие, временное и вечное. Святые помогают нам и примером, и бывает в действительности. Из поучения Макария Египетского я узнал реально свое несовершенство в оценке людей с богословской точки зрения. Он писал: «Сказать о человеке хорошо или плохо одинаково неверно, так как мы восхищаем суд Божий. Ну а как же мне писать характеристики воспитанникам семинарии?» Стал писать так: «За время учебы проявил такие-то качества. Если не проявлял никаких, то писал, что никаких не знаю», о чем признался на воспитательском совещании. После вещания через 20 минут подбежал этот воспитанник и стал меня распекать за признание. Я понял, что корпоративная этика явно страдает. Предложил ему самому написать на себя характеристику и вместе обсудить. Однако он спиной у рта доказывал, что моя искренность губит всю его карьеру. Моя мама как-то сказала: «Наступают такие времена, сынок, не говори правду, не теряй дружбу». Макарий Великий в своих трудах открыл мне, что до конца жизни нельзя верить в свою окончательную победу над злом. Он пишет о современниках, впавших в эту ошибку, хотя они ходили по водам, воскрешали мертвых, но уверовали в окончательную победу и пали. «От святости до падения один миг», — говорил отец Иоанн Крестьянкин. «Великие святые видели души святого Макария, летящую к Богу, и бесов, кричащих, что где победил он их?» А тот отвечал: «Пока нету». Макарий раскрыл тему перемен, от которых все страдают. Вывод его в этом уникален. Он пишет, что перемены являются побуждениями совершенству души в приобретении необходимых добродетелей. Душа противится переменам, потому и нужна молитва, просьба о помощи силы Божией. Антоний Великий, отшельник и основатель монашества, многогранен. Из его наставлений одно просто парадоксальное: «Ни Бог тебя не простит, ни я, если сам себя не простишь». Думаю, он имел в виду перемену самим человеком ценностей и своего поведения. Ведь солнце, правда, одинаково любит всех, но не все любят его. К великому сожалению, без богословия и изучения духовного опыта святых отцов религиозные люди впадают иногда в магическое восприятие Бога, которое можно использовать под свой личный эгоизм. Фанатизм, агрессия, тоска, маниакальная мнительность — спутники этих людей. Андриан ван Остаде отдыхает. Великий нидерландский художник, ученик Хальса, обладал невероятным юмором, иногда даже едким. Его картины есть у нас и в России. От некоторых бытовых сцен веет умилением и юмором. Такие сценки я наблюдал в селе Кивать на Мордовском приходе. Конец утренней службы, клерошане и служки доедают просфоры на лавке. Подходит вся в черном Марфа, прислужница, пожилая на вид строгая женщина. Ее тайное намерение – достать свою черную сумку из-под лавки, никому не мешая. На лавке сидит Федя, считающий, что у него много бесов, а Марфу воспринимающий опытной колдовкой. Марфа сует руку меж ног Феде за своей черной сумкой. Федя, как ужаленный в мягкое место сой, скакивает на лавку и сверху кричит: «Не надо, не надо мне! У меня своих полно, забирай их себе!» Имеется в виду падших духов. Местный батюшка, услышав шум на клирисе, открывает боковую диаконскую дверь из алтаря, но натыкается на розовощекую высокую Оксю, чтицу. В зубах у нее, как кубинская сигара, свеча, руки сложены для благословения. Отец ее духовный пытается вытащить сигару изо рта Окси, но с первого раза не удается. Окся крепко всегда держала православие. Язычный голос чтицы в гулком, просторном деревянном храме выкрикивал с мордовским акцентом грехи. «Болдут, скоктанья, архиепископы, епископы!» Мордовки в старых затертых зипунах, окружив его, бывало, с испугом и трепетом, слушали непонятные слова. Иконы они очень боялись целовать, даже через стекло. «Не можем, батюшка! Не можем, батюшка! Они то святые, чай, а мы грешники, не можем, батюшка!» 7 лет батюшка служил в этом Берендеевом царстве. Супругу батюшки звали уважительно «Матушканьте». Тогда же пытался учить их мордовский язык. На батюшку мента они пописывали курьезные доносы в стиле рассказов Василия Макаровича Шукшина, род которого был из мордовского села Шукша, соседней Пензенской области. Жаль, не сохранил я подобные перлы для истории. Это были почти библейские времена, когда батюшкам доверяли архиереи и отдавали перлы для чтения. Поп Сергий мастерски говорил проповеди, особенно отпевания. Местные бородачи старики крякали у гроба, как после стакана самогона первача. Дух перехватывал, и слезы катились градом. Когда уходил поп Сергий в районный клуб развалюху служить, то первый разгневался Окся. «Вот что, батюшка, пасту то бросашь! На страшном то суде что скажешь? Клуб-то на храм поменял, там блуд, сколько-то они-то были, сколько, похабщина. Тебе туда коровай-то мордовски не покатятся, голодать будешь, подумай». К сожалению, контингент слушательницы в районном клубе мало поменялся. Все те же старенькие бабули, а душа жаждала большого просвещения широченных масс. Наступил Великий пост, и один интеллигентик забрел на это действо. Чтобы не пугать излишней сакральность момента, он скрылся за колонной, шла исповедь. Речь местного савонаролы достигла высочайшего накала. Он взглянул с высоты небес на духовных овечек. Они спали стоя. И одна даже зычно зевнула. «На колени чернь!» — прогремел с небес голос громовержца. Бабули рухнули, как подкошенные рукой жнеца. Интеллигентик плюнул мысленно на театр одного актера в рясе и исчез, как пар с утренней росы.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы книги архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь». С вами радиоканал «Воскресенье».

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 1 мая на территории храма Архангела Михаила в городе Алупка стартовал второй молодежный фестиваль культуры и традиционных ценностей «Явление». Его основная площадка – новая сцена, возведенная в 2026 году. Площадка рассчитана на 1200 мест. Здесь планируется проводить различные мероприятия, в том числе музыкальные, просветительские и духовные. Торжественную церемонию открытия провела теле- и радиоведущая, журналист Тутта Ларсен. Первых гостей фестиваля со сцены приветствовал настоятель храма архистратига Михаила, епископ Ялтинский Нестор. В храме человек может прикоснуться к красоте и молитвенной, духовной и культурной. Когда мы слышим красивую музыку или видим настоящую живопись, нам открывается жизнь, наполненная радостью и божественным смыслом. Раскрыть в человеке его творческое, человеческое и божественное начало – вот для чего нужен наш фестиваль. Это и есть живая подлинная жизнь, где вера и культура идут рука об руку, сказал епископ Нестор. Развивая тему единства веры и культуры, слово взял генеральный продюсер фестиваля Сергей Катышев. «Явление – это не просто событие, а пространство, где культура, традиции и живое общение становятся доступными каждому. Мы видим, как с каждым годом растет интерес к фестивалю. Дети и взрослые с увлечением участвуют в мастер-классах, слушают лекции, аплодируют артистам. Наша задача – показать, что традиционные ценности – это не архаика, а основа, на которой строится яркая современная жизнь. И у нас это получается». В первый день фестиваля состоялись концерт «Воспоминания об утраченном рае», концертная программа трио Олега Куратова, семейные мастер-классы для детей и родителей, концертная программа Григория Гладкова «Пластилиновая собирает друзей», лекция о культурном наследии, история Воронцовского дворца и семейных ценностей, концертная программа Марианны Савон, показ кинофильма «Орда». Фестиваль продлился по 5 мая. В программу вошли более 80 мероприятий, концерты академической и джазовой музыки, лекции о культурном наследии, мастер-классы по ремеслам, семейные кинопоказы. Вы слушаете новости. 4 мая митрополит Казанский Татарстанский Кирилл посетил храм Казанской иконы Божьей Матери в селе Большое Фролово Буинского района Татарстана. При поддержке Раиса Республики Татарстан в старинном храме начинаются реставрационные работы. Владыка осмотрел территорию Казанской Богородицкой Церкви, ознакомился с планом реставрационных работ. Участники встречи поприветствовали прихожан Казанского Богородицкого храма. Владыка поздравил верующих с праздником Светлого Христова Воскресения и рассказал о предстоящих реконструкционных работах. Рустам Нургалиевич Миниханов выделяет начальные средства на восстановление этого прекрасного храма. Работ предстоит много, и нужно обязательно молиться о том, чтобы все прошло благополучно. Нам порой кажется, что мы лучше других знаем, как управлять районом или даже государством, но ведь Господь ждет от нас не этого. Наша главная задача – молиться Господу Богу. Архипастырь поблагодарил за помощь Раиса Республики Татарстан Рустама Миниханова и его помощников и представил прихожанам главного строителя, ответственного за проведение работ Евгения Крючкова. Глава Татарстанской митрополии рассказал жителям села Большое Фролово о прошедших в Казани и Твери церковных торжествах по случаю 450-летия представления святителя Варсонофия, епископа Тверского, Казанского чудотворца, и призвал чаще прибегать к его молитвенному предстательству. Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Республики Олег Коробченко выразил надежду, что после реконструкции многократно возрастет число паломников, которые приезжают в Большое Фролово, чтобы помолиться перед чтимым образом великомученика и целителя Пантелеймона. Председатель комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин подчеркнул, что работы будут проводиться так, чтобы не мешать совершению богослужений. Затем участники встречи обсудили технические вопросы, связанные с реставрацией храма. Митрополит Кирилл поблагодарил верующих за деятельное участие в жизни прихода. На молитвенную память владыка преподнес прихожанам иконки святителя Варсонофия. И последняя информация выпуска. У мемориала «Вечный огонь» в Челябинске прошла патриотическая акция «Огни Победы», посвященная памяти защитников Отечества. Накануне Дня Победы сотни жителей города собрались, чтобы вспомнить о поколении фронтовиков и тружеников тыла. В акции принял участие настоятель храма пророка Ильи, военный священник протоиерей Евгений Мартинец. Вместе с представителями администрации

0: Хлеб, как напоминание о тяжелых годах войны, мужестве и стойкости поколения победителей. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в культурно-просветительский центр «Царский» на пасхальный концерт. Сегодняшние исполнители – это студенты Уральской государственной консерватории имени Модеста Петровича Мусоргского, лауреаты и дипломанты конкурсов, класса камерного пения и вокального ансамбля, заслуженной артистки России, доцента Татьяны Ивановны Валуевой. Перед началом сегодняшней программы я встретился с Татьяной Ивановной, с сегодняшними исполнителями, узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья.
2: Татьяна Ивановна, здравствуйте. Христос воскресе.
3: Воистину воскресе. Здравствуйте.
2: Замечательное сегодня событие. Здесь концерт в культурно-просветительском центре «Царский». Светлый, праздничный, пасхальный концерт. И вот об этом концерте подробности нам расскажите, пожалуйста. Ну и, конечно, представьте сегодняшних исполнителей.
3: Вы знаете, ну представить я их не могу. Они сейчас представят сами себя, и ведущая концерта все расскажет. Потому что их несколько человек, там будут и дуэты, и романсы русских и западных композиторов. Но в основном это будет русская музыка. Это студенты консерватории разных классов вокальных. Они по-разному и поют, естественно, тоже. А они все учатся у меня в классе камерного пения и вокального ансамбля. Вот поэтому я очень люблю выступать со своими студентами замечательными вот в этом зале. И вообще в этом помещении оно, знаете, все-таки обязывает, несомненно. Во-первых, носит имя «Царский». Во-вторых, рядом храм на крови мой, тоже любимый горячо. Так что, в общем, приглашаем вас на концерт.
2: Мы с удовольствием, конечно, включим в нашу программу фрагмент сегодняшнего концерта. Но еще хотел спросить у вас, вы сегодня будете аккомпанировать сегодняшним выступающим, и здесь в зале стоит царский рояль. Вот какие у вас это вызывает ощущения, эмоции? Поделитесь, пожалуйста.
3: Каждое выступление, тем более, когда сидишь не из зала их слушаешь, а сидишь за роялем, то есть двойная ответственность, естественно, за студентов, и, во-вторых, конечно, за себя все равно волнуешься, это несомненно, несмотря на 50 лет работы и там и звание, все это, конечно, все равно действует, несомненно. Так что, вы знаете, волнение, волнение и волнение. И от царского зала, и от царского рояля, от любви к тому, что мы занимаемся, чем я занимаюсь 5 лет.
2: Ну, наверное, можно представить, как волнуются участники, исполнительницы. Может быть, какие-то вы находите слова поддержки, как вы настраиваете?
3: Вы знаете, я их настраиваю кого-то уже 2 года, кого-то 3-й год. Поэтому мы настраиваем все время их обучение, по сути-то. Поэтому сюда они выходят только показаться, блеснуть, так сказать, тем, что умеют делать, чем овладели. А так, конечно, это все постоянное. Потом иногда бывает даже обидно, что готовимся там полгода, что-то год. И потом выходим 10 минут, и все это получилось, не получилось, что-то. Вы знаете, профессия такая обязывает, напряженная профессия, поэтому разнообразные эмоции.
2: Татьяна Ивановна, я благодарю вас за это небольшое интервью перед сегодняшней концертной программой. Хочу пожелать вам, конечно, крепкого здравия вашим воспитанникам и долгого творческого вдохновения. На долгие-долгие годы. Спасибо.
3: И так уже долгое, и долгие годы. Вот в этом году 50 лет, как я работаю в консерватории, и 50 лет за роялем с 5 лет. Поэтому спасибо большое. Я вас благодарю. Краткость, сестра таланта.
2: Спасибо огромное за ваш труд, за ваш талант. Спасибо.
3: Спасибо большое.

0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и расскажите о своем участии в сегодняшнем концерте.
1: Здравствуйте, меня зовут Катерина Роман, я студентка Уральской государственной консерватории имени Мусоргского, учусь по камерному классу у Татьяны Ивановны Валуевой. Сегодня мы для вас представим концерт пасхальный, так как у нас Пасха, великий праздник, и сегодня для вас исполню арию из оперетты «Девичий переполох» Ксению. Очень люблю оперетту, поэтому сегодня хотелось подарить зрителю именно эту арию. И Гаврилина «Любовь останется». Очень яркий романс, в котором отражается настоящая любовь, о которой хочется говорить, о которой хочется петь.
0: Скажите, пожалуйста, как проходила подготовка к сегодняшней программе? И вообще, я вижу, что у вас такое вот светлое лицо, глаза горят огнем. Поделитесь, пожалуйста, и настроением, конечно, своим тоже.
1: Ну, так Пасха, как глаза могут не гореть? Такой светлый праздник. Я, на самом деле, очень люблю этот праздник и рада, что Татьяна Ивановна сделала концерт именно к этому дню, к пасхальному. Как проходила подготовка? Мы готовили романсы, которые отражают наше внутреннее состояние, работали над агогикой, работали над музыкальными аспектами и делали все, чтобы нашему зрителю сегодня было приятно находиться в зале, чтобы он мог испытать положительные эмоции, насладиться праздником Пасхи и побыть вместе с нами сегодня.
0: Я благодарю вас, хочу пожелать вам прекрасного сегодняшнего концерта, успехов, удачи и Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Спасибо огромное!

0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте, меня зовут Настя, я студентка второго курса консерватории и занимаюсь у Валуева Татьяны Ивановны в классе по камерному пению. Все, настроение у меня сегодня суперское, очень солнышко приятное на улице. Даже вот перед тем, как зайти в центр, я посидела на улице минут 10 просто вот так. Погодой насладиться, очень атмосфера приятная, здесь добрая прям.
0: Скажите, пожалуйста, что будете сегодня исполнять?
1: Сегодня я буду исполнять два романса. Первый — это романс Свиридова «Весна», ну, приуроченный, собственно, к празднику, к Пасхе. И второй романс Рахманинова «Апрель». Тоже вот в честь месяца, так сказать.
0: Спасибо вам огромное. И Христос воскресе.
1: Воистину воскресе. Спасибо.
0: Спасибо большое.

0: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в культурно-просветительском центре «Царский» на пасхальном концерте в исполнении студентов Уральской государственной консерватории имени Модеста Петровича Мусоргского, лауреатов и дипломантов конкурсов, класса камерного пения и вокального ансамбля, заслуженной артистки России, доцента Татьяны Ивановны Валуевой. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
1: Детям о Боге.
2: Приглашаем к радиоприемникам ребят, дорогие друзья, для вас евангельские чтения для детей.
1: Библия для детей.
3: Что-то мамы долго нет.
4: Ну, наверное, сумки тяжелые из магазина тащит. Пойду ее встречу.
3: Ой, вон она возвращается.
4: Точно. А что это она несет?
3: Букет какой-то, что ли?
5: Ну, как вы тут без меня?
4: Да мы нормально. А что это ты принесла?
5: Это колосья пшеницы.
3: Мама, а можешь мне один колосок подарить?
5: Конечно, бери.
3: Здорово.
5: Ну, ладно, я в дом пойду. Сумки разберу.
4: Вася, ну зачем тебе колосок?
3: Я семена в песочнице посажу. Хочу, чтобы у меня хлеб вырос.
4: Вась, да ты что? В песке-то они не прорастут.
3: А что же делать?
6: Ваня, Вася, привет!
4: О, привет, Макс!
6: Слушай, Вань, а вы не собираетесь сегодня Евангелие читать?
5: Собираемся. Идите все на веранду и начнем.
7: Однажды один из фарисеев попросил Иисуса разделить с ним трапезу. И Господь, войдя в дом фарисея, занял предназначенное ему место. В это время одна женщина, которая была известна в городе как блудница, узнав, что он находится в доме фарисея, принесла сосуд с миром, дорогим благовонным маслом. Сев у ног Господа, она начала плакать, обливая их слезами и целуя, отирать их волосами своей головы и мазать миром. Увидев это, фарисей, пригласивший Господа, подумал про себя.
8: Если бы он был святой и пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, потому что она великая грешница.
7: Тогда Иисус обратился к нему.
9: Симон, я хочу рассказать тебе одну притчу. У одного человека, дающего другим деньги в долг, было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Так как им обоим было заплатить нечем, он простил обоим. Кто из прощенных, по-твоему, больше возлюбит взаимодавца?
10: Полагаю, что тот, кому он больше простил.
9: Ты правильно рассудил. Видишь ли ты эту женщину? Я посетил дом твой, но ты мне и воды не дал, чтобы умыться. Она же слезами омыла мне ноги и отерла их волосами своими. Ты не встретил меня поцелуем приветствия, а она с тех пор, как я вошел, не переставала целовать мне ноги. Ты и простым маслом головы моей не помазал, она же драгоценным миром помазала мои ноги. Поэтому говорю тебе, прощены многие ее грехи за то, что она возлюбила много, а тому, кто мало любит, мало и прощается.
7: И сказал Господь женщине:
9: прощены твои грехи, вера твоя спасла тебя, иди с миром.
7: Симон же и присутствовавшие начали про себя думать, кто же Иисус на самом деле, если Он и грехи прощает. Однажды Господь находился у берега Галилейского озера, и вокруг Него собралась многолюдная толпа. Сев в лодку, Господь отплыл немного от берега, чтобы все люди видели Его, и начал говорить притчи о Царстве Божьем.
9: Вот вышел сеятель сеять семя. И когда сеял, одни семена упали рядом с дорогой и поэтому были затоптаны и поклеваны птицами. Другие упали на скалистую почву и, взойдя, засохли, потому что земля не имела влаги. Иные же семена упали между терниями, колючими сорняками, которые, взойдя, заглушили побеги добрых семян, не дав им вырасти. а иные упали на добрую землю и взошли, и принесли великий плод. Имеющий уши слышать, да слышит».
7: И спрашивали его ученики:
11: «Что значит эта притча?»
9: Вот что значит эта притча. Семя есть Слово Божие. Семенам, упавшим при дороге, подобны те, кто это слово услышал, но когда пришел дьявол, то унес слово из сердец их, чтобы они, уверовав, не были спасены. Семенам же, упавшим на скале, подобны те, которые, услышав, с радостью приняли слово, но, не имея корня, верили короткое время, а во время испытания веры отступили. А упавшие в терния подобны тем, кто услышал слово, но затем на путях жизни не устоял перед заботами о богатстве и житейских наслаждениях, и плоды их не смогли дозреть. Тем же семенам, что упали на добрую землю, подобны те, кто, услышав слово, берегли его в добром сердце и в терпении принесли плод».
3: А что такое терние?
5: Это такое колючее растение, можно сказать, сорняк. Но слушайте дальше.
7: «И сказал также Иисус:
9: с чем сравнить нам Царство Божие? Или какой притчей описать его? Царство Божие подобно горчичному зерну. Когда его посеют в землю, оно, будучи самым маленьким из всех семян, пускает такие большие ветви, что птицы могут вить на них гнезда. Еще Царство Божие подобно большой сети, закинутой в море и собравшей рыб всякого рода. Когда она наполнилась, ее вытащили на берег и собрали хорошую рыбу в сосуды. Так будет в конце времени. Выйдут ангелы и отделят злых от праведных и бросят злых в огненную печь. Там будет плач и скрежет зубов».
7: И многие другие мысли говорил Христос притчами ученикам и народу. В это время пришли к Иисусу мать и братья его, и не могли из-за толпы пробраться к нему.
11: «Матерь твоя и братья твои пришли, и стоят снаружи, желая видеть тебя».
9: «Моя матерь и мои братья – это слушающие Слово Божие и исполняющие его».
7: Сказал Господь, желая показать, что в родстве с ним могут быть многие.
3: «И мы,
5: и мы».
7: В один из дней Иисус с учениками сел в лодку и сказал:
9: «Переправимся на ту сторону озера».
7: И они отплыли. Во время плавания Христос заснул, и налетел вихрь на озеро. И стала лодку заливать волнами так, что она начала тонуть. Тогда ученики разбудили его, говоря:
12: «Наставник, проснись!»
7: Он же, пробудившись, возбранил ветру и взбушевавшейся воде, и стихия тотчас улеглась, и настала тишина. Упрекая учеников в маловерии, Иисус сказал им:
9: «Где ваша вера?
11: Кто же он, что и ветрам повелевает, и воде, и они повинуются ему?»
7: Говорили они в страхе и удивлении между собой. После этого приплыли они в страну Гадаринскую, которая была напротив Галилеи. Когда Господь вышел на землю, встретил его человек, одержимый бесами. Он не носил одежды и жил в могильных пещерах. Увидев же Иисуса, человек этот припал к его ногам и громким голосом сказал:
13: «Что тебе надо от меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Молю тебя, не мучь меня».
9: «Как тебе имя?»
13: «Легион».
7: И начали нечистые духи просить Иисуса, чтобы не посылал их в бездну ада. Послось же там, на горе, большое стадо свиней, и они попросили Христа позволить им войти в них. Господь позволил. Тогда, выйдя из человека, бесы вошли в свиней, и ринулось все стадо с обрыва в озеро и утонуло. Пастухи же, увидев происшедшее, побежали и рассказали о случившемся в городе и в деревнях. Тогда люди из этих селений пошли посмотреть, что случилось. И придя, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящим у ног Господа, одетым и в здравом уме, и устрашились. Они попросили Иисуса покинуть пределы их земли, так как были объяты великим страхом, а человек, из которого вышли бесы, просил взять его с собой. Но Иисус сказал ему:
9: «Возвращайся в дом твой и рассказывай всем, что сделал тебе Бог».
7: И пошел исцелившийся, проповедуя всем, что сделал ему Иисус. А Господь, войдя в лодку, возвратился в Галилею.
3: Как много бесов поселилось в этом человеке, что даже на целое стадо свиней хватило!
4: Так что же, и эти несчастные люди ничего не поняли. Предпочли свиней и бесов Господу Спасителю.
6: А давайте дальше почитаем.
5: Обязательно.
1: Библия для детей.
4: Так, спички я взял, свитер тоже. Ну и нож положил. Нужно чашку, тарелку, ложку, вилку. Может, вилку не брать? Ложкой обойдусь.
3: Вань, а что ты делаешь?
4: Не видишь? Я в поход собираюсь. Мы с Максом в поход пойдем.
3: Здорово.
4: Как ты думаешь, вилку брать или я ложкой обойдусь?
3: Не знаю. Я в поход ни разу не ходила. А можно я с вами пойду?
4: А ты отставать не будешь? А то мы быстро ходим.
3: Я не буду отставать. Я буду стараться изо всех сил.
4: Ладно. Тогда ты иди и собирай рюкзак.
3: Ура! Я быстро!
4: Так, теперь нужно собрать провизию.
3: Вань, а что такое провизия?
4: Провизия – это еда. Возьмем хлеба. Положим сюда. Возьмем рыбных консервов. Ну и этого как-то мало. Возьму-ка я еще колбасы. Положу ее сюда. Еще бутылочку кваса. Еле влезает. Так, проверим. Ой, какой тяжелый рюкзак получился. И от провизии много весит. Эх, как жалко, нельзя наесться одним кусочком хлеба и одной рыбкой. Приходится такую тяжесть с собой таскать. Может, вилку с собой не брать, а может, вилку взять, а ложку оставить.
6: Вань, привет. Ну что, идем в поход?
4: О, Макс, ну наконец-то ты пришел. Я как раз рюкзак собрал. А где твой?
6: А я так. Налегке решил идти.
4: Как это налегке? Я, получается, потащу тяжесть жизненно необходимых в походе вещей. А ты просто пойдешь как на прогулку.
6: Вань, доставь ты этот рюкзак. Давай так пойдем.
3: Ребята, я готова.
4: Вон, Макс, даже Василиса собралась. Ну-ка покажи, что у тебя там.
3: Я взяла своих любимых кукол.
4: Понятно. Никто здесь не понимает, что такое поход.
3: А что, что-то не так?
4: Василиса, скажи, зачем тебе в походе куклы?
3: Незачем. Просто я подумала, им без меня будет дома одиноко.
4: Да все ясно. Поход отменяется.
6: Почему?
4: Да потому что, если кто-то уходит из дома в дальний путь, то обязательно берет с собой вещи, которые ему в этом пути будут нужны. Никто не отправляется в путь, не собрав рюкзак. Ты, Макс, рюкзак не собрал, а ты, Вася, собрала не то. Значит, вы не готовы к дальнему пути.
3: Интересно, Иисус тоже носил с собой рюкзак?
4: Зачем?
3: Ну, он же все время ходил из города в город.
4: Ну, не знаю.
5: Что вы тут делаете, ребята?
6: Здравствуйте, тетя Оля.
5: Привет, Максим.
4: Уже ничего не делаем.
5: Ну, раз так, то я думаю, нам самое время почитать Евангелие.
6: Точно, самое время.
5: А на чем мы остановились в прошлый раз?
4: На том, как Иисус изгнал легион бесов из человека. А те вселились в свиней, и все стадо спрыгнуло с обрыва.
6: А люди, увидев это, испугались, что лишатся и другого имущества, и просили Иисуса уйти из их города. И он на лодке поплыл обратно в Галилею.
5: Верно. Вы готовы слушать дальше?
4: Готовы.
3: Готовы.
5: Тогда слушайте. При возвращении встретил Иисуса человек по имени Иаир.
7: Иаир был начальником синагоги. Он упал к ногам Иисуса и стал просить его.
12: Я знаю, что недостоин просить тебя, но будь милостив ко мне. Приди в мой дом, помоги мне. Я слышал, ты исцелил многих. Исцели мою дочь. Ей только 12 лет, и она умирает.
9: Пойдем.
7: Господь пошел, и народ стал теснить его. И вот одна женщина, страдавшая кровотечением 12 лет и впустую потратившая на врачей все свои средства, подойдя сзади к Иисусу, прикоснулась к краю его одежды и тотчас выздоровела.
9: Кто прикоснулся ко мне?
7: Петр и прочие апостолы сказали:
11: народ окружает тебя, и десятки людей теснят тебя, а ты спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся?
9: Прикоснулся ко мне некто, ибо я почувствовал силу, исшедшую из меня.
7: Женщина, увидев, что обнаружена, подошла дрожа и, припав к ногам Господа, объявила:
14: Я страдала кровотечением 12 лет, и все свое имущество потратила на врачей, но они не смогли мне помочь. А здесь я только прикоснулась к его одежде и почувствовала, что здорова.
15: Хвала Господу!
16: Великий пророк посетил наш народ.
15: Слава Богу!
9: Дочь моя, вера твоя спасла тебя. Иди с миром.
7: В этот момент сквозь толпу к Иисусу пробирались некие люди. Они звали начальника синагоги Иаира.
15: Иаир! Иаир!
16: Иаир!
12: Я здесь. Зачем вы меня ищете?
16: Умерла твоя дочь.
15: Умерла твоя дочь.
16: Не утруждай больше учителя.
12: Не может быть. О, горе мне. Я опоздал.
9: Не бойся. Только поверь, и она будет спасена.
7: Придя в дом, Господь не позволил никому войти в него вместе с ним, кроме своих учеников – Петра, Иоанна, Иакова и родителей ребенка.
17: Нет больше нашей красавицы!
9: Не плачьте. Она не умерла, но спит.
16: Что он говорит? Она уже больше часа без дыхания и начала коченеть.
7: Христос же, взяв ее за руку, возгласил:
9: «Дитя, встань!»
7: И душа ее возвратилась обратно в тело, и тотчас девочка встала.
16: Не может быть! Я же сам видел, что она мертва!
12: Она жива и, кажется, здорова. Учитель, ты спас нашу дочь. Что нам сделать?
9: Накормите ее.
7: Изумились родители ребенка и все присутствовавшие увиденному чуду. Иисус же повелел никому не говорить о происшедшем.
3: Я знала, что Иисус оживит ее.
5: Давайте слушать дальше.
7: Однажды в Иерусалиме во время праздника Пасхи Иисус проходил мимо овечьих ворот, сделанных в городской стене. Под ними всегда находилось множество больных людей, страдающих самыми разными болезнями. Дело в том, что неподалеку от ворот находился водоем, называемый Дом Милосердия. И время от времени ангел Господень сходил в него и возмущал воду. И первый, кто входил в нее, выздоравливал, каким бы недугом ни страдал. Среди прочих несчастных находился человек, который был парализован в течение 38 лет. Узнав, что он уже много времени болен, Христос спросил его:
9: «Хочешь ли стать здоровым?»
17: «Господин,
18: Нет у меня своего человека, который спустил бы меня в водоем, когда возбудится вода. А пока я иду, другой раньше меня спускается.
7: Тогда обратился к нему Иисус со словами:
9: «Встань, возьми постель твою и ходи».
7: И тотчас больной стал здоровым и взял постель свою и начал ходить. Господь же сказал этому человеку:
9: «Вот ты стал здоровым, больше не греши, чтобы не случилось с тобой чего худшего».
6: Мам, а что? Все, кто сидел около этого водоема, видели ангела, который входил в воду?
5: Думаю, ангела они не видели, но видели, как ангел возмущал воду.
3: Как это возмущал?
5: Делал на ней волны.
6: А давайте слушать дальше.
5: Давайте.
7: В один из дней поднялся Иисус на гору и призвал к себе своих учеников. Он избрал из них 12 апостолов, то есть посланников, чтобы посылать их проповедовать о Царстве Божьем, дав им власть исцелять людей от болезней и изгонять бесов. Имена этих апостолов следующие: Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Заведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Фадей, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и оказался предателем Иисуса. Этим 12 Христос дал такие повеления:
9: «Отправляясь на проповедь, не берите с собой ни денег, ни сумы на дорогу, ни запасной одежды, ни обуви, ибо сам Бог будет оберегать вас во время путешествий ваших ради спасения людей. Вот я посылаю вас, как овец посреди волков. Будьте разумны и бесхитростны. Знайте, что люди, любящие грех, из-за веры вашей в меня будут ненавидеть вас и предавать на смерть, и бить в своих судилищах. Вы же не бойтесь тех, кто убивает тело, а души не может убить. Бойтесь лучше того, кто может и душу, и тело погубить в гиене огненной. Верьте, что все в этой жизни ниспосылается Богом. И если не будет на то Его святой воли, и волос с головы вашей не упадет. Бесстрашно проповедуйте людям спасение через веру в Меня, Сына Божия, и получите награду в Царстве Небесном».
7: Благодаря проповеди апостолов стало известно во всей Палестине об Иисусе Христе как об одном из величайших пророков, так что люди начали говорить о том, что это или Иоанн Креститель воскрес из мертвых, или пророк Илия вернулся с неба. Многие начали задумываться о том, что наступают времена нового царства Мессии.
6: А что значит это новое царство Мессии?
5: Если помните, мы говорили о том, что в Ветхом Завете есть множество пророчеств о пришествии Мессии, который спасет народ иудейский. Эти пророчества говорили о Христе, спасителе всех людей от власти греха и смерти. Большинство же иудеев думали, что Мессия должен освободить народ израильский от власти завоевателей, ведь Иудея в то время находилась под властью римлян, и они начали думать, что Иисус – это великий пророк и царь иудейский, который поднимет восстание против Рима и принесет независимость Израилю, и что наступит новое царство Мессии на земле.
6: Да как же они не могли понять, что Иисус – Сын Бога, и речь идет о Царстве Небесном?
3: Давайте слушать дальше.
5: Мы обязательно почитаем дальше, но только в следующий раз.
2: цикле «Детям о Боге» ребята слушали евангельские чтения для детей. Радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир.
19: В Екатеринбурге 14 часов.
20: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Эксперты подвели итоги регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя». В конференц-зале Челябинской епархии собрались специалисты из 4 епархий митрополии. В этом году на конкурс поступили 42 работы от 59 авторов со всей Челябинской митрополии. Участники представлены очень широко. Педагоги воскресных школ, общеобразовательных школ, детские сады, организации дополнительного образования. Работы все интересные. Лучшие духовно-нравственные разработки мы стараемся применять на практике, отметил руководитель отдела религиозного образования и катехизации Челябинской епархии монах Георгий Шаговых. Среди работ эксперты отобрали 4 лучшие. Также в этом году один из участников удостоен гран-при. В числе победителей учитель начальных классов Челябинской православной гимназии Анна Комарова, цикл игровых занятий по святым местам России на детском поезде. Коллектив педагогов Центра дополнительного образования детей города Коркино за методическое пособие к циклу занятий «Сотворение мира». Коллектив сотрудников детского сада номер 99 города Челябинска, цикл спектаклей «Занавес поднимается». Учитель средней школы номер 14 города Садка Ксения Астахова за неделю православной культуры. Гран-при получил старший воспитатель детского сада номер 2 города Троицк Елена Ческидова. Она составила сборник педагогических практик по духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Воспитание сердцем». Награждение победителей первого этапа конкурса пройдет на рождественских образовательных чтениях в ноябре 2026 года в Челябинске. Лауреаты из Челябинской митрополии будут бороться за победу на втором этапе конкурса в Екатеринбурге. В эфире новости. Первый турнир по футболу среди молодежных сообществ Екатеринбургской епархии, проведенный в неделю третью по Пасхе, День святых жен мироносец, собрал 6 команд. Молодежную общину храма в честь Вознесения Господня, Градосимеоновскую школу, молодежную общину храма во имя великомученицы Екатерины, молодежное объединение «Русская община», молодежную общину храма в честь Успения Пресвятой Богородицы и общественную организацию «Общество будущего». Организаторами соревнований выступили 2 епархиальных отдела – молодежный и спортивно-патриотический. Соорганизатором и важным участником в подготовке и проведении турнира стал проект «Битва стихий» во главе с Виталием Блажко. По итогам турнира победителей ждал кубок, а всех игроков – утешительные сладкие подарки. Как рассказал руководитель спортивно-патриотического отдела иерей Антоний Клюкин, он же настоятель храма в честь Сретения Господня поселка Старопышминска, турнир проходил в солнечную погоду воскресного дня под подбадривающие эмоции болельщиков и завершился победой команды молодежной общины храма в честь Успения Пресвятой Богородицы. На второе место вышла команда Вознесенка, клуб православной молодежи, а третье заняла команда Симеоновской церкви школы. В своем заключительном слове отец Антоний подчеркнул важность приходского общения после божественной литургии, за которой все помолились воскресшему Господу, и поздравил женщин с Днем жен-мироносец. Организаторы сообщили, что планируют сделать подобные турниры регулярными. Продолжаем выпуск. Новый предмет «Духовно-нравственная культура России» будет введен в 5 классах со второго полугодия 2026-27 учебного года, а с 2027-28 учебного года к нему добавятся 6 и 7 классы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России. В пресс-службе уточнили, что для преподавания предмета школы будут обеспечены соответствующими учебными пособиями. Министерство просвещения направило в регионы методические письма о преподавании духовно-нравственной культуры России. Идет подготовка методических материалов, параллельно продолжается работа над линейкой единых учебников по новой учебной дисциплине. И последняя информация выпуска. Возведение первого храма в честь Паисия Святогорца в Москве на пересечении Самаркандского бульвара и Ферганской улицы закончат в 2027 году, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу куратора программы строительства православных храмов столицы депутата Госдумы Владимира Ресина. Храм в честь преподобного Паисия Святогорца на Самаркандском бульваре сдадут в эксплуатацию в 2027 году, говорится в сообщении. На сегодняшний день церковь, строительство которой началось в 2023 году, рассчитана на 500 прихожан. В одном строении разместятся приходской дом, воскресная школа и колокольня. Общая площадь храма с высокими главками в традициях домонгольской Руси, зодчества Сербии и Македонии составит почти 3000 квадратных метров. В марте была одобрена очередная субсидия на выполнение строительных работ. Также приход ищет благотворителя, который поможет завершить работы по инженерным сетям. Всего в настоящий момент на территории Юго-Восточного административного округа действуют 59 церквей. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич и Анастасия Евгеньевна Чернова, кандидат филологических наук, член Союза писателей России, главный редактор журнала «Литсоты». Анастасия Евгеньевна, Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Только что прошло награждение конкурса «Молитва». Вы, как член жюри, что можете рассказать, ваши впечатления?
1: О, это конкурс, конечно, работы были очень сильные. Я ознакомилась уже с коротким списком, то есть вообще поступило уже больше 1000 работ. Тут разные номинации, разные направления, но я читала прозу и поняла, что уровень высочайший. Были темы, связанные с спасением человека в современном мире. Причем особый лейтмотив – это жизнь новомучеников, судьбы священнослужителей. Например, в одной повести, она такая крупная по формату, может быть, это рассказ, может быть, даже повесть, там священнослужителя, его уже повели на расстрел, но так сложилось, что в этот же момент было крестьянское восстание, и его спасают. Вот, а далее он работает в цирке, вот так вот неожиданно, да, что надо было как-то жить, но и начинается Великая Отечественная война, и там он тоже совершает подвиги. И я понимаю, что это история из реальной жизни, то есть собирается такой документальный материал. Вот, были рассказы о том, как человек приходит к вере. Это ведь тоже очень-очень тонкий момент. Да, кто-то верит с детства, а кто-то в большой путь, и, может быть, даже в конце жизни, он вдруг обретает Бога, понимает, что Бог есть, что есть вечная жизнь. И тоже встречались такие произведения, где не фальшиво, это же можно упростить все, да, вот как будто раз переключатель переключили, и человек поверил, да, на кнопочку нажали. Нет, там показывают, что какое непростое развитие, восстановление через испытание, через терпение любого ближних, человек вдруг обретает Бога, происходит такая встреча, встретение. То есть, конечно, темы самые разные, удивительные, да, произведения, проза и хороший русский литературный язык тоже стоит отметить, что сейчас как-то в моде еще упрощение, да, лексика заимствованная, краткий телеграфный стиль, но в рассказах этого конкурса мы видим, что авторы работают в традициях русской классической прозы, развивают ее, невозможно повторить все, как бы, да, писать по шаблону, как в 19 веке, они скорее обновляют этот литературный язык.
0: Аудитория представлена мужчинами и женщинами. Мне показалось, что больше женщин. Возраст старше 40, средний, зрелый возраст. Как этот конкурс

0: может повлиять на умы молодых людей.
1: Но если произведения будут опубликованы, думаю, что и журнал «Лицо» разместит самые такие лучшие произведения, и, может быть, другие издания тоже будут, да, как-то представлять. Вот. Молодые, да, именно молодое поколение, но тогда, наверное, им должен кто-то подсказать, да, где читать, где найти произведения, потому что вот я преподаю в университете, у меня студенты, и, конечно, они теряются очень много информации, такой поток информационный, где что прочитать. Даже те, кто интересуется литературой, им непросто. Но если все-таки кто-то подскажет, да, покажет, предложит прочитать, мне кажется, что это поможет задуматься о вечных ценностях, как-то, да, вот о пути к Богу в современном мире. Может быть, да, так вот, может быть, тоже и для молодой аудитории некоторые рассказы, они бы подошли. Потому что есть там иногда герои даже дети, подростки в некоторых рассказах.
0: А какой самый молодой участник? Сколько лет?
1: Я не анализировала, не могу сказать, потому что я еще читала только номинацию прозы, короткий список уже. И обычно я, когда читаю, даже я не концентрируюсь на биографии, я вижу биографию в этом конкурсе, уже на этом этапе можно посмотреть. Но чтобы читать не привзято, как-то невольно может оказать влияние, там, заслуги или наоборот, да, что видим начинающий автор, я стараюсь пропускать часть и читать сразу произведение. Потом обращаю внимание биографии уже, да. Возраст тоже я не акцентировала внимание, ведь есть же начинающие авторы, которым 50 лет. Вот, то есть возраст то, скорее мало что скажет. Но вот сейчас я была в зале, замечала, что были молодые люди, вот, дипломанты конкурса, прямо, наверное, лет и 20-25, такой возраст.
0: В начале церемонии выступали артисты, читали стихотворения, пели песни. Там был мальчик, я не знаю, сколько ему лет.
1: Да,
0: очень тонко читал, очень проникновенно.
1: Да, но это я так поняла, что это они, ну, чтецы, актеры, как подготовили такую поэтическую композицию. Вот, а вообще в зале, посмотрите, там даже есть с грудными детьми на руках, там, да, пришли семьями, вот, многодетные. Помню, что один победитель номинации поэзия, он, у него 5 детей, да, многодетный отец, участник специальной военной операции. Вот тоже его награждали сегодня. Пришла его дочка, его не было.
0: Что вы посоветуете молодым писателям?
1: Молодым писателям, ну, во-первых, писать дневник побольше, да, вот каждый день наблюдать и за собой, и за окружающей жизнью, наблюдать, и тогда у них будет развиваться зоркость особая, да, вот, потому что иногда говорят, ну, не скучно, о чем писать. На самом деле жизнь очень яркая, разнообразная, особенно жизнь человека верующего, сколько праздников, сколько каждый день имен святых, которых мы даже не знаем. Вот я посоветовала бы внимательнее, да, вас присматриваться, что вокруг, читать, да, смотреть вот по календарю, какие события в истории, что происходило в этот день. Вот, ну а дальше просто пробовать писать, да, вот что, какое наблюдение или впечатление больше их как-то тронет их сердце, вот об этом написать что-то художественное, стихотворение или рассказ. Вот, и не, еще третий совет, ну, не ждать, что вот написали и сразу успех, читатели, автографы. Понимают, да, что это большой путь, и важно просто, что они пишут, что даже когда неудачное произведение, может быть, да, но эксперимент автор пытался, там, сюжет, форма, и понимать, что как-то это получилось все с натяжкой, как-то не явен концовку, финал. Это не страшно, потому что это важен сам опыт, да, вот должен быть опыт вот этих рукописей, проб, тогда стиль будет развиваться, так что основной совет – писать, писать, работать.
0: У молодых людей ценности в наше время немного другие. Искусственный интеллект, все продиктовано рыночной экономикой. Как довести до нового поколения все-таки то, что накоплено, история, наши традиции, то, что дорого православному человеку?
1: Да, ну вот искусственный интеллект, конечно, в последнее время особенно, да, но врывается в нашу жизнь, корректирует многие возможности. Вот. Не знаю, сколько у них это в идеале, как, да, вот к чему они стремятся. Мне кажется, что многие молодые люди понимают, что это, ну, такое немножко ремесло, техническое, может быть, отпечатки найти, посмотреть. к сожалению, сталкиваюсь, что генерируют и тексты через искусственный интеллект, советы слишком часто запрашивают. Но, возможно, как это преодолеть, ну, только каким-то собственным развитием, да, и со стороны это не навяжешь, да, что вот не надо, вот, читайте больше бумажные книги. Может быть, нам стоит создавать какой-то привлекательный образ именно мира, который здесь и сейчас. Вот книга, да, бумажная, шуршит листочками, какой там аромат ее страничек, картины, вот, что можно потрогать. Иногда даже бывают картины, даже выпуклые, с мазочками. Это невозможно сгенерировать, да, это не плоско, экран. И вот любовь, вот, опять же, такая чуткость к миру природы, к проявлениям, да, вот этого многообразия, может быть, оно поможет им отказаться от чрезмерной схематичности, правильности такой, потому что интеллект, он может все технологично правильно расставить, придумать, но не будет живого начала. Да? Там в живом начале может быть все несовершенно, какие-то шероховатости, но именно это и дорого, что это личное, выстраданное, живое, да, человеческое. Вот, и такое.
0: Как молодым писателям подготовиться к следующему конкурсу? Читать Евангелие, читать работы победителей? Mm-hmm.
1: Да, читать Евангелие, кстати, такой тоже универсальный совет. Напомню, что Достоевский 4 года читал только Евангелие на каторге. И после этого он по-особому стал писать, как никто другой. У него раскрылся талант. Пушкин читал «Жития святых», вот уже когда в Михайловской был в ссылке. И тоже пишет «Капитанскую дочку», говорит, что «я теперь могу творить». Что раньше он уже писал, видимо, как сочинял, особый, да, почувствовал вот этот дар, как откровение свыше. Поэтому, конечно, вот и Евангелие, святоотеческая литература, это все очень-очень поможет писателю. Вот, да, и такие чтения. Ну, а конкурсу полезно, конечно, познакомиться, что пишут, какие произведения, посмотреть, да, современных авторов, потому что иногда есть какое-то равнодушие. Я сам пишу, но не знаю, что другие, мне это даже не интересно. Так вот, это неправильно, конечно, потому что вот рядом, да, мы увидим, да, какие еще есть пути, какие приемы, может быть, да, вот что ценится. Это все тоже можно выписывать, кстати, цитаты, какие-то понравившиеся эпизоды. Ну, тоже очень полезно вести дневник читателя, как бы, да, вот собирать свою избранную хрестоматию избранных фрагментов из произведений.
0: Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как часто проходит этот конкурс, какие еще конкурсы есть, чтобы они могли это услышать?
1: Так, конкурс, он проходит вот второй раз уже, он не каждый год. Вот организатор конкурса Ирина Николаевна Ордынская, писатель, лауреат литературных премий, это ее идея, она и координатор, и вот в реальность, да, проводит этот конкурс от задумки. Я помню, когда она еще только горела этой мысли, а что если вот объединить православных авторов, выявить самые такие духовные произведения, талантливые. Вот. Она, кстати, ведет сайт «Эхо Бога», называется. Там тоже можно прочитать произведения современных авторов. Вот, значит, ну, сам конкурс, он не ежегодно. Вот, однако, может быть, в дальнейшем как-то это скорректируется. К сожалению, планы не знаю, да, когда в следующий раз. Надо просто смотреть, следить на страничку Ирины Николаевны Ордынской, посмотреть новости, какие будут на сайте «Эхо Бога». Вот. Ну, а близкие конкурсы, если для детей и молодежи, вот «Лето Господне» есть, проводит Израильский совет Русской Православной Церкви, замечательный конкурс, вот. Но там верхний порог – старшеклассники, вот. Тоже с ними проводят занятия, лучшие произведения выходят в отдельном сборнике. Так, ну и, наверное, если брать православные конкурсы, так вот сразу не вспомню, если еще... В целом, вот сайт Израильского совета Русской Православной Церкви, надо заглянуть туда, посмотреть, они дают объявления. Да, вот был конкурс «Начало», это для молодых авторов проводит Русская Православная Церковь, Израильский совет. Надо проверить, когда будет ли продолжение, как, в каких датах. Вот, то есть конкурсов много, конечно, там «Просвещение через книгу», это когда уже книга вышла, да, оценивает ее, в том числе и издание, оформление. Вот.
0: Вы сами лауреат литературных премий. Сколько у вас уходило времени в среднем на написание произведения?
1: Я никогда не писала с целью, что вот я пишу, отправлю на конкурс. произведением. То есть я пишу о том, что есть у меня, да, желание, необходимость, потребность написать. И дальше иногда складывалось, что видела, что конкурсы, и предлагала на конкурс. Чаще я даже, ну, не успевая отследить, какие конкурсы проходят, вовремя что-то отправить. Вот, поэтому это каким-то удивительным образом так складывалось, что вот, можно на конкурс было отправить произведение, и я это успевала сделать. Вот, один раз все-таки я писала конкурс Белова в Вологде, узнала, что вот про деревню русскую, у меня как раз были собраны материалы про Вологодскую область, фольклорные записи были, тогда я написала повесть на основе рассказов сельских жителей, старожилов. Вот, наверное, где-то месяц я работала, потому что выбрала это хоть повесть или рассказ большой, страничек 25, но я воспроизводила народную речь, сказывая начало, и прямо над каждое слово старалась услышать изнутри, какое должно быть звучание. Да, там был не важен не только сюжет, но и вот эта внутренняя музыка. Вот в этом случае долго работала.
0: Спасибо вам за аккуратное отношение к слову. С вами была Ирина Васильевич и Анастасия Евгеньевна Чернова.

0: «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии.
1: Здравствуйте, Вера.
2: Здравствуйте, Виктория.
1: Повод у нас есть сегодня поговорить о важном, важном для всех нас. Это тема трепетная, грустная, со слезами на глазах. День Победы. Я знаю, что в 2025 году мы вспоминали 80-летие со дня Великой Победы, а в 2026 в этом году вспоминаем начало Великой Отечественной войны. 85 лет со дня войны. Вышла книга, которую вы писали, «Заветный ларчик». Эта книга, вы с этим произведением ездили на родину деда. Произошло это 9 мая прошлого года. Внесли своего дедушку, участника Великой Отечественной войны, в список музей на Поклонной горе. Я не буду больше углубляться в историю, потому что я хочу услышать именно от вас, как от автора книги, «Заветный ларчик». Почему так называется? О чем вы писали? Как вы к ней пришли? Вопросов много, но начните с того аспекта, с которого хотели бы начать.
2: Книга о моем деде, участнике Великой Отечественной войны, я назвала ее «Заветный ларчик». Символ этой книги получилась шкатулка заветная, в которой хранятся артефакты, воспоминания, какие-то письма, награды участников Великой Отечественной войны, которые передаются по наследству, чтобы потомки могли открыть и вспомнить и поблагодарить своего героя. Вот какой смысл. И получилось, что это моя благодарность моему деду за то, что он защитил нашу страну. Вот она сама как будто бы это тот самый ларчик, который я храню, вспоминаю и благодарю. Книга вышла в конце мая 2025 года, как раз к Дню Великой Победы. Она была уже в электронном варианте, и так получилось, что у меня получилось поехать на 9 мая в село Ващеково, и это Пашихонский район Ярославской области.
1: Родина дедушки.
2: Рядом находится село, где он родился. Просто сейчас люди уже там в основном не живут, только дачники, а все в основном живут в соседнем селе Ващеково, где как раз есть музей, посвященный войне, и стоят такие стелы с именами всех местных жителей, ушедших на войну, в том числе и Гусева. И как раз в моей книге есть эта фотография этой стелы с именами, с фамилиями всех Гусевых, которые ушли воевать. Там и другие жители. Очень много ушло воевать, и мало кто вернулся. И по традиции всегда 9 мая там люди идут к этим стелам, чтобы возложить цветы. И в клубе вечер, день памяти обычно. И я выступила, рассказала местным жителям о своей книге, об их герое, который здесь родился, жил. И даже он здесь трудился и был председателем колхоза до войны. Вот. Так получилось, что меня очень тепло приняли местные жители. Они очень рады были, что сохраняется память об их герое. Вот. Это было первое удивительное событие. Второе, то, что в это время я поехала еще в Москву и попала как раз в период празднования Дня Победы на Поклонной горе, в музей, наш знаменитый музей на Поклонной горе. В том числе сведения о деде внесла в их книгу памяти, которая у них существует, фотографию. Там есть такая стена в музее, на которой появляются все лица всех участников Великой Отечественной войны. Это, конечно, обыкновенное впечатление. Они без конца меня, их невеликое множество. Я, наконец, смогла внести фотографию деда, сведения о его боевом пути и упомянуть, что про него есть книга. Теперь «Заветный ларчик», чтобы вдруг, если кто-то заинтересуется, может поглубже узнать об этом герое.
1: Вера, можно вас спросить? Расскажите немножко о дедушке. Может быть, родители вам говорили, может, фотографии были, каким он был до Великой Отечественной войны, где служил.
2: Про своего деда я слышала только от отца. Все, что он мог рассказать, он рассказал. Я помню себя с детства, как папа начинал искать могилу своего отца, как разыскивали однополчан, чтобы узнать о последних днях жизни деда, о его гибели, о его боевом пути. И вот как раз с этого-то все и началось, что я нашла дома письма от однополчан, и они послужили толчком для меня к созданию книги. Вот как раз она начинается практически сразу с главы «Письмо с фронта» от ординарца моего деда, который рассказывает, как он прошел с ними последние дни его жизни, как он его помнит. Это послужило началом для меня собирания материалов. Затем очень много я взяла с памяти народа, там, потому что боевые награды, где-то было 5 наград, где описываются подвиги. И вот по хронологии войны, по хронологии подвигов я составила эту книгу. Когда уже книга была закончена, и я... Это было уже летом прошлого года, книга вышла, но произошло необычное тоже событие. Я поехала как раз заниматься в архив в Рыбинске по теме совершенно другой. Она была связана у меня с преподобным Серафимом Вырицким. И я случайно нашла в этом архиве дело деда, моего деда дело. В свое время он же жил в деревне, и там в этом деле он хлопотал, чтобы ему, его отцу, дали, оставили его на участке земли, на котором у него был дом и хозяйство. Но этот участок забрали под клуб. И вот он специально хлопотал о своем отце. Вот. Это очень много говорит. Это говорит о том, что он был просто замечательным сыном. Ну, все равно это, на этом месте был построен то ли клуб, то ли еще какое-то там необходимое в деревне тогда учреждение. Ему дали в другом месте участок. Вот. Но все равно вот такое было дело найдено. Оно, возможно, когда-нибудь я его опишу, все эти события, потому что оно очень хорошо подсвечивает характер деда, любящего сына. Это, мне кажется, это очень много значит. Если он еще любящий для своей семьи, он и также родину, которую любил, пошел защищать. Вот. Это было второе, что я нашла. А затем дед был председателем колхоза, и он ушел уже как председатель колхоза. Он выступал на митинге. Я нашла интересную тоже статью в газете. Это было интервью моего деда. Перед самым началом, когда началась война, то приехал корреспондент на митинг, который был посвящен в этой деревне началу войны.
1: Митинг, да?
2: Да, митинг. И дед мой выступил на этом митинге и сказал, что он возьмет винтовку и пойдет защищать родину. И через неделю он уже, через 10 дней он уже был на фронте. То есть это было решение, это был осознанный выбор, это было понимание. Мужская ответственность. Это была настоящая мужская ответственность. Семью, за дом, за страну. Вот что больше всего, я думаю, что мне нравится в характере моего деда. И это тоже, очевидно, пойдет уже в следующие какие-то издания, потому что это новые. Новые материалы, они пришли ко мне после.
1: Вера, а ведь у вас еще была одна необыкновенная встреча в Москве. Расскажите о ней.
2: Да, это было просто, это было удивительно. Дело в том, что в Москве в начале июня традиционно проходит фестиваль книжный на Красной площади. Я уже там бывала, а в этом году, в прошлом году он посвящен был Дню Победы, Дню окончания Великой Отечественной войны. И все-все мероприятия, в основном все-все книжные новинки, которые там представляли, они были посвящены Великой Победе. В том числе, как-то случайно, я попала на презентацию проекта «Лица Победы». Проводят люди, в основном ветераны, ну, не Великой Отечественной, таких уже очень мало, но других действий, военные, в отставке, они занимаются сохранением памяти о героях и выпускают целую серию книг, в которых главным образом пишутся личные какие-то свидетельства, личные воспоминания об участниках войны. И они меня пригласили, я им рассказала про дедушку, про свою книгу, и они пригласили меня принять участие. И в том числе некоторые материалы будут опубликованы в этом году, летом, в их сборнике. Сборники распространяются по всей стране, по всем музеям. Это большое счастье, что даже туда, куда я не смогу доставить свою книгу, память о дедушке будет доставлена и может послужить еще как-то, как информация в каких-то музеях, школьных там и так далее.
1: Я еще хотела спросить о том, как так получилось, что вы стали участниками литературного объединения и не одного, целых двух. Это мемориальный музей Марины Цветаевой и Центральный дом Российской армии. И, кстати, с Центральным домом Российской армии у вас не менее удивительная история. Был зал, но о нем расскажете подробнее самостоятельно, в котором был ваш дедушка, и вы в нем тоже были.
2: Но... Дедушка, ну, я расскажу, в чем дело. Видно, все-таки дедушке моему понравилась эта книга, потому что он продолжал для меня устраивать чудеса. Вот. Я попала в два литературных объединения. Это в Центральном доме Российской армии. Но так получилось, что выступить там не смогла. Возможно, это будет как-то в следующий раз, но у меня уже как бы там включили в круг людей, которые приобщаются к этому литературному объединению. И я попала на заседание литературного объединения в музее Марины Цветаевой. Я пошла туда на выставку, посвященную ее сыну Георгию Фрону, который тоже участвовал, был участником Великой Отечественной войны, он погиб на войне. Вот. И посетив эту выставку, я пришла еще послушать людей, которые выступают на этом литературном объединении, и прочитала в том числе главу из своей книги. И настолько было тепло это принято, я бесконечно благодарна этим людям, они мне тоже записали, что, может быть, я еще с каким-то произведением к ним приеду. То, что Москва меня в этот раз просто... В прошлом году дедушка меня водил с места на место, где я могла бы про него рассказать. Вот. Но с Центральным домом Российской армии связано еще необычное событие. В январе этого года я поехала на рождественские чтения. Вступала там в Храме Христа Спасителя на секции старчества и краеведения с двумя докладами. И я взяла с собой книгу «Заветный ларочек», потому что я обещала привезти ее в библиотеку Центрального дома Российской армии, когда она уже в печатном варианте выйдет. Кто знает, это очень известное здание в Москве, оно находится рядом с театром Красной армии знаменитым, и это Суворовская площадь, Москва. Очень красивое старинное дореволюционное здание. Библиотека — это отдельный флигель, который находится в парке. Но нужно туда пройти немножко через парк, в этот флигель. И, в общем-то, я и направилась к этому парку. Но когда я подошла к воротам парка, они были наглухо закрыты. И висело объявление, что этот парк нужно оббежать там километра два, что, возможно, там есть какой-то вход. И, там... и, в общем, я поняла, что мне это... Был гололед сильный. Я поняла, что вряд ли я справлюсь с этой задачей. Я решила зайти в сам Центральный дом Российской армии, чтобы спросить, может быть, как-то можно классический вопрос задать, как пройти в библиотеку. В прошлый раз я хотела попасть в этот дом Российской армии, но туда по пропускам меня не пустили в майские праздники, в 9 мая. В этот раз я подхожу и думаю, наверное, опять не пустят. Какое было у меня удивление, как-то все двери были нараспашку. Я смотрю, а там ходят батюшки. Я спрашиваю охраны, это случайно не рождественские чтения? Они говорят, да. А я знаю, что на все заседания практически, за исключением некоторых, можно было попасть любому желающему. Я говорю, можно мне зайти? Можно, говорит. Но было видно, что человек, я не военный, может, интересуется. Не секретное же мероприятие, пожалуйста, не закрытое. И я попала в этот дом Российской армии как раз. Почему для меня это было очень важно? Дело в том, что в моей книге есть как раз глава, где рассказывается, как мой дядя Сергей Петрович приехал в Москву в 90-м году, 18 мая 90-го года, и в этом доме Российской армии, в этом главном зале этого дома встречался с ветеранами дивизии, где воевал мой дед, оставшимися в живых, уже пожилыми людьми совершенно. Но они воевали с моим дедом, многие прошли довольно большую часть войны. Здесь он с ними познакомился, и они очень много ему рассказали. И мне, конечно, очень хотелось побывать в этом же месте. И как я удивляюсь, как дедушка меня просто привел туда. Получается. Господь, конечно, но, несомненно, тут была его молитва и моего деда. И я попала в тот же самый зал, но там была секция военного духовенства. Там сидели наши батюшки, которые ездят на СВО, которые работают с военными частями, окормляют разные гарнизоны, они разные батюшки были. И они рассказывали как раз о взаимодействии церкви и армии. как раз в том самом месте, в том самом зале, где раньше встречались ветераны 220-й стрелковой дивизии. Это было, конечно, я считаю, что это был подарок Божий для меня. Я посетила эту секцию, посидела, послушала, сходила там еще на одну очень интересную секцию. Это, конечно, большое впечатление производит. В библиотеку я не попала. Но я эту книжку «Заветный ларчик» подарила одному из руководителей отдела по работе с армией на синодального отдела. Я подошла к нему, подарила эту книгу. Я подумала, что, ну, может быть, моему деду даже было бы это приятно.
1: Да, действительно, она даже не удивительна, она очень чудесная история. Вот как вот двери были закрыты, а тут и двери открываются. А как закончился жизненный путь дедушки Петра Ивановича Гусева?
2: Петр Иванович Гусев погиб 26 января.
1: Связано, мне кажется, то, что...
2: 26 января 1945 года. Именно 26 января я и попала в Центральный дом Российской армии.
1: Вот видите, я тоже почему спросила, потому что вот эти дни рождения и дни смерти, они иногда, в них происходят какие-то необычные вещи. Вот видите, вот у нас сегодня это открылось, вам в данном случае открылось. Почему 26? Потому что вот чтение, они как раз в эти даты.
2: Так, дед погиб на территории Восточной Пруссии, сейчас это часть земель Польши, около Кештена, и там находится братское кладбище, где захоронены все солдаты и офицеры, которые погибли в боях, но... Пока я там не побывала, видно, это Господь мне еще готовит эти дороги. Но уже я очень рада тому, знаете, чему больше всего рада, что, оказывается, это действительно было нужно сделать. Потому что, судя по тому, как дальше мне открываются события, попадаю в какие-то места, значит, я пошла по верному пути сохранения памяти о дедушке, о своем герое. И просто у каждого в семье есть герой, и любой может таким образом сохранять память и писать книги о своих героях. И это очень нужно, это крайне важно. Вот, вот это вот к этому. И Господь, вот, я глядя на все эти события, я поняла, что Господь-то помогает. Он настолько поддерживает это, что просто предваряет твои пути, потому что я даже не думала, что попаду в день гибели дедушки, я попаду в Центральный дом Российской армии.
1: Хотелось бы вас попросить прочитать отрывок из книги. На ваш взгляд, какой хотели бы?
2: Вот я хотела бы как раз прочитать тот отрывок, события которого и происходят в Центральном доме Российской армии. А весной 1991 года дядя поедет в Москву и там познакомится с генералом, который сообщит, что каждый год 18 мая ветераны Оршанской дивизии собираются в Москве в Центральном доме Советской армии и пригласит Сергея Петровича на эту встречу. 18 мая – дата, когда 220-я стрелковая дивизия закончила воевать уже в Праге. В назначенное время Сергей Петрович вместе с генералом вошел в зал, где было уже много народа. Генерал забрался на скамейку и начал рассказывать о плане мероприятий. Закончив свою речь, он предложил задать вопросы. Сергей Петрович тоже забрался на скамейку и попросил слова. Кто знал Петра Ивановича Гусева, капитана минометной батареи? Поднялось несколько рук. Кто-то из ветеранов подошел к Сергею Петровичу, а другие закричали: «Серега, а мы знали, что ты родился. Ты наш сын полка». Обнимались, не отпускали, целый день возили с собой на автобусе сына своего любимого командира по всем экскурсиям. И вспоминали. Один из солдат служил с Петром Гусевым еще в 1942-1943 годах, больше года. Он был тогда разведчиком роты, а Петр Иванович старшим лейтенантом. Шли бои за Ржев. Петр Иванович меня очень любил. Из одного котелка ели, поделился бывший разведчик. А он специально набирал в нашу роту самых упитанных солдат. Придумал их сажать на станину миномета, чтобы во время выстрела не сбивался прицел. То ли шутя, то ли серьезно, добавил другой ветеран. К нам приезжали со всей дивизии перенимать опыт. Неожиданно вспомнили бойцы. «Такой был молодой ваш отец, а за войну собрал все офицерские ордена», — с восхищением сказал еще один дедов-однополчанин. Они были уже старики, но встреча с сыном командира и со своими боевыми товарищами словно снова вернула их в те далекие военные годы. Он был для них не взрослый мужчина, а тот маленький мальчик Сережа, что родился в трудные дни, когда их полк приближался к границам Восточной Пруссии. Он был их сын полка, поэтому они окружили его своей любовью. Он был сыном их комбата, который не прятался за их спиной, чтобы сохранить себе жизнь. И все-таки песни сочиняют не просто так. Однополчане проводили Сергея Петровича на вокзал и посадили на поезд. Обняли, сунули в руки бумажки с адресами и телефонами, потом долго махали вслед. Началась переписка, и длилась она, пока живы были ветераны. Но вскоре они начали уходить один за другим. И сейчас больше нет живых никого из тех удивительных людей, что могли рассказать мне.
1: Вечная память дедушке вашему. Всех радиослушателей, всех людей, кто нас сейчас слушает, всех людей хочу поздравить с Днем Победы, с праздником 9 мая. 81 год в этом году со дня...
2: 85.
1: Это со дня начала. 81 год со дня Великой Победы. Я вам желаю, конечно, здоровья и огромная благодарность за ваш труд, за то, что вы написали книгу о Герое Победы, о Петре Ивановиче Гусеве, вашем дедушке.
2: Еще бы я хотела вам подарить ее, Виктория, и подписать, и поблагодарить, потому что, если вы помните, вы писали отзыв по этой книге. Поэтому я вам очень благодарна и с радостью дарю книгу на память о себе и о моем дедушке.
1: Спасибо большое. А я напомню, что у нас в гостях была Вера Гусева, преподаватель воскресной школы и член Уральского историко-родословного общества, автор книги о своем дедушке, герое Великой Отечественной войны. А книга называется, автор книги, «Заветный ларчик». Это рассказ о дедушке Веры, герое Великой Отечественной войны.
2: Поздравляю всех радиослушателей с Днем Победы и желаю мира нашей стране.
1: С наступающим Днем Великой Победы, дорогие друзья! В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
3: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
1: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах Православного радио «Воскресенье».

0: В эфире православный радиоканал «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге 16 часов.
2: Новости.
3: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 1 мая на территории храма Архангела Михаила в городе Алупка стартовал второй молодежный фестиваль культуры и традиционных ценностей «Явление». Его основная площадка – новая сцена, возведенная в 2026 году. Площадка рассчитана на 1200 мест. Здесь планируется проводить различные мероприятия, в том числе музыкальные, просветительские и духовные. Торжественную церемонию открытия провела теле- и радиоведущая, журналист Тутта Ларсен. Первых гостей фестиваля со сцены приветствовал настоятель храма архистратига Михаила, епископ Ялтинский Нестор. В храме человек может прикоснуться к красоте и молитвенной, духовной и культурной. Когда мы слышим красивую музыку или видим настоящую живопись, нам открывается жизнь, наполненная радостью и божественным смыслом. Раскрыть в человеке его творческое, человеческое и божественное начало – вот для чего нужен наш фестиваль. Это и есть живая подлинная жизнь, где вера и культура идут рука об руку, сказал епископ Нестор. Развивая тему единства веры и культуры, слово взял генеральный продюсер фестиваля Сергей Катышев. «Явление – это не просто событие, а пространство, где культура, традиции и живое общение становятся доступными каждому. Мы видим, как с каждым годом растет интерес к фестивалю. Дети и взрослые с увлечением участвуют в мастер-классах, слушают лекции, аплодируют артистам. Наша задача – показать, что традиционные ценности – это не архаика, а основа, на которой строится яркая современная жизнь. И у нас это получается». В первый день фестиваля состоялись концерт «Воспоминания об утраченном рае», концертная программа трио Олега Куратова, семейные мастер-классы для детей и родителей, концертная программа Григория Гладкова «Пластилиновая собирает друзей», лекция о культурном наследии, история Воронцовского дворца и семейных ценностей, концертная программа Марианны Савон, показ кинофильма «Орда». Фестиваль продлился по 5 мая. В программу вошли более 80 мероприятий, концерты академической и джазовой музыки, лекции о культурном наследии, мастер-классы по ремеслам, семейные кинопоказы. Вы слушаете новости. 4 мая митрополит Казанский Татарстанский Кирилл посетил храм Казанской иконы Божьей Матери в селе Большое Фролово Буинского района Татарстана. При поддержке Раиса Республики Татарстан в старинном храме начинаются реставрационные работы. Владыка осмотрел территорию Казанской Богородицкой Церкви, ознакомился с планом реставрационных работ. Участники встречи поприветствовали прихожан Казанского Богородицкого храма. Владыка поздравил верующих с праздником Светлого Христова Воскресения и рассказал о предстоящих реконструкционных работах. Рустам Нургалиевич Миниханов выделяет начальные средства на восстановление этого прекрасного храма. Работ предстоит много, и нужно обязательно молиться о том, чтобы все прошло благополучно. Нам порой кажется, что мы лучше других знаем, как управлять районом или даже государством, но ведь Господь ждет от нас не этого. Наша главная задача – молиться Господу Богу. Архипастырь поблагодарил за помощь Раиса Республики Татарстан Рустама Миниханова и его помощников и представил прихожанам главного строителя, ответственного за проведение работ Евгения Крючкова. Глава Татарстанской митрополии рассказал жителям села Большое Фролово о прошедших в Казани и Твери церковных торжествах по случаю 450-летия представления святителя в Арсенофии, епископа Тверского, Казанского чудотворца, и призвал чаще прибегать к его молитвенному предстательству. Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Республики Олег Коробченко выразил надежду, что после реконструкции многократно возрастет число паломников, которые приезжают в Большое Фролово, чтобы помолиться перед чтимым образом великомученика и целителя Пантелеймона. Председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин подчеркнул, что работы будут проводиться так, чтобы не мешать совершению богослужений. Затем участники встречи обсудили технические вопросы, связанные с реставрацией храма. Митрополит Кирилл поблагодарил верующих за деятельное участие в жизни прихода. На молитвенную память владыка преподнес прихожанам иконки святителя в Арсенофии. И последняя информация выпуска. У мемориала «Вечный огонь» в Челябинске прошла патриотическая акция «Огни Победы», посвященная памяти защитников Отечества. Накануне Дня Победы сотни жителей города собрались, чтобы вспомнить о поколении фронтовиков и тружеников тыла. В акции принял участие настоятель храма пророка Ильи, военный священник протоиерей Евгений Мартинец. Вместе с представителями администрации, ветеранских и общественных организаций, кадетами, юнармейцами, студентами и школьниками он возложил цветы к мемориалу. После церемонии участники зажгли лампады от вечного огня. Этот огонь волонтеры доставили домой ветеранам Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не смогли лично присутствовать на памятной встрече. Вместе с огнем ветеранам передали символические подарки – белые ромашки, как знак благодарности и чистоты, а также черный хлеб, как напоминание о тяжелых годах войны, мужестве и стойкости поколения победителей. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
2: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня 6 мая по новому стилю или 23 апреля по старому. И сегодня Святая Церковь творит память. Святых пострадавших в самом начале 4 века, великомученика Георгия Победоносца, мученицы царицы Александры

обвинил его в жестокости и несправедливости. После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Особенно в мучениях святого Георгия житие отличается наибольшей подробностью и жестокостью. Георгий был заключен в темницу, где на грудь ему положили тяжелый камень, но святой Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в пытках. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашенную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутрь. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов, император приказал отрубить мечом голову святому. И святой страдалец отошел ко Христу в Никомедии в 303 году. Повторюсь, так повествует нам средневизантийская агиографическая традиция. Но если мы отвлечемся от литературного жанра «житий» и обратимся к церковной науке, то обнаружим, что количество пробелов в жизни святого Георгия гораздо больше, чем объективных данных. Сперва мы посмотрим на основные исторические данные, что дошли до нашего времени. Современник святого Георгия, церковный историк Евсевий Кесарийский в своей церковной истории рассказывает. Когда впервые был оглашен указ о церквах Диоклетиана, некий человек самого высокого по мирским представлениям звания, движимый ревностью по Боге и побуждаемый горячей верой, схватил указ, прибитый в Никомедии в общественном месте, и разорвал его на куски, как богохульный и нечестивейший. Это произошло, когда в городе находилось два властителя, один самый старший и другой, занимавший после него четвертую ступень в управлении. Этот человек, прославившийся таким образом, выдержал все, что полагалось за такой поступок, сохраняя до последнего вздоха ясный ум и спокойствие. Собственно, многие предполагают, что этим мучеником, имени которого Евсевий не называет, мог быть именно святой Георгий. В таком случае это все, что нам о нем известно из достоверных источников. Важно отметить, что примерно в тот же период времени был другой Георгий, епископ Александрийский, почивший на полвека позже, в середине IV века. С этим человеком некоторое время исследователи путали святого великомученика. Ряд западных ученых даже усомнился в том, что Георгий Победоносец должен быть почитаемым святым, потому что они решили, что великомученик и Александрийский епископ – это одно и то же лицо. Ведь епископ Георгий был арианином, то есть еретиком. Он родился в Киликии, был поставщиком провизии для армии Константинополя, а когда уличили в мошенничестве, бежал в Каппадокию. Друзья ариане простили его после выплаты штрафа и послали в Александрию, где он был избран епископом в противовес святому Афанасию. Он сам начал жестокие гонения на православных христиан и язычников, причем последние его и убили, подняв восстание. Со временем ученые разобрались в исторической канве IV века, одним из самых весомых аргументов стала сама невероятность трансформации еретика-епископа в одного из самых популярных святых из числа мирян. Слишком велика была вражда между православными и арианами, чтобы приверженца ереси, да еще гонителя, могли принять за святого. Да и сочинения святителя Афанасия, в которых тот описывал своего противника, имели достаточно широкое распространение, и такая ошибка была бы просто невозможна. Также православная энциклопедия говорит нам о том, что существует гипотеза о существовании двух святых с именем Георгий, один из которых пострадал в Каппадокии, а другой в Лидии. В итоге, дорогие братья и сестры, мы не находим никакой ясности в этом вопросе. Однако, эта неясность не говорит о том, что мы должны усомниться в существовании такого святого, как Георгий Победоносец. Потому как есть ряд принципиальных моментов, по которым мы можем с твердостью утверждать

0: реальность святого Георгия. Во-первых, это церковная литургическая жизнь. У нас есть масса святых, о которых мы почти ничего не знаем, но совершенно не сомневаемся в их реальности. То, что память святого вошла в литургическую, евхаристическую жизнь церкви, в самое сердце ее духовной жизни, говорит о том, что эта память имеет действительное основание. Другой вопрос, что именно из-за огромной популярности святого Георгия Победоносца в его житиях возникло такое количество поздних вставок и вымысла. А во-вторых, это жизнь великомученика Георгия в церкви сейчас. Реальность святых всегда проверяется и утверждается личным опытом каждого из нас, огромного количества верующих людей, которые получают четкий отклик и несомненную помощь от святого. Потому будем с твердой верой обращаться к святому Георгию, и он обязательно нас услышит и помолится за нас Господу Богу нашему Пресвятой Троице. Святый великомученичи Георгия, моли Бога о нас. Христос воскресе! Всего вам доброго!
1: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.
2: Детям о Боге.
1: Приглашаем к радиоприемникам ребят, дорогие друзья. Для вас евангельские чтения для детей.
2: Библия для детей.
3: Что-то мамы долго нет.
4: Ну, наверное, сумки тяжелые из магазина тащит. Пойду ее встречу.
3: Ой, вон она возвращается.
4: Точно. А что это она несет? Букет какой-то, что ли?
5: Ну, как вы тут без меня?
4: Да мы нормально. А что это ты принесла?
5: Это колосья пшеницы.
3: Мама, а можешь мне один колосок подарить?
5: Конечно, бери.
3: Здорово.
5: Ну ладно, я в дом пойду, сумки разберу.
4: Вася, ну зачем тебе колосок?
3: Я семена в песочнице посажу. Хочу, чтобы у меня хлеб вырос.
4: Вась, да ты что? В песке-то они не прорастут.
3: А что же делать?
6: Ваня, Вася, привет!
4: О, привет, Макс!
6: Слушай, Вань, а вы не собираетесь сегодня Евангелие читать?
5: Собираемся. Идите все на веранду и начнем.
7: Однажды один из фарисеев попросил Иисуса разделить с ним трапезу. И Господь, войдя в дом фарисея, занял предназначенное ему место. В это время одна женщина, которая была известна в городе как блудница, узнав, что он находится в доме фарисея, принесла сосуд с миром, дорогим благовонным маслом. Сев у ног Господа, она начала плакать, обливая их слезами и целуя, отирать их волосами своей головы и мазать миром. Увидев это, фарисей, пригласивший Господа, подумал про себя.
8: Если бы он был святой и пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, потому что она великая грешница.
7: Тогда Иисус обратился к нему.
9: Симон, я хочу рассказать тебе одну притчу. У одного человека, дающего другим деньги в долг, было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Так как им обоим было заплатить нечем, он простил обоим. Кто из прощенных, по-твоему, больше возлюбит взаимодавца?
8: Полагаю, что тот, кому он больше простил.
9: Ты правильно рассудил. Видишь ли ты эту женщину? Я посетил дом твой, но ты мне и воды не дал, чтобы умыться. Она же слезами омыла мне ноги и отерла их волосами своими. Ты не встретил меня поцелуем приветствия, а она с тех пор, как я вошел, не переставала целовать мне ноги. Ты и простым маслом головы моей не помазал. Она же драгоценным миром помазала мои ноги. Поэтому говорю тебе, прощены многие ее грехи за то, что она возлюбила много. А тому, кто мало любит, мало и прощается.
7: И сказал Господь женщине:
9: прощены твои грехи. Вера твоя спасла тебя. Иди с миром.
7: Симон же и присутствовавшие начали про себя думать, кто же Иисус на самом деле, если он и грехи прощает. Однажды Господь находился у берега Галилейского озера, и вокруг него собралась многолюдная толпа. Сев в лодку, Господь отплыл немного от берега, чтобы все люди видели его, и начал говорить притчи о Царстве Божьем.
9: Вот вышел сеятель сеять семя. И когда сеял, одни семена упали рядом с дорогой и поэтому были затоптаны и поклеваны птицами. Другие упали на скалистую почву и, взойдя, засохли, потому что земля не имела влаги. Иные же семена упали между терниями, колючими сорняками, которые, взойдя, заглушили побеги добрых семян, не дав им вырасти. А иные упали на добрую землю и взошли, и принесли великий плод. Имеющий уши слышать, да слышит.
7: И спрашивали его ученики:
10: что значит эта притча?
9: Вот что значит эта притча. Семя есть Слово Божие. Семенам, упавшим при дороге, подобны те, кто это слово услышал, но когда пришел дьявол, то унес слово из сердец их, чтобы они, уверовав, не были спасены. Семенам же, упавшим на скале, подобны те, которые, услышав, с радостью приняли слово, но, не имея корня, верили короткое время, а во время испытания веры отступили. А упавшие в терния подобны тем, кто услышал слово, но затем на путях жизни не устоял перед заботами о богатстве и житейских наслаждениях, и плоды их не смогли дозреть. Тем же семенам, что упали на добрую землю, подобны те, кто, услышав слово, берегли его в добром сердце и в терпении принесли плод.
3: А что такое терние?
5: Это такое колючее растение, можно сказать, сорняк. Но слушайте дальше.
7: И сказал также Иисус:
9: с чем сравнить нам Царство Божие? Или какой притчей описать его? Царство Божие подобно горчичному зерну. Когда его посеют в землю, оно, будучи самым маленьким из всех семян, пускает такие большие ветви, что птицы могут вить на них гнезда. Еще Царство Божие подобно большой сети, закинутой в море и собравшей рыб всякого рода. Когда она наполнилась, ее вытащили на берег и собрали хорошую рыбу в сосуды. Так будет в конце времени. Выйдут ангелы и отделят злых от праведных, и бросят злых в огненную печь. Там будет плач и скрежет зубов.
7: И многие другие мысли говорил Христос притчами ученикам и народу. В это время пришли к Иисусу матерь и братья его, и не могли из-за толпы пробраться к нему.
10: Матерь твоя и братья твои пришли, и стоят снаружи, желая видеть тебя.
9: Моя матерь и мои братья – это слушающие Слово Божие и исполняющие его.
7: Сказал Господь, желая показать, что в родстве с ним могут быть многие.
3: И мы,
5: и мы.
7: В один из дней Иисус с учениками сел в лодку и сказал:
9: переправимся на ту сторону озера.
7: И они отплыли. Во время плавания Христос заснул, и налетел вихрь на озеро, и стало лодку заливать волнами так, что она начала тонуть. Тогда ученики разбудили его, говоря:
11: «Наставник, проснись!»
7: Он же, пробудившись, возбранил ветру и взбушевавшейся воде, и стихия тотчас улеглась, и настала тишина. Упрекая учеников в маловерии, Иисус сказал им:
9: «Где ваша вера?
10: Кто же он, что и ветрам повелевает, и воде, и они повинуются ему?»
7: Говорили они в страхе и удивлении между собой. После этого приплыли они в страну Гадаринскую, которая была напротив Галилеи. Когда Господь вышел на землю, встретил его человек, одержимый бесами. Он не носил одежды и жил в могильных пещерах. Увидев же Иисуса, человек этот припал к его ногам и громким голосом сказал:
11: «Что тебе надо от меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Молю тебя, не мучь меня».
9: «Как тебе имя?»
11: «Легион».
7: И начали нечистые духи просить Иисуса, чтобы не посылал их в бездну ада. Послось же там, на горе, большое стадо свиней, и они попросили Христа позволить им войти в них. Господь позволил. Тогда, выйдя из человека, бесы вошли в свиней, и ринулось все стадо с обрыва в озеро и утонуло. Пастухи же, увидев происшедшее, побежали и рассказали о случившемся в городе и в деревнях. Тогда люди из этих селений пошли посмотреть, что случилось. И, придя, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящим у ног Господа, одетым и в здравом уме, и устрашились. Они попросили Иисуса покинуть пределы их земли, так как были объяты великим страхом, а человек, из которого вышли бесы, просил взять его с собой. Но Иисус сказал ему:
9: «Возвращайся в дом твой и рассказывай всем, что сделал тебе Бог».
7: И пошел исцелившийся, проповедуя всем, что сделал ему Иисус. А Господь, войдя в лодку, возвратился в Галилею.
3: Как много бесов поселилось в этом человеке, что даже на целое стадо свиней хватило!
6: Так что же, и эти несчастные люди ничего не поняли. Предпочли свиней и бесов Господу Спасителю. А давайте дальше почитаем.
5: Обязательно.
2: Библия для детей.
3: Так, спички я взял, свитер тоже. Ну и нож положил. Нужно чашку, тарелку, ложку, вилку. Может, вилку не брать? Ложкой обойдусь.
6: Вань, а что ты делаешь?
3: Не видишь? Я в поход собираюсь. Мы с Максом в поход пойдем.
6: Здорово.
3: Как ты думаешь, вилку брать или я ложкой обойдусь?
6: Не знаю. Я в поход ни разу не ходила. А можно я с вами пойду?
3: А ты отставать не будешь? А то мы быстро ходим.
6: Я не буду отставать. Я буду стараться изо всех сил.
3: Ладно. Тогда ты иди и собирай рюкзак.
6: Ура! Я быстро!
3: Так, теперь нужно собрать провизию.
6: Вань, а что такое провизия?
3: Провизия – это еда. Возьмем хлеба. Положим сюда. Возьмем рыбных консервов. Ну и этого как-то мало. Возьму-ка я еще колбасы. Положу ее сюда. Еще бутылочку кваса. Еле влезает. Так, проверим. Ой, какой тяжелый рюкзак получился. И от провизии много весит. Эх, как жалко, нельзя наесться одним кусочком хлеба и одной рыбкой. Приходится такую тяжесть с собой таскать. Может, вилку с собой не брать, а может, вилку взять, а ложку оставить.
6: Вань, привет! Ну что, идем в поход?
3: О, Макс, ну наконец-то ты пришел! Я как раз рюкзак собрал. А где твой?
6: А я так, налегке решил идти.
3: Как это налегке? Я, получается, потащу тяжесть жизненно необходимых в походе вещей. А ты просто пойдешь как на прогулку.
6: Вань, доставь ты этот рюкзак. Давай так пойдем.
12: Ребята, я готова.
3: Вон, Макс, даже Василиса собралась. Ну-ка покажи, что у тебя там.
12: Я взяла своих любимых кукол.
3: Понятно. Никто здесь не понимает, что такое поход.
12: А что, что-то не так?
3: Василиса, скажи, зачем тебе в походе куклы?
12: Незачем. Просто я подумала, им без меня будет дома одиноко.
3: Да все ясно. Поход отменяется.
6: Почему?
3: Да потому что, если кто-то уходит из дома в дальний путь, то обязательно берет с собой вещи, которые ему в этом пути будут нужны. Никто не отправляется в путь, не собрав рюкзак. Ты, Макс, рюкзак не собрал, а ты, Вася, собрала не то. Значит, вы не готовы к дальнему пути.
12: Интересно, Иисус тоже носил с собой рюкзак?
3: Зачем?
12: Ну, он же все время ходил из города в город.
3: Ну, не знаю.
5: Что вы тут делаете, ребята?
6: Здравствуйте, тетя Оля.
5: Привет, Максим.
4: Уже ничего не делаем.
5: Ну, раз так, то я думаю, нам самое время почитать Евангелие.
6: Точно, самое время.
5: А на чем мы остановились в прошлый раз?
4: На том, как Иисус изгнал легион бесов из человека, а те вселились в свиней, и все стадо спрыгнуло с обрыва.
6: А люди, увидев это, испугались, что лишатся и другого имущества, и просили Иисуса уйти из их города. И он на лодке поплыл обратно в Галилею.
5: Верно. Вы готовы слушать дальше?
4: Готовы.
13: Готовы.
5: Тогда слушайте. При возвращении встретил Иисуса человек по имени Иаир.
7: Иаир был начальником синагоги. Он упал к ногам Иисуса и стал просить его.
14: Я знаю, что недостоин просить тебя, но будь милостив ко мне. Приди в мой дом, помоги мне. Я слышал, ты исцелил многих. Исцели мою дочь. Ей только 12 лет, и она умирает.
9: Пойдем.
7: Господь пошел, и народ стал теснить его. И вот одна женщина, страдавшая кровотечением 12 лет и впустую потратившая на врачей все свои средства, подойдя сзади к Иисусу, прикоснулась к краю его одежды и тотчас выздоровела.
9: Кто прикоснулся ко мне?
7: Петр и прочие апостолы сказали:
10: народ окружает тебя, и десятки людей теснят тебя, а ты спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся?
9: Прикоснулся ко мне некто, ибо я почувствовал силу, исшедшую из меня.
7: Женщина, увидев, что обнаружена, подошла дрожа и, припав к ногам Господа, объявила:
15: Я страдала кровотечением 12 лет. И все свое имущество потратила на врачей, но они не смогли мне помочь. А здесь я только прикоснулась к его одежде и почувствовала, что здорова.
16: Хвала Господу!
17: Великий пророк посетил наш народ.
16: Слава Богу!
17: Слава Господу!
9: Дочь моя, вера твоя спасла тебя. Иди с миром.
7: В этот момент сквозь толпу к Иисусу пробирались некие люди. Они звали начальника синагоги Иаира.
16: Иаир! Иаир!
17: Иаир!
14: Я здесь. Зачем вы меня ищете?
17: Умерла твоя дочь.
16: Умерла твоя дочь.
17: Не утруждай больше учителя.
14: Иаир. Не может быть. О, горе мне! Я опоздал.
9: Не бойся, только поверь, и она будет спасена.
7: Придя в дом, Господь не позволил никому войти в него вместе с ним, кроме своих учеников – Петра, Иоанна, Иакова и родителей ребенка.
18: Нет больше нашей красавицы!
9: Не плачьте. Она не умерла, но спит.
17: Что он говорит? Она уже больше часа без дыхания и начала коченеть.
7: Христос же, взяв ее за руку, возгласил:
9: «Дитя, встань!»
7: И душа ее возвратилась обратно в тело, и тотчас девочка встала.
17: Не может быть! Я же сам видел, что она мертва.
14: Ох, она жива. И кажется здорово, учитель, ты спас нашу дочь. Что нам сделать?
9: Накормите ее.
7: Изумились родители ребенка и все присутствовавшие увиденному чуду. Иисус же повелел никому не говорить о происшедшем.
3: Я знала, что Иисус оживит ее.
5: Давайте слушать дальше.
7: Однажды в Иерусалиме во время праздника Пасхи Иисус проходил мимо овечьих ворот, сделанных в городской стене. Под ними всегда находилось множество больных людей, страдающих самыми разными болезнями. Дело в том, что неподалеку от ворот находился водоем, называемый «Дом Милосердия». И время от времени ангел Господень сходил в него и возмущал воду. И первый, кто входил в нее, выздоравливал, каким бы недугом ни страдал. Среди прочих несчастных находился человек, который был парализован в течение 38 лет. Узнав, что он уже много времени болен, Христос спросил его:
9: «Хочешь ли стать здоровым?»
13: «Господин, нет у меня своего человека, который спустил бы меня в водоем, когда возмутится вода. А пока я иду, другой раньше меня спускается».
7: Тогда обратился к нему Иисус со словами:
9: «Встань, возьми постель твою и ходи».
7: И тотчас больной стал здоровым и взял постель свою и начал ходить. Господь же сказал этому человеку:
9: «Вот ты стал здоровым, больше не греши, чтобы не случилось с тобой чего худшего».
3: Мам, а что, все, кто сидел около этого водоема, видели ангела, который входил в воду?
5: Думаю, ангела они не видели, но видели, как ангел возмущал воду.
3: Как это возмущал?
5: Делал на ней волны.
3: А давайте слушать дальше.
5: Давайте.
7: В один из дней поднялся Иисус на гору и призвал к себе своих учеников. Он избрал из них 12 апостолов, то есть посланников, чтобы посылать их проповедовать о Царстве Божьем, дав им власть исцелять людей от болезней и изгонять бесов. Имена этих апостолов следующие: Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Фадей, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и оказался предателем Иисуса. Этим 12 Христос дал такие повеления:
9: «Отправляясь на проповедь, не берите с собой ни денег, ни сумы на дорогу, ни запасной одежды, ни обуви, ибо сам Бог будет оберегать вас во время путешествий ваших ради спасения людей. Вот я посылаю вас, как овец посреди волков. Будьте разумны и бесхитростны. Знайте, что люди, любящие грех, из-за веры вашей в меня будут ненавидеть вас и предавать на смерть, и бить в своих судилищах. Вы же не бойтесь тех, кто убивает тело, а души не может убить. Бойтесь лучше того, кто может и душу, и тело погубить в гиене огненной. Верьте, что все в этой жизни ниспосылается Богом. И если не будет на то Его святой воли, и волос с головы вашей не упадет. Бесстрашно проповедуйте людям спасение через веру в Меня, Сына Божия, и получите награду в Царстве Небесном».
7: Благодаря проповеди апостолов стало известно во всей Палестине об Иисусе Христе как об одном из величайших пророков, так что люди начали говорить о том, что это или Иоанн Креститель воскрес из мертвых, или пророк Илия вернулся с неба. Многие начали задумываться о том, что наступают времена нового царства Мессии.
3: А что значит это новое царство Мессии?
5: Если помните, мы говорили о том, что в Ветхом Завете есть множество пророчеств о пришествии Мессии, который спасет народ иудейский. Эти пророчества говорили о Христе, спасителе всех людей от власти греха и смерти. Большинство же иудеев думали, что Мессия должен освободить народ израильский от власти завоевателей, ведь Иудея в то время находилась под властью римлян, и они начали думать, что Иисус – это великий пророк и царь иудейский, который поднимет восстание против Рима и принесет независимость Израилю, и что наступит новое царство Мессии на земле.
6: Да как же они не могли понять, что Иисус – Сын Бога, и речь идет о Царстве Небесном.
3: Давайте слушать дальше.
5: Мы обязательно почитаем дальше, но только в следующий раз.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали евангельские чтения для детей. Радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир.
2: Репортаж дня с Викторией Кауган.
19: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в Центр традиционной народной культуры Среднего Урала. Именно здесь состоится торжественное открытие персональной выставки члена Союза художников России, заслуженного деятеля культуры ХМАО «Югры», члена Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО Ольги Мерцаловой. Выставочный проект «Дети ветра» посвящен наследию одного из коренных малочисленных народов России, народов Манси, а экспозиция погружает гостей в удивительный и таинственный мир охотников Севера. По словам художника, название «Дети ветра» – это отсылка к единению с природой, это стремление к органике. В поселке Хулимсунд, где живет Ольга, люди с благодарностью относятся к ресурсам. Рыбе, к ягоде, плодородной земле. На открытии выставки всех гостей поприветствует директор Центра традиционной народной культуры Среднего Урала Кирилл Савин и председатель региональной общественной организации. Отмечу, что мероприятие приурочено ко дню коренных малочисленных народов Российской Федерации. Подробнее о выставке расскажет сама Ольга и сотрудница Центра Александра Толстого.
20: Здравствуйте, друзья! Сегодня состоится открытие выставки персональной выставки художника Ольги Александровны Мерцаловой, нашей гости, специально приехавшей к нам из города, хотела сказать из города Югорска, но коллекция из поселка Хулимсунд, но коллекция художницы находится в разных совершенно музеях. Я предлагаю все-таки передать слово нашему герою дня сегодня.
19: Да, вот, давайте, очень интересно.
20: Больше расскажет о своих работах, пообщаться лично с мастером, признаюсь, не каждый. Вообще не каждое открытие выставки бывает, проходит у нас лично с создателем, с художником, с мастером. И вот как раз сегодня замечательный повод, замечательная возможность пообщаться. Прошу.
19: Александр, до какого числа будет экспонироваться выставка?
20: Выставка работает у нас совсем недолго. Ну, я надеюсь, этот проект, что называется, открывающий. Надеюсь, мы с Ольгой Александровной будем дальше тесно сотрудничать. Выставка будет работать до 15 мая. Я заведующая делом выставочных проектов. И мы с коллегами проводим, и небольшие экскурсии, в том числе по этой выставке.
19: Здравствуйте. Вот как раз передает слово Александра Толстого вам. Ольга Александровна, вы сегодня презентуете свою выставку, являетесь художником, живописцем. Здравствуйте.
21: Здравствуйте. И мне очень трогательно и радостно, что выставка открывается в такой праздничный день коренных малочисленных народов Севера, который сегодня вот мы празднуем. И выставка посвящена как раз малочисленным народам. И мне посчастливилось, я с рождения проживаю в национальной деревне поселок Хулимсунд, где нет дорог, и к нам летает только вертолет. Поэтому культура и быт, традиции народа Манси я с детства вижу и живу. Нашему поселку в этом году исполнится 100 лет, но жизнь там, если выйти на берег реки, то она как бы не меняется. Лес, лодка. Там, поэтому, когда мы стали работать с Вадимом Борисовичем Орловым, профессором, который преподавал в Югорском университете, и он переводил мансийский древний эпос в стихи и обратился ко мне сделать иллюстрации к эпосу, то было очень органично, читая эпос, все эти образы были перед моими глазами. Хочется вот, например, еще рассказать такую историю. Допустим, Владимир Игошев, художник, он рисовал портрет Озорница, который находится в Третьяковской галерее. Так вот, это моя соседка, пана Пуксикова, которая прожила сейчас уже в Царство Небесное. Ее сын живет по соседству со мной вот, в поселке Хулимсунд. Вот такие вот люди уникальные.
0: Да, уникальные лица такие. Вы, спасибо, что их пишете, что сохраняете вот эту культуру. Потому что действительно праздник, он не общеизвестный на самом деле. Вот я не знала, пока мне в Центре традиционной культуры не сказали, что существует такая выставка, что есть Ольга Александровна, которая приехала к нам сюда. Сколько ехали?
21: Ну, несколько дней. То есть нам вертолетом нужно вылететь до ближайшего города Югорска, а оттуда мы поездом едем до Екатеринбурга. Ну, дорога, так, если погодные условия, все хорошо, то это два дня. Ну, это по-разному бывает с погодой. А так мне еще хочется сказать, что главное, можно сказать, как выставка о чем? Она о любви. То есть о любви к своей родной земле, о любви к капельке, к росинке, к дождинке, к чему-то очень маленькому. И потому что мое представление в этом мире, любовь к искусству, как вот дальше все сложилось, что я стала художником, то просто, что я видела, художников-то я не видела, я первый раз художника увидела, когда мне уже было 11 лет, но вот эта любовь, когда ты смотришь, например, на листик, на ягодку, и видишь всю эту красоту, и вот это желание воспроизводить, вот все этому как-то способствует тишина, вот это течение реки.
0: Дорог нет, меня до сих пор удивляет.
21: Да, звенят комарики, шумят кедры, и прям красиво, уютно и благодатно. Люди очень добрые живут в нашем поселке.
0: Нам захотелось побывать, действительно. Вот так, живая природа. У нас в Екатеринбурге есть это, наверное, где-то недалеко от... Где-то далеко, наверное, уже от города, потому что здесь шум. Я живу в таком районе оживленном, и, наверное, у нас нет спальных районов, даже где вот тишина, если только не какой-то иной маленький город, поселок. Поэтому, конечно, это чувствуется в картинах, а вот то, что вы вкладываете прямо вот себя в них, процесс творения. Спасибо вам за выставку. И ждем всех гостей.
21: Приглашаю вас на открытие, зрителей, да, слушателей, приглашаю на открытие выставки, на открытие, кто просто буду очень рада, что очень приятно слышать отклик. Вот сегодня мы слышим именно людей Манси, когда вот они говорят, что они узнают своих родных. Приглашаю на открытие выставки и буду очень рада поделиться любовью, теплом нашей земли, нашей Югорского края. Хочется, да, чтобы вы погрузились в красоту этого богатого нашего края, и чтобы вы вдохновлялись и уносили эту теплоту, любовь, добро.
8: Когда появлялись на свет в нашем центре Чапаева, восхищались все больше и больше. И исторические сюжеты, и сюжеты, связанные с мифологией Манси. Потрясающие работы, меня лично как-то вдохновляющие и волноваться, потому что тема и стиль автора потрясающе интересны. Спасибо большое всем. Не буду задерживать много, потому что я очень жду, когда автор скажет цель работы. Спасибо, друзья.
22: Выставочный проект «Дети ветра» приурочен ко дню коренных малочисленных народов Российской Федерации. Слово предоставляется председателю регионального отделения Ассамблеи народов России Свердловской области депутату Екатеринбургской городской думы Сергею Александровичу Павленко. Тогда слово предоставляется проектному менеджеру Корыстиной Анастасии Валерьевне. Пожалуйста.
23: Уважаемые гости, безумно рада вас всех сегодня здесь видеть. Безумно рада, что вы пришли посетить нашу выставку «Дети ветра», организованную нашим региональным отделением Ассамблеи народов России при участии Центра традиционной народной культуры Среднего Урала. Выставка безумно талантливейшего человека, художника Ольги Александровны Мерцаловой. Еще раз ей поаплодирую. Организация этой выставки началась с такого моего робкого звонка Ольге. Я даже не надеялась, что она так быстро откликнется, поддержит мой такой порыв привести ее творчество на Урал. Мне безумно почему-то этого хотелось. Я с ее творчеством знакома года примерно 12-го. Вот. Мне казалось, что это нечто такое, ну, уникальное для нашего города. Тем более, я понимаю, что этого не было, да, еще немного такого. Вот. Я безумно рада, что это все-таки случилось, благодаря также Кириллу Олеговичу, который нас поддержал, предоставил такое замечательное помещение, и мы смогли вот организовать такой вернисаж для вас сегодня. Вот. Я думаю, что мы сможем вот через кисть такого талантливого человека показать всю самобытность, уникальность, красоту коренных жителей Северного Урала, жителей Севера в целом, да, и показать вот такое этнокультурное разнообразие нашей страны. Ну, также всех вас поздравляю с новым праздником, Днем коренных малочисленных народов. Кирилла Олеговича с назначением поздравляю. Спасибо, что пришли. Буду надеяться, что выставка будет пользоваться популярностью и доживет до ночи музеев. И предстанет какой-то, может быть, даже другой ипостаси, неожиданной для вас. Спасибо.
4: Друзья, манси – один из самых загадочных и малочисленных народов Урала. Живые и столь необычные традиции, яркие обряды, глубокий фольклор и древняя мифология, а также многообразие священных символов неизменно пленяют хмурь. Их мансийских произведений позволяет постепенно сформировать представление о мировоззрении предков Вагу. Чистота и ясность восприятия мира были основой их культуры. В рамках творческого проекта «Дети века» вы увидите и иллюстрации к вагульскому героическому эпосу, раскрывающему бытие манси, их обычаи, поступки и эмоции. Слово предоставляется директору педагогических наук, профессору кафедры менеджмента Егорского государственного университета, члену Союза писателей, почетному работнику высшего профессионального образования Орлову Вадиму Борисовичу.
10: Здравствуйте, православные, из храма на крови. Помню, когда еще дома батька вас стоял. Миша Кур, белорыжий родственник, которые тоже жили на Урале. Жили они и в Челябинской области, и, скажем, в районе Нижнего Тагила. И возникла такая идея сделать книги, чтобы был текст на мансийском языке, перевод дословный и перевод литературный. Вот Иван Николаевич Шестанов говорил, что главная изюминка должна быть литературный перевод, чтобы дать возможность людям, широким массам русскоязычного населения разных национальностей, понять глубину мансийского эпоса, древнемансийского. И ему это начало удаваться, но в 11 году его не стало. И мне поручили, так сказать, или сам я взял на себя эту обязанность, организация общественной культуры, и в том числе заниматься этими переводами. Они меня так захватили, что после этой книги, значит, я занялся прежними песнями. Это книга вторая. Но по идее, по счету, это третья. Вот она. Вот здесь. Вот картина. Тут я вот сегодня. Я покажу, каким я был, когда начинал. Вот и вот, вот так, покажите, покажите. Вот видите, темные волосы, да? А здесь же седые. Это уже прошло, здесь это очень сложно было ее переводить. Вот. И мне не помогла девушка, которая закончила наш университет из Лозинских манси, что-то она все поняла. Потом Сосьминскую манси Светлана Денисовна пригласила на это дело. Два текста перевела, мне нужен дословный перевод, чтобы, опираясь на него, создать художественный сертон. Вот. Вадим Борисович, спим с мужем отдельно, я на втором этаже с внуками, он внизу. Кто-то под дых раз дал, два дал, я поняла, женщинам нельзя это переводить, только мужчинам. Ну и, короче говоря, на 10 лет это затянулось. Молодежи даешь переводить, так я больше их знаю. Переведу там Тору, Бог и
11: Я это сам знаю. В книге будет не Бог стоять, а Елисей Корум. Зачем ты это переводишь? Ты вот это слово переведи и так далее. То есть доходило до того, что теряет смысл, просто переводит, и смысл теряется. Поэтому я тут тоже начал язык изучать, и каким-то образом. Так что появилась книга. Лена, держи. Тут тоже нестареющего Ельцана и вот контейнерской рубашки Вадим Борис. Вот эти три книги по Ельцана я вам сразу передам, хорошо? Вот, у вас есть книги. И таким вот образом, обмениваясь, вот мы накапливаем материал. В первой книге 30 во второй 20 чем-то, в третьей, которая является на самом деле книгой, первой, 16 иллюстраций. Сейчас я занят переводом, как мне казалось, самого неинтересного тома. Как мне казалось, я ошибался. Это конец 19 века. Это простые песни. Женские, мужские, военные, медвежьи и так далее. Знаете, они меня так захватили. И самое главное, что я понял, что те же самые проблемы стоят и перед нами, хотя, казалось бы, разница культур, разница пространства, как времени и так далее. И это будет самый захватывающий том. Тем более, что там очень много понятий. Понимаете? Ольга Александровна не единожды бывала там в Тифлисе. Так что большое спасибо, что тем организаторам, которые пустили в этот зал, тем организаторам, которые додумались, это прекрасная идея, пригласить этого замечательного человека сюда. Да? Ну и, конечно, Ольга Александровна, то, что она вот уже на протяжении более чем 10 лет занимается этой темой, и надо сказать, что это редкий человек, который посвящает свои работы местной теме, местному населению. Мы рисуем все, что угодно. У нас кантемансийск, кого-то нет, москвичи, питерцы. Что они там рисуют, я не знаю. А это, конечно, наш светоч. Я думаю, что когда-нибудь, где-нибудь откроют такой музей, где будут представлены эти работы. Она только в начале пути. Она сейчас добавляет очень много. Ну, извините за долгое. Большое вам спасибо.
12: Еще было сказано очень много правильных, теплых слов. Друзья, для открытия выставки «Дети ветра» приглашается член Союза художников России, заслуженный деятель культуры Хмао Югры, член Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО Мерцалова Ольга Александровна.
15: Вот этот дом на почке, да, у нас из мифов народов Майса, вот я живу в таком доме на почке. Когда я читала вот этот миф, все эти образы, они вокруг меня. Я с самого рождения проживаю в поселок Кулинсон. В переводе с мансийского это устье Езёла реки. Мой поселок, он находится на болоте, то есть у нас нет дорог, нам нельзя приехать, у нас летает вертолет. И вот эти люди, которые вокруг которых я пишу, они меня окружают с самого детства. То есть они ходили в национальных костюмах в моем детстве, приходили в магазины с расшитыми кошельками, бисером. И всегда меня это завораживало. У нас же не было даже тогда столько красок вокруг, а они такие вот тряпочки, вот эти женские хлопоты называются. Они, вот это все разноцветие, бисер и ягоды. Это настолько какое-то чудо и такая красота в этом. И когда уже через много лет я встретила Вадима Борисовича, тоже считаю, что он Богом посланный человек, это был ключ к разгадать вот то, что я внешне видела, но внутренне не понимала. Вот эти вот мансийские праздники. Мы в лесу встречали, например, священные места, когда там умирает человек, вещи его видели, но не зная культуры, это было все закрыто. Но когда вот я познакомилась с этим эпосом, я прям его с таким интересом читала и с трепетом, потому что я сразу сопоставляла то, что я видела, то, что я слышала. Этот народ говорит на своем родном языке. И то есть в этом году нашему поселку будет 100 лет, но вот сейчас мы работаем над 4-м томом.
22: И очень легко мне там искать эту нагрузку, потому что берег реки, амбары, эти лодки, огласа. То есть это ничего не изменилось. Национальная одежда, можно садить и писать работы. Поэтому это настолько так органично все, что я не верю в случайности. Вот так вот бывает. Так же, как вот Анастасия позвонила неделю назад, я в своем домике на кочке сижу, вот такие ящики работ, и говорит, вот через неделю приезжайте к нам. Я думаю, как, что? Думаю, да, я хочу, но думаю, боже, если погоды нет, если я не улечу, если это не доедет туда, это все нереально. Но я вот думаю, что вот Господь помогает и вот посылает мне таких людей, я очень благодарна. Также очень благодарна Кириллу Олеговичу, и сегодня, что зал нас так тепло принял. Тем более с культурой вообще народов России, да, это вот настолько народы России, как и сегодня там у казахи, все, вот, любовь это к земле, так хочется, чтобы люди были добрыми, вот, допустим, вот работа мама, держит мама эту куколку, которую с любовью сделала для своего ребенка, обнимает своего ребеночка, ребеночек обнимает свою маму, вокруг эти ягодки, которые такие вот капельки, травинки, Господь так любит, все создал эту землю, любой национальности человек, да, вот это, так хочется, чтобы люди любили друг друга, и мне хочется, чтобы вы с выставки вот именно выносили вот это тепло и любовь, просто чтобы мы были добрее, любили друг друга.
19: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж об открытии художественной выставки «Дети ветра». Выставка члена Союза художников России, заслуженного деятеля культуры ХМАО «Югры», члена Международной ассоциации изобразительных искусств Ольги Мерцаловой. Выставка экспонируется с 30 апреля по 15 мая. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.
2: В Екатеринбурге 17 часов.
14: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в преддверии Дня Победы возложила цветы к стеле «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге. В торжественной церемонии приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также депутаты областного парламента, труженики тыла, представители ветеранских, патриотических и молодежных организаций. Отдавая дань уважения подвигу тружеников тыла уральцев, чья самоотверженность в годы Великой Отечественной войны стала частью общей победы, глава областного парламента провела параллель с современными событиями. Сейчас уральская промышленность и жители вновь подставляют свое крепкое плечо армии. Оборонные предприятия выпускают новое поколение продукции, востребованной на СВО. Уральцы льют свечи, плетут сети и многое другое, что так необходимо нашим бойцам. Внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны сегодня защищают свою родину, и в этом сила уральского характера, сказала Людмила Бабушкина. Напомним, за ратный трудовой подвиг и массовый героизм уральцев, проявленный в годы Великой Отечественной войны, указом президента России Владимира Путина четырем городам Свердловской области, Екатеринбургу, Нижнему Тагилу, Каменску, Уральскому и Верхней Пышме присвоено звание «Город трудовой доблести». В честь этого события в столице Среднего Урала в 2023 году была открыта 42-метровая стела. Продолжаем выпуск. В текущем учебном году школьники 7-9 классов муниципальных образований Среднего Урала приняли участие в полуфинале областного социально-педагогического проекта «Ориентиры жизни», проходившего в Екатеринбурге под девизом «Ориентиры жизни, труд, профессия, Родина». Проект призван помочь детям, подросткам и юношеству сориентироваться в сложной системе жизненных координат, осознанно выбрать будущую профессию, определить свое место в обществе. В течение всего периода проведения конкурса школьников активно вовлекали в разнообразные мероприятия. Они проявляли себя в интереснейших конкурсах, расширяли кругозор на познавательных лекциях, получали незабываемые впечатления от тематических экскурсий. За каждое участие и достижение ребята зарабатывали баллы, которые в итоге и определили победителей. На сайте социально-педагогического проекта «Ориентиры жизни» организаторы сердечно поздравили их с победой в полуфинале, указав, что все они показали высокий уровень знаний, настойчивость, стремление к успеху. «Мы верим, что каждый из вас – настоящий патриот своей страны, человек с крепкими жизненными принципами и правильными ориентирами. Вы выбираете путь добра, честности и трезвого взгляда на жизнь, а это основа для больших личных и общих побед. Такие ценности делают вас не только сильнее, но и объединяют ради будущего, где главное – уважение к себе, окружающим и своей родине. Пусть эти ориентиры всегда ведут вас к успеху, вдохновляют на новые свершения и помогают оставаться достойными людьми в любой ситуации», написано в поздравлении. Впереди у ребят финал. Планируется, что на финальные испытания, которые пройдут на территории Екатеринбургского кадетского корпуса, команды соберутся в период с 14 по 17 мая. Организаторы надеются, что этот финал станет для ребят временем радости, новых знакомств и настоящей дружбы. В эфире новости. На минувшей неделе в педагогическом колледже города Ревды провели презентацию проекта «17 уроков духовно-нравственных ценностей», созданного при участии клирика Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбургской епархии, священника Николая Дмитрука и студентов Екатеринбургской духовной семинарии. Первокурсникам колледжа представили цикл видеоуроков, посвященных 17 ценностям, закрепленных указом президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. И каждая из них была раскрыта в видеороликах с позиции вероучения церкви, в чем помогали священники Николай Дмитрук и студенты Екатеринбургской духовной семинарии. Интересно то, что в роликах отразили не только позицию и опыт великих советских и русских педагогов, но и позицию студентов Ревдинского педагогического колледжа, принимавших участие в проекте и высказавших свое мнение относительно каждой ценности. По отзывам организатора встречи, цикл уроков – это не просто видео, раскрывающее понятие о 17 духовно-нравственных ценностях, но и эффективный методический материал для преподавателей обществознания. А для будущих учителей это практический пример, знакомящий их с моделью и формами взаимодействия с учениками. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе

0: 7 5 7 0 1. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за возможность.

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте. С вами Ирина Васильевич и Владимир Владимирович Беляев. Композитор, педагог, член Союза композиторов, заслуженный деятель искусств России. Поговорим о вашем творческом пути. Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, когда вы почувствовали в себе силы писать музыку? Когда вы решили стать композитором?
2: С детства мне хотелось реализации своих каких-то творческих способностей. Я любил рисовать, сочинять какую-то музыку, лепить, писать стихи. Ну, в общем, все любил. Но лучше всего у меня получалась, конечно, живопись. Если бы мне в детстве встретился настоящий художник, он бы, конечно, меня увлек, и я бы сейчас был хорошим художником. Но мне встретился Дмитрий Борисович Ковалевский, и поэтому, значит, он что-то во мне нашел, и он стал моим первым учителем. И это определило мою жизнь в музыке. Потом я закончил музыкальное училище в Днепропетровске, Московскую консерваторию по классу композиции профессора Михаила Ивановича Чулаки. В то время он был директором Большого театра, поэтому Большой театр для меня был вторым домом. Ну и это случилось в 1972 году. Тогда еще было распределение, ну и я по распределению поехал в Воронеж, где четверть века работал в разных местах. А последние годы, в 90-е годы, я там был советником по культуре митрополита Воронежского Липецкого Мефодия. И не так к 50 годам я оказался в Москве и потом уже стал работать профессором Российской академии музыки имени Гнесиных.
1: Ваши родители как-то на вас повлияли?
2: Нет. К сожалению, они занимались другими. Мама на заводе металлургическом работала, а папа журналистом в газете. И я сам развивался, сам избирал свой жизненный путь. В Воронеже я проводил музыкальные гостиные в 90-е годы, музыкальные гостиные митрополита Мефодия. Это 90-е годы, когда все церковь обходили стороной. Я придумал такую форму, которая существовала до революции, музыкальные гостиные. Я организовывал концерты, на которые мы приглашали элиту Воронежа, администрации, деловых людей, артистических представителей. И где-то за год все перезнакомились и, значит, уже перестали церковь обходить стороной. Мы стали дружить, все стали друзьями. Я в те годы проводил областные фестивали, конкурсы детского православного рисунка. Мы устраивали областные выставки детского православного рисунка, издали сборник, альбом с детскими рисунками. Я начал проводить городские хоровые фестивали, рождественские, пасхальные. Ну, а потом уже, когда в Москву приехал, я уже этим больше не занимался, потому что был профессором Академии Гнесиных. И сначала на кафедре оркестрового дирижирования, а затем мы с Любовью Яковлевной Жук организовали новую кафедру «Национальные инструменты народа в России», кафедру, которая стала курировать звончатые гусли.
1: Ваше творчество касается православного мира или же оно выходит за рамки православия?
2: До консерватории я интересовался на каком-то генетическом уровне хоровой православной музыкой. Но тогда ее не было, и не было возможности где-то услышать, посмотреть ноты. Все начали Рахманинова, тогда была под страшным запретом. Вот я 5 лет учился в консерватории, Московской лучшей консерватории мира, и мы не знали даже, что у Чайковского есть духовная музыка, что у Рахманинова есть духовная музыка и у других композиторов. Это было какое-то табу. этого мы не знали. И в последующие годы, когда я посещал семинар молодых композиторов в Иваново, мы там встречались с профессором Юрием Александровичем Фортунатовым. Вот мы с ним подружились, и на Рождество он приглашал ограниченный круг семинаристов к себе на дачу и показывал нам всеночную Рахманинов запись. И только говорил: только вы никому не говорите об этом, потому что у меня будут неприятности в консерватории.
1: Очевидно, что вы человек воцерковленный. Что для вас вера? Когда вы уверовали?
2: Я человек православной культуры. И в прошлом веке мне пришлось с удовольствием написать песни на стихи монахини Марии. Тогда она еще не называлась монахиней Марии. Тогда это была Лилия Константиновна Мернова, она была учитель. Она сама писала стихи, писала музыку, ее муж был священник. А потом, значит, уже в конце жизни она жила в Задонске и взяла себе имя монахини Марии. Но ее детские стихи, где-то 80-е годы, они послужили для меня очень интересным стимулом. Я написал целый сборник духовных песен. Духовные песни это бытовая духовная лирика. Во всем мире она существует. В Европе вот, это бытовая духовная лирика, это песни, которые, значит, могли петь дома. Они там 300 лет назад, когда переселенцы в Америку приехали, они привезли с собой эти песни. И за 300 лет научились петь эти песни, но они стали петь по-своему. У них образовался новый жанр – spirituals. А у нас в 20 веке этот жанр исчез. Исчез, и, значит, он был заменен советской песней, советскими песнями для детей. Вот я написал эти песни где-то в 80-е годы. Ну, просто мне понравились стихи Лидии Мирновой. Они были простые, доступные. И я написал цикл этих песен, которые не мог не написать. И, значит, они долгое время, значит, лежали подспудно, непонятно, кто их пел. Я не занимался их распространением. Ну, вот они как маленькие ручейки, значит, он течет, и потом рано или поздно он становится речкой и вливается в море. Также эти мои духовные песни, вот сейчас там такая песня на стихи монахини Марии «Творите добрые дела». Значит, она за последние там несколько десятилетий стала своеобразным гимном московских школьников. Ее поют тысячи московских школьников в Питере, по всей стране. Я даже не знаю, сколько десятков тысяч человек ее поют. Ну и это как бы такой детский гимн, или там песня на стихи монахини Марии «Ангел», ее поют всем залом. Обычно, когда здесь сводный хор школьников в Москве, он часто поет эту песню всем залом. Мне очень нравится аккомпанировать на сцене, когда поет весь зал. Вот. И мне приятно осознавать, что вот дети даже не знают меня, ну и не стремятся узнать, кто автор этой музыки, но я понимаю, что за прошедшие десятилетия вот какая-то частичка моего духовного мира, она стала частичкой души этих миллионов детей.
1: Именно это ощущение у меня возникло на концерте недавно «Пасхальное песнопение», там, где я впервые ознакомилась с творчеством, с стихами монахини Марии. Они действительно попадают в сердце. И то, о чем вы говорите, это домашний уют, это сердечная обстановка, очень чувствовалась на концерте. Люди действительно пели, знают слова этой песни.
2: Вот, и когда я это понимаю, то приятно, что не зря жил, не зря творил. И,
1: это ваш вклад.
2: Какой-то духовный вклад. потому что сейчас происходит процесс постепенного осознания, национального самосознания России. Это сложный процесс, который, значит, был прерван в 20 веке. Так просто его не нарастить. На это должны уйти десятилетия, может быть, столетия, чтобы взрастить национальное самосознание народа и найти национальную идею.
1: Что для этого нужно?
2: Время. Время. Потому что сейчас это все идет сверху. Значит, сверху решили, что нужно развивать патриотизм. Вот, значит, приказали. И, значит, появляется шаман, появляется еще кто-то, и они поют патриотические песни, и молодежь, значит, вскидывает руки, кричит «Ура!». Потом вдруг, значит, сказали, что нет, ну, это хорошо, нам надо развивать хоровое пение, народное пение, может быть, ну, хоровое пение. Вот сейчас по шоу-программам начали показывать хоровое пение. Но, опять же, это инициатива сверху, а должна быть инициатива снизу. Вот мы в книге Асафьева о хоровом искусстве читаем, что где-то в 1913 году в одной из отдаленных областей России, где-то там в Сибири, было музыкальное общество, которое объединяло 5000 человек, которые все знали ноты. Они были простые люди, рабочие, там, крестьяне, они пели по нотам в церкви, они давали хоровые концерты, где звучала хоровая музыка русских композиторов из опер. Это 5000 человек где-то там далеко-далеко, не видно, где это было. Вот это только в одном регионе России. А сейчас, я не знаю, 5000 человек, наверное, всего наберется, которые поют по нотам по всей России хоровых коллективов. Значит, когда у нас будет таким же образом развито хоровое искусство, тогда, вероятно, и наступит время национального самосознания. Потому что сейчас вот есть движение «Поют школьники Москвы», которое объединяет 110 тысяч школьников, поющих в хорах. Или 120, ну, в общем, тысяч. Это маленький город. Каждый месяц поют в крупнейших залах, собираются в крупнейших залах столицы. Там Храме Христа Спасителя, Международного дома музыки, в зале консерватории. Ну, в больших залах, где помещается 2-3 больше тысячи человек. И тогда поет весь зал, в том числе и мои песни. Это грандиозное, незабываемое мероприятие, но оно не освещается никем, потому что вот, ну, это существует, но как бы помимо того, что мы видим по телевидению, а народ наш привык, что и первый, и второй канал – это, значит, наше государство.
1: Духовную музыку я предпочитаю слушать в храме. Например, для меня звучание хора Сретенского монастыря имеет особое значение именно в храме. Это акустика, это само место намоленное, хоровое. Скорее всего, это залы. Нужны залы концертные.
2: Значит, там по поводу хоровой духовной или церковной музыки большие проблемы, поскольку вначале был в России знаменный распев одноголосный. Потом с приходом христианства этот знаменный распев стал распеваться во всех регионах России по-разному. Это кого-то не устроило, поэтому решили, что они должны петь одинаково. Значит, пошел этот процесс единообразия. Затем с Польши к нам пришел жанр протестного концерта, когда стали петь по нотам. Потом наших композиторов стали учить во Франции, в Германии, в Италии. Они оттуда взяли какие-то образцы церковного пения. И сейчас такое разнообразие возможностей. У нас есть и все начиная Рахманинова, есть музыка Гречанинова, очень многих других авторов, современных авторов. И все это отдается на откуп вкуса настоятеля храма. И сейчас нет еще такого определенного понимания, что должно быть. Это находится в историческом процессе. Я не знаю, сколько должно пройти десятилетий, пока это все уляжется и может прийти к единому знаменателю. Я только знаю, что вот в начале, когда церковное пение оно распространялось по России, то в каждом регионе России его пели по-своему, исходя из традиций народного пения. Если бы это продолжалось, сейчас бы мы имели такое соцветие невероятное, но этого не случилось. Ну, и я думаю, что в перспективе все-таки произойдет какое-то осмысление всего богатства накопленного, и, значит, мы выйдем в какой-то новый уровень.
1: Откуда приходит вдохновение? Как вы понимаете, на чьи стихи, с каким поэтом взаимодействовать? Как это все происходит?
2: Ну вот сейчас я анализирую написанное свои сочинения. Я смотрю, что мне было интересно обработать рождественские святочные песни народные. Значит, у меня была написана кантата «Матушка Мария», в которую вошли обработки святочных рождественских песен. А эти святочные рождественские песни, они в Россию приходили со всего мира. Вот у меня там есть песня, обработка «Пойдем вместе в Вифлеем». Ну, ее любят дети все петь. Потом оказалось, это чешская полька. «Спи, Иисусе, спи» – это украинская песенка, которую я обработал. Ее очень любят дети петь. Ну, и тут не имеет значения, чья это мелодия, чья это музыка, чья это обработка, потому что есть пласт рождественских песен, которые должны звучать, они должны исполняться, и не имеет значения, значит, кто приложил к ним руку. Либо это обработка, либо это просто мелодия. Ну, у меня есть пасхальная кантата, где я обрабатывал народные пасхальные песни. Ну, и я к этому отношусь так, что каждая мелодия, каждая песня или значит, обработки российских кантов. Каждая мелодия, каждая песня, она имеет свой период жизни. И они могут морально устаревать или отрабатывать свой потенциал. Поэтому если их сделать интересную обработку, соответствующую времени, то она вновь имеет шансы засверкать.
1: А вот если положить стихи Гумилёва на музыку православную, как вы думаете, такое песнопение может заинтересовать?
2: Конечно, конечно, просто это зависит от вкуса композиторов и потребности времени. Ну вот песни на стихи «Монахини Марии», почему они так пришлись ко двору, потому что она писала как бы для детей понятным языком, понятными образами. И в наше время это, значит, воспринимается как детьми, так и взрослыми.
1: В ваши творческие планы входит только детское творчество, писать для детей?
2: Нет, нет. У меня много вокальной музыки. Кантаты, гимны Деве Марии, воронежские песни, российские канты. Так сразу всего не вспомнишь. Сейчас вот я заканчиваю концерт для хора под названием «Солнцеворот». То есть я беру календарные песни всего цикла и обрабатываю их для хора акапелла. мои коллеги, они стремятся найти свой язык неповторимый. Ну, а я, значит, понимаю, что это очень сложно сделать, хотя я тоже, значит, пытаюсь это тоже осуществлять, но в сотрудничестве с уже состоявшимся мелосом различных жанров. Это мне интересно, я думаю, что мне удалось внести свой вклад в сохранение этого песенного наследия.
1: Я в этом уверена, и через такие концерты не только в православные праздники, но и в обычные дни можно достучаться до сердец людей, открыть особенно таких, чья жизнь в большей части прошла в советские времена, когда было гонение на церкви, и не было возможности коснуться этого искусства в таком широком смысле. Поэтому я думаю, что это не только для детей, но и для возрастных людей очень важно. Спасибо за ваш труд.
2: Ну, я рад, что вот мои песни на стихи «Монахини Марии» и не только, что они поются по всей стране, по всей России, в Питере, что их поют десятки тысяч детей, различные исполнители. Ну и когда об этом задумываешься, то это приятно, что не зря жил.
1: Разумеется, это важно, наверное, в наше время вообще во всем мире. Это касается не только России, это важно и для православного мира в других странах, потому что что сейчас происходит, как раз, наверное, через культуру, через осознание красоты и божественного начала человека, наверное, люди будут в силах как-то что-то изменить в лучшую сторону.
2: Да, скорее всего, на первом месте будет всегда культура только, потому что все остальное забывается, исчезает. Какие были заводы, что там производилось, сколько выращивали урожая. На какой-то момент это интересно. А так мы, значит, знаем деятелей нашей культуры великих, и кто вместе с ними жил. И это всегда будет.
1: Что для вас молитва, что для вас вера?
2: Ну, мне трудно сказать, что для меня главным является. Как я уже сказал, что я человек православной культуры, и для меня главное, что я могу внести своего в развитие этого жанра. Это самое главное.
1: Я так понимаю, что, судя по определению, что молитва – это уже обращение к Богу, вы молитесь уже через свое искусство.
2: Да, скорее
1: всего. Когда вы пишете,
2: да, скорее всего,
1: это и есть молитва.
2: Да.
1: Когда вы обращаете взор через музыку, акценты ставите на смысловой нагрузке стиха, то, что вы хотите донести, это уже работа, перенос веры в быт. Просто это не на словах, это на деле.
2: Да, получается. Вы точно сформулировали, как-то об этом не задумался, вы сказали очень точно.
1: Получается, что людям нужно действительно приходить в храмы, приходить к вере, еще и продолжать в быту нести эту искорку.
2: Да, мне вспоминается, когда-то я был в Дрездене, и, значит, в храме там исполнялась музыка Баха. И священник перед концертом сказал, что у вас у всех разная, может быть, вера, вы приехали с разных концов земли. Вот. И сейчас будет звучать музыка Баха, и, значит, слушайте эту музыку, она вас приведет к Богу.
1: Как вы думаете, джаз, популярная музыка не приводит к Богу?
2: Нет, это все приходящие явления. Джаз вообще я воспринимаю как какую-то эпидемию 20-го, как вирус.
1: Но ведь поют о любви. Вот. Песня о любви есть.
2: Нет, ну это мы уже конкретизируем. А само направление джаза, которое возникло в начале 20 века, оно вот как эпидемия, как вирус, охватило абсолютно все жанры. Оно оказало влияние практически на всех композиторов, на все жанры, и на меня в том числе. Вот. Но в результате пока что не видно каких-то явлений, которые джаз оставляет. Пусть он маленькими порциями затронул или остался во многих направлениях, но сам по себе такого эпохального, значимого, на мой взгляд, ничего не создал, чтобы могло сравниться с теми достижениями, которые дала классическая музыка. А ну, он есть и в песнях, и в мюзиклах, и в серьезных сочинениях.
1: Вы даете какие-то благотворительные концерты в детских домах, больницах, монастырях?
2: Раньше я проводил авторские концерты, но в ограниченном количестве, потому что у меня уже много лет и мало сил. А этим должны уже заниматься более молодые композиторы, исполнители. Но я никогда не отказываюсь, когда есть такая возможность.
1: Ну,
2: мечтаю о том, что удастся осуществить идею православной филармонии.
1: Это ваши творческие планы на будущее?
2: Ну, это моя идея.
1: Идея.
2: Идея, которую я предлагаю то одним, то другим, но я думаю, что...
1: Как-то находит воплощение уже?
2: Ну, поскольку я имею опыт общения с митрополитом, я представляю, как это в православном мире делается. Ну, и если... когда-то представится возможность озвучить эту идею на определенном уровне, она значит, будет реализована.
1: К сожалению, мне лично не удалось услышать музыку Киприан, некий Киприан, который писал именно вот православную музыку. К сожалению, он недавно почил, но это было мое упущение. Вам удалось услышать?
2: Нет, я, к сожалению, не слышал, но я просто представляю, что все, что написано вот сейчас или чуть-чуть ранее, все это как бы отдается на суд истории. Оно будет оценено где-то лет через 20, 30 или 50. Поэтому тут надо спокойно относиться. Если там есть зерно разумное и талантливое, значит, это останется. А нам, как современникам, очень трудно оценить, что мы написали и что написали коллеги. Поэтому надо честно исполнять свою земную миссию и отдавать на суд истории наше творчество.
1: Многие лета вам, исполнение желаний. С вами были Владимир Владимирович Беляев и Ирина Василевич.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 6 мая, и мы желаем вам хорошего и доброго вечера в кругу родных и близких вам людей. Время рассказать о том, какие передачи прозвучат в нашем вечернем и ночном эфире. После выпуска новостей приглашаем ребят послушать сказку о злой фее и принцессе лягушке. В 18:30 литературно-драматическая редакция радио предлагает вам разговор об искусстве, жизнь и творчество Ольги Бергольц. 19:10 главы книги святителя Николая Сербского «О Боге и людях». 19:30 в цикле «Звучащая книга» сборник архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь. Мемуары, дневники, письма». 20:20 беседы о вечном. В программе принимает участие протоиерей Артемий Владимиров. Ответы на вопросы зрителей телеканала «Союз». В 21:10 вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:10 репортаж дня Виктории Кауган. В 22:30 в цикле «Духовное слово» сборник «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам». 23:10 вечернее молитвенное правило, но затем в нашей радиошколе православия урок «Добротолюбие». И краткая программа после полуночи. В 00:20 акафист дня. В 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко. В 01:30 звучащая книга. В 02:20 беседы о вечном с протоиереем Артемием Владимировым. В 03:20 программа «Встреча за кулисами». Отправимся на пасхальный концерт. В 03:40 передача «Свет Христов». 04:20 псалмы царя Давида. 05:20 духовное слово. В 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило. В 06:45 православный календарь на четверг, 7 мая. В 07:50 Евангелие дня. И в 08:20 завтра мы повторим встречу с гостем нашей студии, композитором Владимиром Беляевым. С ним беседует корреспондент Ирина Васильевич. Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня вечером и ночью. Всего вам самого доброго, мирного и хорошего вечера. И оставайтесь на нашей волне.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Эксперты подвели итоги регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя». В конференц-зале Челябинской епархии собрались специалисты из 4 епархий митрополии. В этом году на конкурс поступили 42 работы от 59 авторов со всей Челябинской митрополии. Участники представлены очень широко. Педагоги воскресных школ, общеобразовательных школ, детские сады, организации дополнительного образования. Работы все интересные. Лучшие духовно-нравственные разработки мы стараемся применять на практике, отметил руководитель отдела религиозного образования и катехизации Челябинской епархии монах Георгий Шаговых. Среди работ эксперты отобрали 4 лучшие. Также в этом году один из участников удостоен гран-при. В числе победителей учитель начальных классов Челябинской православной гимназии Анна Комарова, цикл игровых занятий по святым местам России на детском поезде. Коллектив педагогов Центра дополнительного образования детей города Коркино за методическое пособие к циклу занятий «Сотворение мира». Коллектив сотрудников детского сада номер 99 города Челябинска, цикл спектаклей «Занавес поднимается». Учитель средней школы номер 14 города Садка Ксения Астахова за неделю православной культуры. Гран-при получил старший воспитатель детского сада номер 2 города Троицк Елена Ческидова. Она составила сборник педагогических практик по духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Воспитание сердцем». Награждение победителей первого этапа конкурса пройдет на рождественских образовательных чтениях в ноябре 2026 года в Челябинске. Лауреаты из Челябинской митрополии будут бороться за победу на втором этапе конкурса в Екатеринбурге. В эфире новости. Первый турнир по футболу среди молодежных сообществ Екатеринбургской епархии, проведенный в неделю третью по Пасхе, День святых жен Мироносец, собрал 6 команд. Молодежную общину храма в честь Вознесения Господня, Градосимеоновскую школу, молодежную общину храма во имя великомученицы Екатерины, молодежное объединение «Русская община», молодежную общину храма в честь Успения Пресвятой Богородицы и общественную организацию «Общество будущего». Организаторами соревнований выступили 2 епархиальных отдела – молодежный и спортивно-патриотический. Соорганизатором и важным участником в подготовке и проведении турнира стал проект «Битва стихий» во главе с Виталием Блажко. По итогам турнира победителей ждал кубок, а всех игроков – утешительные сладкие подарки. Как рассказал руководитель спортивно-патриотического отдела иерей Антоний Клюкин, он же настоятель храма в честь Сретения Господня поселка Старопышминска, турнир проходил в солнечную погоду воскресного дня под подбадривающие эмоции болельщиков и завершился победой команды молодежной общины храма в честь Успения Пресвятой Богородицы. На второе место вышла команда Вознесенка, клуб православной молодежи, а третье заняла команда Симеоновской церкви школы. В своем заключительном слове отец Антоний подчеркнул важность приходского общения после божественной литургии, за которой все помолились воскресшему Господу, и поздравил женщин с Днем жен Мироносец. Организаторы сообщили, что планируют сделать подобные турниры регулярными. Продолжаем выпуск. Новый предмет «Духовно-нравственная культура России» будет введен в 5 классах со второго полугодия 2026-27 учебного года, а с 2027-28 учебного года к нему добавятся 6 и 7 классы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России. В пресс-службе уточнили, что для преподавания предмета школы будут обеспечены соответствующими учебными пособиями. Министерство просвещения направило в регионы методические письма о преподавании духовно-нравственной культуры России. Идет подготовка методических материалов, параллельно продолжается работа над линейкой единых учебников по новой учебной дисциплине. И последняя информация выпуска. Возведение первого храма в честь Паисия Святогорца в Москве на пересечении Самаркандского бульвара и Ферганской улицы закончат в 2027 году, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу куратора программы строительства православных храмов столицы депутата Госдумы Владимира Ресина. Храм в честь преподобного Паисия Святогорца на Самаркандском бульваре сдадут в эксплуатацию в 2027 году, говорится в сообщении. На сегодняшний день церковь, строительство которой началось в 2023 году, рассчитана на 500 прихожан. В одном строении разместятся приходской дом, воскресная школа и колокольня. Общая площадь храма с высокими главками в традициях домонгольской Руси, зодчества Сербии и Македонии составит почти 3000 квадратных метров. В марте была одобрена очередная субсидия на выполнение строительных работ. Также приход ищет благотворителя, который поможет завершить работы по инженерным сетям. Всего в настоящий момент на территории Юго-Восточного административного округа действуют 59 церквей. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Приглашаем к радиоприемникам самых юных наших слушателей. Дорогие ребята, для вас прозвучит сказка о злой фее и принцессе лягушке.
1: Жили когда-то во Франции король и королева. И родилась у них дочка, прехорошенькая. По такому случаю устроил король веселый пир и пригласил во дворец множество гостей. Но самыми почетными среди них были добрые феи. Усадил король всех за стол и приказал поставить перед каждой феей золотое блюдо. Но вдруг в самый разгар пиршества отворились двери, и в зал вошла еще одна фея, которую забыли пригласить на праздник. Увидел король старую фею, выскочил из-за стола, усадил ее на свое место, приказал подать ей золотое блюдо. Но обиделась старая фея, угощением не притронулась и пробормотала что-то сердитое.

0: настало время одарить маленькую принцессу своими волшебными дарами. Самая юная фея пожелала принцессе быть красивее всех на свете. Вторая подарила ей доброе сердце. Третья, что будет она петь и танцевать лучше всех. Дошла, наконец, очередь и до старой феи. Наклонилась она над колыбелью и молвила:
1: «Превратишься ты в лягушку и будешь прыгать по лужам до конца дней своих». Жаль мне ее. Пусть прыгает она не в лужах, а в чистом пруду. А когда придет время, выйдет замуж за прекрасного принца.
0: Прошли годы, но принцессу-лягушку так больше никто и не видел. А неподалеку, в соседнем королевстве, жил в ту пору король с тремя сыновьями. Старшего звали Анри Пьер. Был он юношей добрым и веселым.

И вот в один прекрасный день отправился он на охоту. Вдали увидел он ряд могучих дубов, а возле них прозрачный пруд. Подошел он поближе и вдруг слышит...

0: это просто квакает лягушка. Вот бы ее приручить. Лягушка-квакушка, прыгни ко мне на плечо. Станешь тогда моей женой.
1: Откуда ему было знать, что лягушка-то заколдованная принцесса? Да и крикнул он просто так, чтобы посмеяться. И вдруг видит, выпрыгнула лягушка из пруда и скок ему на плечо. Удивился Анри Пьер и отнес ее к себе. Устроил он у самого камина чан с чистой водой и выпустил в него лягушку. Прошла неделя, другая, и привык Анри Пьер к новой своей подруге. Говорил с ней, рассказывал забавные истории, а подружка его внимательно слушала. Тем временем состарился король-отец и решил отдать корону одному из трех сыновей. Задумал он устроить сыновьям три испытания. Тот, кто выйдет из них победителем, получит наследство корону.

0: Позвал он к себе сыновей и объявил им свою волю. Получит корону тот, кто сумеет куском полотна обернуть башню королевского дворца 7 раз. Вернулся Анри-Пьер домой, уселся в кресло у камина и задумался. Заметила это принцесса-лягушка и вдруг спрашивает:
1: Куак, куак, что с тобой, милый? Какая печаль тебя гложет?
2: Ну и чудеса. Значит, ты и говорить умеешь? Ну и чудеса. Что в том проку, если я расскажу? Все равно ты не в силах мне помочь. Не нужна мне корона, а вот с братьями потягаться я не прочь. Но нет у меня такого полотна.
1: Куак, куак, не расстраивайся, милый, раньше срока. Подожди меня, и я скоро вернусь. Куак, куак.
0: Выпрыгнула лягушка из чана с водой и скрылась. С трудом добралась она до домика юной феи. Рассказала ей лягушка про все, что с ней приключилось, и про состязание упомянула. Выслушала ее внимательно добрая фея и задумалась. Потом вынула из красивого ларца маленькую коробочку и протянула ее лягушки.
3: Вот, возьми. Пусть отнесет твой муж эту коробочку королю и попросит ее открыть.
0: Обрадовалась принцесса лягушка, поблагодарила добрую фею и поскакала домой.
1: Куэк, куэк, эту коробочку, дружок, отнеси завтра отцу и попроси ее открыть.
2: Спасибо тебе, милая, за заботу. Но ведь таких безделушек у отца видимо-невидимо.
1: Прошу тебя, сделай так, как я говорю. Куак.
2: Ну что ж, пусть будет по-твоему.
0: На другое утро пришел Анри-Пьер в отцовские покои, а братья его уже там.
4: А, вот и Анри-Пьер. Ну, а где же твое полотно?
2: В коробочке.
4: Ай, да шутник. Ну, ладно, ладно, ладно, начнем с младшего брата. За дело.
0: Развернул свое полотно младший сын, и все замерли в восхищении. Принялись тут же обертывать полотном башню, но хватило его лишь на 2,5 оборота. Пришел черед среднего брата. Полотно у него было еще лучше, да хватило его всего на 3 оборота. Повернулся тут король к старшему сыну.
4: Что-то я не вижу твоего полотна, сынок.
2: Возьмите эту серебряную коробочку и откройте ее.
4: Пошутить надо мной захотел.
0: Однако коробочку открыл и увидел в ней серебряное яйцо. Открыл яйцо, а в нем серебряный орешек лежит. Раскрыл орешек, а там тончайшее полотно. Король за край полотна и давай тянуть. Тянул, тянул, а конца все не видно. Обернули башню 7 раз, а в куске еще добрая половина осталась.
4: О, молодец. Молодец. Но это еще не все. Дам я вам 2-е испытание. Кто принесет мне самую красивую птицу, тот и получит корону.
0: Приободрились сыновья, младший и средний, и тут же отправились за красивой птицей. А Анри Пьер вернулся домой, сел в кресло у камина и опять задумался. Заметила это лягушка.
1: Куак, куак, что ты такой грустный, дружок? Разве не помогла тебе коробочка?
2: Помогла, спасибо тебе. Да только придумал отец новое испытание. Победит тот, кто принесет ему самую красивую птицу на свете.
1: Не тужи, милый. Попробуем и мы такую птицу отыскать. Подожди меня немного.
0: И снова отправилась лягушка в путь. Прискакала она к доброй фее и рассказала ей про птицу.
3: Дело это непростое, но и на этот раз я помогу тебе. Возьми у меня этот орешек, и пусть король расколет его.
0: Поблагодарила лягушка добрую фею и, подхватив орешек, вернулась домой. На следующий день вновь пришли братья к отцу. Младший принес красивого павлина с хвостом-веером. Средний — говорящего изумрудного попугая. Ну, а Анри Пьер протянул отцу орешек и попросил его расколоть. Едва расколол король орешек, как выпорхнула из него маленькая птичка. И до того хороша она была, так сверкала и горела, что все даже зажмурились. А птичка уселась на плечо королю и залилась звонкой трелью.

0: старости лет, Анри Пьер. Отроду не видал я такой диковинной птицы. Однако ждет вас всех третье и последнее испытание. Приведите ко мне во дворец своих жен. У кого самая красивая жена, тот и победит. А коли победит, то и корону получит.
1: Обрадовались тут двое младших сыновей. Вскочили они на коней и умчались за своими женами. Ну, а Анри Пьер, не торопясь, домой вернулся. Да вы и сами посудите, разве мог он идти во дворец со своей безобразной женой-лягушкой? Вернулся он домой, уселся в кресло и задумался.
2: Куак, куак, ну что ты голову повесил, мой славный принц?
1: Рассказал ей принц, какое испытание придумал король. Призадумалась лягушка, а потом прыг из чана и прямо в сад. Там сорвала она большую тыкву, выскоблила лапками сердцевину и сделала из нее карету. Затем выпустила из мышеловки 6 мышей и запрягла их в экипаж. После этого поймала крысу, ящерицу и 6 пчел. Крыса стала кучером, ящерица лакеем, а пчелы камеристками. Понеслась во весь дух по дороге эта странная упряжка.

0: Но как назло, зазевался кучер, и на всем ходу влетела карета прямо в грязную лужу. Что тут поднялось? Запищали, зашумели зверюшки на весь лес. Услыхала юная фея этот шум и выбежала на порог.
1: Боже мой! Как это ты застряла в луже со своей свитой? Погоди, однако. У меня в гостях та старая фея, которая превратила тебя в лягушку.
0: Вошла она в дом и позвала старую фею.
1: Пойди, погляди на твою принцессу-лягушку. Неужто и теперь ты ей не поможешь?
0: Поморщилась старуха, припомнив былую обиду, но не отказала юной волшебнице. А когда увидела застрявший в луже экипаж, рассмеялась от всего сердца.
2: Больше я на нее зла не держу. А раз так, пусть превратится тыква в золоченную карету, мыши в красавцев коней, ящерица в лакея на запятках, крыса в кучера, а сама лягушка прекрасную принцессу.
0: Едва успела она так сказать, как вмиг все исполнилось. И помчалась сверкающая карета вперед к королевскому замку. Улыбнулся король красавец, а потом поглядел на других сыновей и молвил:
3: красивые у вас жены, ничего не скажешь. Но сами видите, что прекрасней жены Анри Пьера во всем свете не сыщешь. А коли так, получит он мою корону.
4: Прости меня, отец, но красавица эта не моя жена. Конечно, и у меня жена есть, да только она лягушка.
3: Что?
4: Так что проиграл я состязание.
3: Жена? Лягушка? Что ж ты раньше мне не сказал?
5: Ваше Величество, хоть и не по своей воле, но ошибся Анри Пьер. Я и есть его жена. Только не знал он того, что превратила меня старая фея в лягушку и предсказала, будто выйду я замуж за прекрасного принца. Так что все сбылось, как по писанному.
3: Возможно ли такое?
0: Значит, возможно для тех, кто верит.

Ребята слушали сказку о злой фее и принцессе лягушке. Но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь!

0: Разговоры об искусстве. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную жизни и творчеству поэтессы Ольги Бергольц из архивов радиоканала «Воскресенье». Автор и ведущая Наталья Мильченко.
1: Ее считали духовной матерью блокадников. Ольга Бергольц. Прижизненная легенда. Ее называли и называют музой блокадного города. Ее трагический голос обрел силу в осажденном Ленинграде. Поэтессу опубликовали с юных лет, но ее лирика не была популярной. В 30-е годы почитали плакатную трескотню, а лириков пренебрежительно называли копателями души. На долю Ольги Бергольц выпали тяжелые испытания. Как только сумела она это вынести. Первый муж, поэт Борис Корнилов, расстрелян. Второй, Николай Молчанов, умер от голода в блокаду.

1938 году она по доносу была арестована и пробыла в тюрьме 197 дней. И, как писали потом, столько же ночей.

1939-м была освобождена, рассказывает Ольга Федоровна в автобиографии, полностью реабилитирована и вернулась в пустой наш дом. Обе мои дочки умерли еще до моего ареста. Душевная рана наша зияла и болела нестерпимо.

0: мы еще не успели ощутить во всей мере свои утраты и свою боль, как грянула Великая Отечественная война. Уже 8 сентября Ленинград был блокирован. В тот месяц радиовещание очертило предназначение ленинградцев. Из черных тарелок звучали патриотические песни, летели в эфир призывы, обращения. Активная пропаганда дикторов оправдывала себя. Город не поддался панике. Народ поверил в то, что фашисты будут с позором отброшены от стен Ленинграда. Голос Ольги Бергольц источал небывалую энергию. Она делала репортажи с фронта, читала их по радио. Ее голос звенел в эфире 3 с лишним года. Ее голос знали, ее выступления ждали. Ее слова, ее стихи входили в замерзшие мертвые дома, вселяли надежду, и жизнь продолжала теплиться. Товарищи, нам горькие выпали дни, грозят небывалые беды, но мы не забыты с тобой, не одни, и это уже победа. Можно было подумать, что с горожанами беседует человек полный сил и здоровья. Но Ольга Федоровна существовала на таком же голодном пайке, как и все горожане. В блокадном 1942-м созданы знаменитый февральский дневник и ленинградская поэма. «Войне», дням севастопольской обороны посвящена трагедия «Верность». О своей судьбе, неразрывно связанной с судьбой страны и народа, рассказала Бергольц в автобиографической повести «Дневные звезды», над которой работала до последнего часа, мечтая сделать своей главной книгой. Писать честно о том именно, что чувствуешь, о том именно, что думаешь, это стало и есть для меня заветом, сказала Бергольц в начале своего творческого пути и осталась верна себе до конца.
1: На ковре

Ольга Федоровна Бергольц. Родилась в 1910 году, умерла в 1975. В результате проведенной поисковой работы наличие в архивах КГБ МВД уголовного дела по обвинению Ольги Федоровны Бергольц не обнаружено. По сохранившимся учетам ленинградской тюрьмы значится: Бергольц Ольга Федоровна, 1910 года рождения, уроженка Ленинграда, русская, кандидат в члены ВКПБ. С высшим образованием, писатель, работает на дому, ранее несудима, проживала по адресу Ленинград, улица Рубинштейна, дом 7, квартира 30. Арестована УНКВД по Ленинградской области 14 декабря 1938 года. Ордер на арест номер 11046 от 13 декабря 1938 года. С 8 апреля по 10 апреля 1939 года находилась во внутренней тюремной больнице. Причина болезни не указана. Откуда была направлена? В областную больницу для составления заключения. Возвращена 22 апреля 1939 года. 3 июня 1939 года из-под стражи освобождена за недоказанностью состава преступления. А когда затих

Из книги писателя Ленинграда. Бергольц Ольга Федоровна. Поэт, прозаик, драматург. Член КПСС с 1940 года. Лауреат Государственной премии СССР. Окончила филологический факультет Ленинградского университета в 1930 году. Печаталась с 1925 года. Была разъездным корреспондентом и литературным сотрудником газеты «Советская степь» «Алма-Ата». Была редактором комсомольской страницы многотиражной газеты завода «Электросила». Работала над книгой по истории этого завода. Отдельные главы печатались в журналах «Звезда» и «Литературный современник». В 1935 по 1938 годах эта работа была продолжена в 1950-х годах и опубликована в 1958 году в журнале «Нева» и «Ленинградском альманахе». В годы Великой Отечественной войны работала в Ленинградском радиокомитете. Выступала как поэт и публицист. Писала сатирические произведения, которые вошли в сборник «Балтфлот смеется». Публиковалась в ленинградских «Окнах ТАСС». Написала 4 поэмы: «Февральский дневник», «Ленинградская поэма», «Памяти защитников», «Твой путь». Пьеса «Рождены в Ленинграде» была поставлена в Ленинградском драматическом театре имени Комиссаржевской в 1961 году. В 1952 году находилась на строительстве Волгодонского канала. В 1959-60 совершила поездку по Енисею и была на строительстве Бухтарминской ГЭС на Алтае. Очерки об этих поездках публиковались в литературной газете. По ее сценариям сняты фильмы «Ленинградская симфония», «Первороссияне». По книге «Дневные звезды» режиссером Таланкиным поставлен одноименный фильм. Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями. В Ленинграде нет музея-квартиры Ольги Бергольц. Место ее последнего упокоения в 1975 году, хоть и почетное, на литераторских мостках Волкова кладбища, однако не там, где она хотела бы лежать, а рядом с десятками тысяч сограждан, героев и мучеников блокады, о которых она сказала в своей эпитафии: «Никто не забыт». Заслуги Ольги Бергольц как будто бы и признавались, ее чтили, и все же наверху недолюбливали ее за своеволие, строптивость, свободомыслие. Категорическое нежелание подлаживаться к догме, к руководящим указаниям. Она не подписывала в порядке партийной дисциплины никаких позорных документов. Одной из первых она высказалась по поводу того, что постановление о журналах «Звезда», «Ленинград» надо отменить, и угодила за это в некое закрытое письмо, в результате чего ее имя склоняли, а публикацию ее произведений и работ, посвященных ей, придерживали. Камера Ижовской тюрьмы, через которую Ольга Бергольц прошла в конце 30-х годов, травмировала ее на всю жизнь. Но из этого страшного испытания она вынесла удивительно чуткую и вызывающую бесстрашную душу. Конечно же, ей хотелось и тепла, и домашнего уюта. Борису Корнилову: «И все не так, и ты теперь иная, поешь другое, плачешь о другом». Эти строки были посвящены Ольге Бергольц, и ответ на них: «О да, я иная, совсем уж иная. Как быстро кончается жизнь. Я так постарела, что ты не знаешь. А может, узнаешь, скажи. Не стану прощения просить я, ни клятвы напрасной не стану давать. Но если я верю, вернешься обратно. Но если сумеешь узнать, давай о взаимных обидах забудем.
побродим, как раньше, вдвоем. И плакать, и плакать, и плакать мы будем. Мы знаем с тобою о чем.

но жизнь беспощадно отнимала у нее простые земные радости, зажигая над поэтом неженское созвездие. Ольге Бергольц выпало предназначение трагического поэта своей эпохи. Первый акт трагедии – конец 30-х годов. Второй – блокада. В ее дневниках военного времени находились трагические комментарии к широко известным стихам, к той же поэме «Февральский дневник». Она сознавала, что переживаемое ленинградцами есть страшное бедствие, уродство, позор, смрад, людское бесчестие и величайшая глупость и бессмыслица. «Мы знаем об этом», – размышляла она. «Дико говорить, что мы счастливы этим и радуемся этому. О, лучше! Лучше было бы, если б не было этого ленинградского героизма и мужества. Этот героизм – это ужас, уродство и бред. Но раз так получилось, раз уж так дико устроен мир, что приходится жить в бреду, то слова тем, кто в этом бреду обретает счастье и чувствует, что живет и вдруг наслаждается жизнью, это носители жизни, это она самая жизнь». Это было написано 20 января 1942 года. Когда Ольге Федоровне Бергольц исполнилось 45 лет, «Не замерзнет ручей улыбки на весеннем твоем лице», писал ей Михаил Светлов. Несмотря на все пережитое, она была исполнена прелести, обаяния, хоть и горького. Взял неласковую, угрюмую, с бредом каторжным, с темной думой, с незажившей тоскою вдовьей, с непрошедшей старой любовью, не на радость взял за себя, не по воле взял, а любя. Шла середина века, время благих перемен, 20-й съезд, пора надежд. В новом мире у Твардовского печатались ее новые стихи о возвращении друзей со дна морей, с каналов. Она гордилась тем, что позже главы «Дневниковых звезд» тоже принял Твардовский. Как заразительно она еще могла смеяться и что-то напевать. Как легко стучали ее каблучки по улице Рубинштейна, когда она возвращалась с филармонического концерта, где слушала концерт под управлением Евгения Мравинского, где исполнялась 5-я симфония ее любимого композитора Дмитрия Шостаковича. Я тайно и горько ревную, угрюмую думу тая. Тебе бы, наверное, иную, светлее и отраднее, чем я. За мною такие утраты и столько любимых могил. Перед ними я так виновата, что если б ты знал, не простил. Я стала так резко смеяться, так злобно порою шутить, что люди со мною боятся о счастье своем говорить. Недаром во время беседы, смолкая, глаза отвожу, как будто по тайному следу далеко одна ухожу. Туда, где ни мрака, ни света, сырая рассветная дрожь. И ты окликаешь: ну где ты? О, знал бы, откуда зовешь. Еще ты не знаешь, что будут такие минуты, когда тебе не откликнусь оттуда, назад не вернусь никогда. Я тайно и горько ревную, но ты погоди, не покинь. Тебе бы меня, но иную, не знающую этих пустынь, до этого смертного лета, когда повстречались мы, до горестной славы, до этой пол сердца отнявшей зимы. Подумать, и точно осколок горя шевельнется в груди. Я стану простой и веселый. Твердишь мне, что любишь, тверди.
Многое тогда вернулось в нашу жизнь, в наше искусство, насильно отнятое. Однако надежды на общественное обновление скоро оказались попраны. В сентябре 1968 года Ольга Федоровна очень болела и лежала на Черной речке. Это ее последняя квартира. Тогда она сказала: «Знаете, во что я меньше всего верю? В витамины и в демократию». Но замкнуться, замолчать она не считала для себя возможным, пока позволяли силы. Были найдены записи, сделанные со слов Ольги Бергольц, очевидно, в конце 1967 года, поскольку речь идет о ее двухтомнике, вышедшем в ленинградском отделении Гослитиздат. Она писала, что очень довольна оформлением книги, стремительной, символистической росписью художника Новикова. Ее радует блистательное вступление Яшина, лучшее, что могла бы о себе услышать, очень строго и доброжелательно. Она говорит, что многим обязана Рулевой, превосходному своему редактору. В 1967 году завершилась работа над двумя кинофильмами по произведениям Ольги Бергольц. О «Дневных звездах» в режиссуре Таланкина она говорила: «Картина, по-моему, прекрасная, нравится легкость и непредвзятость к безумной трагедийной теме». Таланкин попросил не присутствовать на съемках. Они происходили, в частности, у Литейного моста. Там повезло с натурой, зима холодная, как в блокаду. Она была под сильным впечатлением от игры Аллы Демидовой. «Как она идет к отцу! Как упорно она идет!» — воскликала Ольга Федоровна, заново пережившая свой поход за Невскую заставу. Пешком через блокадный город в январе 1942 года, когда умер муж, поход к отцу Федору Христофоровичу, единственному близкому человеку, оставшемуся в Ленинграде, заводскому врачу, который продолжал, как мог, исцелять людей. В фильме роль отца замечательно исполнил Попов. Литературный сценарий «Первороссиянин» Ольга Бергольц написала сама. Благодаря постановщику Иванову и оператору Шапира получился фильм «Фреска», где великолепные крупные планы. Ольга Федоровна рассказывала, что пишет вторую часть «Дневных звезд» и хочет вложить в книгу дневники, которые чудом уцелели. Читала из дневников: «Сегодня я пришла из тюрьмы. Я пробыла в ней 149 дней». И продолжала: «Сколько бы лет я ни жила, я этих дней не забуду. Все главные стихи составлены в этой книге». В этой книге будет много о моем друге и муже Николае Степановиче Молчанове. Никого прекраснее и выше этого человека я не знала. Свободный, развернутый, прекрасный человек, гордый человек. Ольга Бергольц была человеком своего поколения. Она умела дружить, и друзья любили ее. К 60-летию Ольги Федоровны в мае 1970 года в доме писателя имени Владимира Маяковского ей устроили большой праздник. «Мы ей скажем осторожно, громким шепотом: „Живи“», – читал Михаил Дудин. Падал на колено, целуя ее край платья, Павел Антокольский. Поздравляли Владимир Николаевич Орлов, Лев Ильич Левин, Александр Межиров, Натан Альтман. И те, кто приехать не смог, присылали телеграммы: «С праздником тебя, Оленька! Самым главным праздником нашей жизни! Сколько б нам не было лет, с днем рождения, Маргарита Алигер! Милая Ольга, крепко тебя обнимаю, люблю, глубоко уважаю, желаю тебе в этот день счастья и хорошей работы. Твой Константин Симонов. Поздравляю тебя, милая Оля, с самым дорогим для художника нестареющим талантом. Ты умница и сама понимаешь, какое это счастье. Остается тебе только быть здоровой, чего тебе от души и желаю. Твой старый друг Леонид Рахманов. Милая Ольга,
день твоего юбилея вновь прими мою любовь и восхищение твоей поэзией. Желаю тебе долгих лет вдохновения. Кайсын Кулиев. Ты моя юность, ты мое поколение, ты мой персонаж, ты моя поэзия. Александр Штейн. Все меньше остается тех, кто близко знал Ольгу Федоровну. Остается тех, кто близко знал Ольгу Федоровну Бергольц. Но город ее судьбы Ленинград помнит все о своем поэте. Помнит счастливые и горькие страницы жизни Бергольц. Помнит и тотчас отзывается на ее имя. А я вам говорю, что нет напрасно прожитых мной лет. Не нужно пройденных путей, впустую слышанных вестей. Нет невоспринятых миров, нет мнимо розданных даров. Любви напрасной тоже нет, любви обманутой, больной. Ее нетленный чистый свет всегда во мне, всегда со мной. И никогда не поздно снова начать всю жизнь, начать весь путь. И так, чтоб в прошлом бы ни слова, ни стона бы не зачеркнуть.

В нашей рубрике «Разговоры об искусстве» сегодня прозвучала передача, посвященная жизни и творчеству поэтессы Ольги Бергольц. Автор и ведущая Наталья Мильченко из архивов радиоканала «Воскресенье». Всего вам доброго!

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. С 22 апреля в Московской митрополии продолжает работу семинар по неоязычеству «Русское неоязычество. История, мифология, обряды, религиозная жизнь. Неоязычники в общественно-политическом пространстве». Семинар, организованный председателем межепархиального отдела по координации миссионерской работы в Московской митрополии протоиереем Ильей Настевичем, при содействии Сретенской духовной академии и Коломенской духовной семинарии, проводится по благословению патриарха наместника Московской митрополии, митрополита Крутицкого и Коломенского Павла, для сотрудников миссионерских отделов, отделов по работе с молодежью и комиссии по вопросам физической культуры и спорту епархии митрополии. Программа семинара включает 7 лекций по следующим темам: что такое язычество и неоязычество, славянское язычество, русское неоязычество, предпосылки возникновения, истории в России, источнику по неоязычеству и неоязычеству верования, православная полемика с неоязычеством, опровержение неоязыческих мифов, идеология и деятельность неоязычников в общественно-политическом пространстве. Занятия в рамках семинара ведутся дистанционно. Работа семинара началась 22 апреля с его презентации в Коломенской духовной семинарии. В ней принял участие первый проректор Коломенской семинарии протоиерей Василий Казинов, протоиерей Илья Настевич и доцент Сретенской духовной академии Конь. Чтение лекций продлится по 18 мая. Продолжаем выпуск. На территории храма преподобного Сергия Радонежского города Челябинска прошел майский сбор православного молодежного актива Челябинской митрополии «Успевай». За 3 дня форум объединил около 170 участников из разных городов региона. Организатором выступил отдел по делам молодежи Челябинской епархии по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Подготовку и сопровождение обеспечил педагогический отряд «Отклик». Темой сбора в этом году стали православные критерии личного и командного успеха. На открытии участников приветствовали министр молодежной политики Челябинской области Юрий Болдырев, руководитель регионального отделения российских студенческих отрядов Марина Сазонова и руководитель епархиального молодежного отдела протоиерей Ярослав Иванов. Программа объединила дискуссии, тренинги, встречи с экспертами и практические занятия. Участники говорили о лидерстве, личной ответственности, миссии и ценностях, знакомились с церковными ремеслами, пробовали себя в колокольном звоне, выпечке, просфор, клиросном пении и иконописи. Одной из центральных встреч стал разговор с общественным деятелем Вячеславом Скворцовым. Завершил образовательную часть тренинг протоиерея Ярослава Иванова «Плен или план», посвященный постановке целей и поиску жизненных ориентиров. Каждый день начинался и завершался общей молитвой. Финалом сбора стали творческие визитки команд. Победил отряд «Ключ к успению» с девизом «Ключ к успению. Путь к жизни вечной». Майский сбор проходит в Челябинской епархии уже не первый год и остается одной из главных площадок для общения, обучения и совместного служения православной молодежи Южного Урала. Продолжаем выпуск. Известный историк и публицист, обозреватель телеканала «Russia Today» Егор Холмогоров по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила посетит 14 и 15 мая Курганскую епархию. Эксперт встретится с курганскими школьниками и студентами, сотрудниками региональных СМИ и даст публичную лекцию для жителей Кургана. Открытая лекция пройдет 14 мая в четверг в 18 часов по теме «Россия в 21 веке. Что нас ждет в будущем?». Лекция пройдет по адресу Курганская областная универсальная научная библиотека имени Югова, город Курган, улица Комсомольская, дом 30, первый этаж. Приглашаются все желающие, вход свободный. Егор Станиславович Холмогоров – историк, политический публицист, писатель, режиссер, документалист, член президиума общества «Царьград», автор большого количества публикаций и исследований, посвященных анализу текущей политической и религиозной ситуации в России, философии и идеологии консерватизма, истории России и Русской Православной Церкви. И последняя информация выпуска. В Алапаевске подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа-2026», организованного полицией совместно с Общественным советом при Алапаевском ОВД и Центром молодежной политики. Конкурс приурочен ко Дню защиты детей и Году единства народов России. Участники создавали поделки, отражающие культуру и традиции народов страны. На конкурс поступило свыше 190 работ из школ, детских садов и социально-реабилитационного центра. Поделки выполнены из картона, пластилина, глины, ткани, пенопласта и других материалов. В состав жюри вошли сотрудники полиции, представители Общественного совета МВД России Алапаевский, в том числе председатель Общественного совета, руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии и иеромонах Серафим Шанин. Поделки победителей направлены на областной этап конкурса в Главное управление МВД по Свердловской области. Все участники получат дипломы, а победители – памятные подарки. Комиссия благодарит детей, родителей и педагогов за участие. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Беседы о вечном» принимает участие протоиерей Артемий Владимиров. Беседует Сергей Платонов, программа из московской студии телеканала «Союз».
2: Сегодня в гостях у нас протоиерей Артемий Владимиров. Батюшка, и вас приветствуем. Христос воскрес!
3: Воистину воскрес Христос, которого нам благовествовали жены-мироносец.

0: Батюшка, вопрос задает нам телезрительница в прошлых программах. Но зачем Бог попускает то, что ее там на работе оклеветали, сказали неправду, а вроде она молится, причащается. Это большой вопрос, перефразирую чуть-чуть. И вроде как живет правильно, праведно. И это подтверждается в некоторых нормативных юридических актах, потому что такая работа, соответственно, ее труд правильный. Но Бог попускает разные искушения. И вроде как все честно, все хорошо. Но эти испытания, почему, зачем? Вот так вопрошает наш зритель.
1: Обратимся к Священному Писанию. Обратимся к псалтири царя Давида. Бог испытывает и праведного, и нечестивого. Земная жизнь подобна морской волне, которая накатывает на берег, и галька, шурша, оползает, а потом вновь выносится на взморье. И посмотрите, как эти камешки, я люблю смотреть на прибрежные камешки, округлые, разноцветные, увлажненные, они напоминают полудрагоценные камни. Так должна потихоньку округляться человеческая душа, потому что хоть и золото, а вредные примеси в нем могут присутствовать. И каждый из нас, помимо семени божественной благодати, еще и таит где-то в уголках души ветхую закваску. Твое самолюбие, твое желание, чтобы тебе говорили и думали хорошо, твоя работа на показ, ты выкладываешь в интернете свои знаки отличия, ты впадаешь в легкое уныние, если тебя обошли вниманием, ты не против с иронией сказать о недостатках коллеги, ты забываешь благодарить Господа за мирное течение жизни. Вот, братец-кролик, не все коту масленица. Достоинство христианина, сказали отцы святые, познается в искушениях, в испытаниях. Как говорили еще и наши наставники благочестия, благочестив, да не искусен, не искушен, не искусен. Если ты живешь в парниковых условиях, где гарантия, что лукавый не выбьет тебя из седла при первом нападении? Поэтому тяжело в учении, легко в бою, забитого воробья, двух небитов дают. Можно продолжать, но кажется, все ясно.
0: Угу. Вопрос пришел следующий к нам о роли женщины в церкви. Вот такой вопрос, почему женщинам нельзя заходить в алтарь? Почему это право?
1: Слава тебе, Господи, что в церкви, в лоне нашей матери, мы никакой ролей не играем. Но в церкви нет роли, нет кастинга, выражаясь современным языком, но есть служение. А служение эти многоразличные, каждому служению соответствует дарование божественной благодати. Поэтому зайдите в храм, и вы увидите, по-человечески говоря, что на хрупких женских плечах многое держится. Это и клиростное послушание, это и трапезная часть, это и подготовка к храму, к Божьему празднику. Да посмотрите, сама божественная литургия преимущественно наполнена нашими шляпками, платочками. Наши сестры-христианки как рожь колосится, когда волнуются желтеющие нивы. А мужчины где? А они как редкие васильки во ржи, прячутся, склонив свои головы. Настолько они драгоценны, настолько малочисленны, что при выносе святой чаши их даже выталкивают, подталкивают. Идите, причащайтесь, вы же сильный пол, вы наша надежда, вы наши защитники, вы свет в окошке, идите первыми, а уж мы подождем.
0: Вроде так и положено, да? Вот я знаю храмы, где такая традиция соблюдается, первые мужчины причащаются.
1: Лишь бы только они не задирали нос и не забывали, что все-таки галантность, рыцарство и умение культурно общаться с прекрасным полом – неотъемлемое качество христианина. В алтарь? А что она, милая, будет делать в алтаре? Она его разнесет по кирпичам. Тем паче, что болтливый ее язык, любое какое-то смущение будет вынесено на всю Ивановскую. Как говорил с мудрой улыбкой святитель Филарет Московский, редко он допускал такой человеческий элемент в своих выспренных проповедях. Не случайно Христос, Искупитель, посылает ангелов, которые благовествуют чудесные события, победы жизни над смертью, обращает к женщинам. Почему им? Да женский язычок. Промысел Божий знает, что этот язычок во мгновение ока на всю вселенную разнесет это пасхальное благовестие. Так что женщине тоже должна памятовать, есть древо, к которому прикасаться нельзя. Вот это разумное самоограничение, как говорят в Европе, no passage, private territory, нет прохода, это территория не для вас. И женщине полезно чуть-чуть смириться при духе нашей эмансипации, везде первое, пушистое, белоснежное, самое нужное. Вот хорошо памятовать, что не все уголки рая находятся в зоне действия сети. Смирение дочерям Евы также необходимо, как и сынам Адама. И вот эти красные линии, которые тебе не дано пересечь, помогают тебе вспомнить, кто ты и что ты, помогают тебе развивать кротость и преданность Небесному Отцу. Быть послушливым ребенком – это великая благодать, по поводу которой не нужно переживать и добиваться всеобщей уравниловки, свобода, равенство и братство. Знаете, кто это кричал-то? Это были дамы с пониженным чувством социальной ответственности, населившие Булонский лес под Парижем, когда их за древнюю профессию выпустили из Бастилии. 14 июля до сих пор у французов это главный национальный праздник. Вразуми и прости, Господи.
0: Да, но и мы тоже, мужчины, когда входим в алтарь, кому положено, тоже заходят туда с благоговением. Священники делают поклон, целуют престол. И миряне тоже в определенной последовательности делают поклоны, кланяются. Конечно. И там никаких хождений нет.
1: А посмотрите в алтаре, там на каждой стене что написано? Преподобный Серафим Саровский. Батюшка говаривал, что здесь, где невидимо ходят ангелы, никто да не позволит себе произнести ни одного лишнего слова. Даже если кто будет искушать себя пустыми речами, молчи, воды в рот набрав, иначе не оберешься бед. А на другой стене преподобный Амвросий Оптинский: посылаются скорби за праздные речи в храме. Все ныне небесные с нами невидимо служат. Да молчит всякая плоть человечья, и ничтоже в себе, да не помышляется. Входит царь славы, дареносимый ангелами. А Федор Иванович Тютчев, мужчина был, описал в стихотворении «Силенциум» молчание. Молчи, скрывайся и таи свои заветные мечты. Ключи, сердце не возмути. Молчи, молчание злато. Что-то я опять заговариваюсь.
2: Так же говорится. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе жить нраву. Поскольку он уже смерть победил, и сущий во гробе воскрес, значит, тело, потому что души нет во гробе. тогда получается, какие проблемы со всеобщим воскресением, что уже тела воскресли. Правда, не все. У Ивана или от Матфея там часть только какая-то воскресла, когда там написано. Остальные по сей день дожидаются. Так как же быть с воскресением?
0: И вот он говорит, что Евангелие от Матфея пишется, что не все воскресли телом, кто-то воскреснет, второе пришествие ждет. В общем, хочет понять последовательность того, как правильно это происходило и как это будет происходить, если уже вот Христос тело воскресло.
1: Для этого посоветуем нашим телезрителям раскрыть то пророчество из книги Иезекииля, которое мы слышим в пятницу, Великую Пятницу вечером, утренняя Великой Субботы. И увидел я, дунув на кости сухие, как вошел в них Дух Божий, зашевелились кости, кость кости, жилы к жиле, и восстал сон великий, и воскресли мертвые, и вошла в них сила Божия, души человеческие. А апостол Павел в послании к Коринфянам добавляет и подробно говорит о том, как не все умрут телесно, но все мы изменимся при втором и страшном пришествии Христовом. Так что тело перстное, земное, душевное человека, который будет свидетелем окончание мировой драмы и пришествие Господня потерпит какое-то таинственное изменение, так что его и телесный состав уже приобретет качество нетления. Другое дело, что состояние тела зависит от строя твоей души. И у кого-то, по изъяснению Макария Великого, тела будут светлые, прозрачные, легкие, как чертог из хрусталя. Это, конечно, у телезрителей телеканала «Союз». А те, кто не любит телеканал «Союз» и даже выключают его, когда он сам собой, такое бывает пасхальное чудо, в телевизоре включит себя, у тех тело может быть другое. Но давайте сегодня говорить только о свете Христового воскресения.
0: Ну вот как важно на самом деле было посещать службу на Страстную неделю. Я помню тоже эти премии, эти чтения. А обычно их, так скажем, немножко, ну, по-разному читают в храме, потому что, по-разному бывает. Вот. Но вот кто следил, вот я старался следить, то этот как бы момент очень явственно, скажем так, запечатлевается, да, в сознании, и понимаешь, зачем и все, и почему, да, это происходит.
1: А я, вы знаете, по этому поводу две вещи хочу сказать. Может быть, в бездных интернета, фосфорицирующих, можно найти эту службу утренней Великой Субботы в храме митрополита Антония Сурожского, где чтец и хор настолько прочувствованы, не спеша, как будто время не имеет над ними власти, поет эту службу, и это пророчество, какой-то Божий человек читает так, что вы уже как будто сами восстаете из гроба, чувствуя, как Бог восставляет ваше телесное естество. И второе, сам я, когда участвую в этой службе, и когда с крестным ходом мы возвращаемся в храм, всегда отбираю у чтецов прокимны, которые звучат до и после пророчества Иезекиилева и перед посланием апостола Павла. Вот не могу сдержаться и посреди храма стою: «Да воскреснет Бог и расточатся в рази Его!» Так накричался, что остался на Пасху без голоса.
0: Это очень важно, кстати. Я это тоже заметил один раз на одном приходе, дали к чтецу такому очень меланхоничному такому человеку. И он так уныло прочитал его. Я думаю, Господи, ну что ж такое-то?
1: Господи, помози нам имени Твоего ради.
0: Я к нему по службе пришел, говорю: дружище, давай, через год нормально. И там, как, вот, и поэтому...
1: Так и хочется шильцем уколоть, да, чтобы, да, он эту благодать.
0: По-человечески
1: весть.
0: Хочется порадоваться вот этим словам, вот получить что-то особенное в этот момент. А вот в Еловском соборе я заметил, там они заходят после крестного хода, вот погребения, заходят, и все читается в темноте. Вот ровно до слова «Да воскреснет Бог». «Да воскреснет Бог», включается свет. Да. Вот полностью весь свет в храме включается. Очень именно в этот момент. Очень, конечно, так эффектно, но радостно как-то.
1: В каждом храме есть свои писанные и неписанные традиции. Возвращаясь к женам мироносицам, сегодня в храме Святой Троицы нежно-салатового цвета мы видим главку, где я, недостойный, исполняю послушание настоятеля. После поздней литургии есть традиция, и мне, как новоиспеченный настоятелю, приятно вписываться в эти местные традиции. У них есть традиция после отпуска поздней литургии, воскресный день, жен мироносец, делать общее фото. Народу много. Сначала батюшки на селье, потом к батюшкам в красных стихарях алтарники. Это фото номер два. Фото номер три – воскресная школа вместе с батюшками. И фото номер четыре – старый млад. И мироносицы столетние такие, мокрицы выползли. И женщины вообще в трех возрастных категориях в России. Это юная особа до 25 лет, молодая особа до 45 лет и среднемолодого возраста от 45 лет и 100+. И вот все как-то...
0: У вас есть и такие 100+?
1: Сгруппировались, так возраст скрывают наши мироносицы.
0: Все понятно, да.
1: Интересно, что один оптинский батюшка, мне тоже сообщили такую словесную новость, когда приезжают на Пасху, там же такой круговорот воды в природе, множество паломниц. Батюшка, видимо, по-монашески суров, откичичен, говорит: ну вот, приехали, по миру носятся городские мироносицы.
0: Интересно. Батюшка, еще один вопрос от телезрителя, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Да, здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий, Христос воскресе.
0: Воистину воскресе.
3: Вот, батюшка, по Иоанну Златоусту, вот он говорил: Господь своим пришествием воскресил нас, умерших от грехов, и оживотворил, разрушив двоякую смерть, смерть греха и смерть плоти. Значит ли это, батюшка, правильно ли я понимаю, что если человек, он не ищет Христа, он не желает быть со Христом, то, то грех по-любому будет господствовать над ним? Скажите, пожалуйста, спасибо.
1: Прекрасный ваш вопрос. И действительно, когда Спаситель говорит о близких кончине мира временах, вопрошает: когда приду, найду ли на земле верующих в меня? О чем идет речь? Мы веруем, что Иисус Христос – это Бог-человек. Но все ли мы веруем, что в таинстве крещения, участниками которого мы стали, Христос Спаситель вдохнул в нас, в наш дух, инъекцию бессмертия? Ведь восстание Христа из мертвых, победа Господа над смертью, прежде всего познается в глубинах твоей собственной души. Христос оживил твой дух, он сам по себе не уничтожим, но это еще не есть жизнь в благодати, это еще не есть вечная жизнь, это еще не есть жизнь в Боге. Но воскресший Христос тех, кто верует, любит Его, кается, дарует нам воскресение Духа нашего. И это воскресение, то есть благодатное единение с Господом в глубинах нашего сердца, вот тот непреложный факт, который мы призваны в себе осознавать, и мало-помалу стяжевать Божью благодать с тем, чтобы, соответственно, и перспектива телесного воскресения ясно себя обрисовывала. Ведь преподобный Силуан Афонский говорит о том, что пребывание в Божьей благодати у тех, кто ищет исполнение заповеди, будьте совершенны, как Отец ваш совершен, есть. Пребывание Божьей благодати познается не только душой, но и телом. Преподобный Силуан был таков, он опытно, как Симеон, новый богослов, он опытно осознавал и переживал и чувствовал, как Христос воскресший освящает всю целокупность его естества, духа, души и тела. Ну и, конечно, если такая вера тебя потихонечку посещает, животворит, тогда ты можешь с Александром Сергеевичем Пушкиным сказать: «Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире меня переживет». И хоть бесчувственному телу, опять Пушкин, равно повсюду истлевать временно, но ближе к милому пределу. А что наш милый предел? Конечно, телеканал «Союз». Мне бы хотелось почевать.
0: Вот я помню слова одного моего хорошего знакомого. Мы хоронили его отца. И вот я видел, как ему было тяжело. Я специально собрал на отпевание хор, чтобы как-то, когда хор поет красиво, хорошо, он немножко забирает вот эту скорбь у людей, отпевание проходит более спокойнее. И вот он потом просто мне поделился, я старался как-то его поддержать, выслушать, и он говорил: вот я смотрел на своего папу и понимал, что смерти не может быть, ее просто нет. Вот как... Я боюсь говорить, я не знаю, как утешать людей. Но это очень сложно, не пережив какие-то моменты. И он такие вещи говорит, я прям так даже воспрял вот в этот момент, даже в какой-то степени.
1: Да, несомненно.
0: Опыт человека, пережившего это.
1: Те, кто прощались со своими близкими в нашем земном житии и бытии, это осознают. Они осознают присутствие живой личности. И я, например, так был приведен к вере Божьей благодати, будучи школьником еще советского времени, которым вбивали: бытие определило сознание раз навсегда. Материя познается с нами, нами, в чувствах, ощущениях, объективно, неизменно, ну и прочие формулы. Деньги, товар, деньги. Когда бабушка почила, в моей душе проснулась в полноте любовь к ней, ее и звали любовь. И хотя отравленный заблуждениями рассудок твердил, ее нет, а сердце чувствовало ее присутствие. И вот это противоречие омраченного ума и раскрывшегося в скорби духа было началом мучительной ночи, которая завершилась умиротворением. Душа пришла к Богу, как будто в муках рождения пребывая. И поэтому, действительно, вы правы, погребение, отпевание – это всегда таинственная вещь. Не могу удержаться, буквально на Пасху у меня звонок: «Батюшка, ваш духовный сын отошел в вечность». А это кто? Ну как же, это дочка столетнего раба Божьего Льва, которого вы крестили 7 лет тому назад, а причастили перед Страстной. Представьте себе, старый моряк, подводник, русский еврей, захотел принять крещение, всю жизнь служил Советскому Союзу, родине. Вот. Вокруг все некрещенные его, две дочки интеллигенции, такая московская, племянники, правнуки. И когда его в домашних условиях крестил, и он облегся в белую одежду, и я стал петь «Елица во Христа, креститесь», он тоже крестится, поет по-церковно-славянски.
0: Подготовился, да?
1: Впервые услышал эти слова. И после причастия он говорит: «Я снова в строю, я готов вновь испытывать подводные лодки». Я говорю: «Дедушка Лёва, какие лодки? 93 года. Он говорит: «Бывших подводников не бывает». Представьте себе, скончался на Пасху. И вот,
0: прям 12 апреля.
1: Да. И я отпеваю его на светлые недели по пасхальному чину. Здесь перед аналой, на аналое лежит его портрет, видимо, ко Дню Победы в белом кителе, в белой фуражке, такой обаятельный, красивый. Лежит он здесь в гробе, ну, живой. Вокруг стоит некрещенная рать родственников его. Такие курчавенькие, ну, прямо как будто явление Христа на народу картины Иванова. Ну, просто точь в точь. И я совершаю каждение в начале отпевания. И подумаю, сейчас вот я же вот обращусь к кадилам, буду кадить народ. Вот. И сейчас буду благовествовать Христово воскресенье. Интересно, что я получу взамен? Христос воскресе! Они как бы не знают еще, что отвечать. Но были, конечно, его соратники, были наши прихожане. Воистину воскресе! Вот так Господь Бог избирает лучших. И через них детка за репку. Репка – это церковь. Угу. Бабка за детку. И вот эти милые интеллектуалы, окончившие математические школы, финансовые институты, все на хороших работах находятся, приняли через этого подводника льва благовестие Христово.
0: То есть они покрестились уже?
1: Они или... ушли умиротворенными. Ага, они сказали, как все было прекрасно, как это чудесно. У них ушла какая-то, знаете, неизбывная скорбь. Благодать Божия касается сердец, когда мы действительно делимся этим пасхальным «Христос воскресе» с любовью.
0: Ну, будем надеяться, что еще придут к вам.
1: Так они умные люди, поэтому они спешат, понимая, весь Израиль спасется, когда соединятся бывшие язычники, бывшие иудеи во Христе, новое творение. Спешите, спешите, времени остается достаточно, но не так много.
0: Тогда задам вопрос. Что такое Новый Иерусалим? Мы постоянно поем.
1: Святися, и про Сион святися, поем. Новый Иерусалиме, слава Богосподня, на тебе воссия. Это, конечно, мать Сион, церковь новозаветная, невеста Агнца. Это, конечно, храм Господень, собирающий в себя каждой твари по паре, как Ноев ковчег. И это, конечно, душа самого христианина. Ведь мы, священники, тотчас причастившись святых христовых тайн в алтаре, читаем эти пасхальные молитвы. «Святися, святися, Новый Иерусалим». Пасха Господня, Господня Пасха, Христос вселяется в сердце человека и делает его горним Иерусалимом.
0: Да, пасион – это как раз не про сионизм, да, батюшка?
1: Сионизм пусть уйдет туда, где давно уже и гитлеризм, и троцкизм, и прочие пароксизмы человеческих заблуждений.
0: Один знакомый спросил, что за сион? А в политической повестке кто живет, немножко путается.
1: Пусть изучает народ песнопения церкви, пусть включает чаще в интернете песнопения, исполняемые хором под руководством...
0: отца Матфея Мармеля.
1: Отца Матфея Мармеля и его преданных учеников, и священные писания, давайте понимать не в приземленных, искаженных политических каких-то концепциях, а в мистической глубине, как учит нас святой Симеон, новый богослов, Иоанн, богослов тайнозрителей, весь сон святых Церкви Божией.
0: Кстати, вот тоже я заметил такой очень важный момент. Вот в пасхальный период мы поем и на Страстной неделе, например, вот сейчас Тропарь, мы поем «Благообразный Иосиф, с древа с ним причастил твое» и так далее, «Мироносицам женам», а на часах пасхальных мы пели «В гробе плотский, в одеже с души якобо». То, что мы в обычный, не в пасхальный период, на службе не слышим, это все читает священник в алтаре. Вот, ну, как-то да. Я понимаю. То есть многие вот эти вот песнопения входят в обиход, как бы в хор, в клирос, в мирян. То, что вот регулярно происходит, читает священник, ну, в обычное время в алтаре. То есть мы на такое ощущение, что стирается вот эта некая пасхальная радость, которая, в принципе, на каждой литургии должна... Ну, она и есть присутствовать, но мы это как будто теряем. Пасхальное, конечно, особое отношение.
1: Все познается в сравнении. Если бы мы с вами попали в холодный дом Федора Михайловича Достоевского, он описывает, как на каторге, и был, очевидно, сам свидетель этого, каторжане на Пасху, представьте себе, скандалы на руках или на ногах, поют на память «Да воскреснет Бог Христочадца и врази его! Пасха, Господня Пасха!» Стихиры Пасхи, каторжане, осужденные на разные сроки за всякие преступления, пели наизусть. И, конечно, могу лишь себе представить, как входит свет незримый в сердца человеческие, там, где юдоль скорби, страданий. Чем глубже Бог, тем глубже скорбь, тем ближе Бог. Поэтому думается, что нам нужно сохранять эту свежесть восприятия, что в наши дни особенно легко, потому что все мы духом с воинами, все мы скорбим упавших, все мы соучаствуем в скорбях, претерпеваемых нашими ближними и дальними. И, конечно, Церковь всегда обновляет, дает нам это чувство новизны, если мы стараемся внимать умом и доводить до сердца смысл песнопений.
0: Да, это очень важно. Вот так затронули тему вот военных и так далее. Очень много общался с ними, общаюсь, и в какой-то степени знание о том, что Христос воскрес, и какие-то, может быть, личные переживания, связанные с этим событием, да, в человеческой истории, проще объяснять, возможно, какие-то потери там, среди бойцов, близких и так далее. Но, опять же, сложновато. И все порой бывает из-за того, что люди не совсем понимают суть нашей веры, очень много обращают внимание на внешнее, на, там, не знаю, очень там слишком золотые купола или очень хорошая машина у батюшки. И как-то почему-то это их отталкивает от истинной религии. Как бы ты ни объяснял какие-то сути происходящего, все равно это почему-то внешне больше людей захватывает. Почему так происходит? Что можно сказать таким людям?
1: Думается, виноваты те внутренние тараканы, как бы их вы ни назвали, гнусики, духовные иноагенты, которые дергают за ниточки страстей человека внутри его собственной души. И когда его сердце устремлено не к божественному свету, а к темным делам или к страстишкам, захватившим его в плен, тогда он, пользуясь славянским языком, не пщует вины о грехах, придумывает всякие извинения собственным грехам.
0: То его не думает, не думает, да, перевести?
1: Придумывает.
0: А, вот так.
1: Придумывает. Вот. Его соблазняет то, что других восхищает. Вот я проезжаю сегодня рано утром мимо храма Христа Спасителя. Уже боковые купола Маковки освобождены от лесов. Вот смотришь, проведена капитальная реставрация. И если раньше там было покрытие какое-то, видимо, искусственное, такое затемненное, почти с бронзовым отливом, как бы золото, но не совсем оно. А тут смотришь, главки сияют так, как обручальные кольца. Вот сегодня я венчал людей, не блестят на пальчиках. Весело становится. Наш святорусский богатырь, храм Христа Спаситель, где ты, Каганович, поворотивший ручку взрывного устройства? Чей подол? Ты странный человек пытался задрать. Богатырь стоит, храм Христа Спасителя. Святейший Патриарх отметил и правильно отметил пасхальный вечер, что господину Лужкову зачтется этот капитальный труд. Он, Патриарх, нам напомнил, что Ельцин, вызвав Лужкова, Юрия Михайловича, сказал: ваш там храм в честь вот кого он там, вашего Христа Спасителя, давайте-ка отложим этот проект. У нас есть другие задачи. Нужно интегрироваться в европейскую безопасность. На что Юрий Михайлович ответил: вы знаете, Борис
0: Николаевич,
1: у нас уже утвержден график и план созидания этого памятника нашему великому прошлому, и отступать от этого графика мы не будем. Ну ладно, ответил тот. Вот как интересно. Поэтому давайте все-таки видеть светлую сторону медали, а не искать пятен на солнце. Батюшка едет в машине, уж раз вы затронули вопрос. Вопрос, чья это машина? А может быть, это матушкина машина? Мне, например, матушка вообще не разрешает даже права сдавать на вождение. Я говорю: матушка, но все мои друзья, батюшки, имеют права. Она говорит: отец Артемий, пока я жива, прав у тебя не будет никогда. Я говорю: как, почему? Я же вот член Союза писателей России. Матушка говорит: ты мне нужен живой. В каком смысле? Да ты же стоя спишь на ходу. Я вот внимательно смотрю твои примеры, прямые эфиры на телеканале «Союз». Я же знаю, что ты на автопилоте находишься. Две литургии, одно венчание, исповедь, общение. Ты приходишь на телеканал «Союз», ты находишься в литургическом, постлитургическом сне. Людям кажется, что ты живой, глаза блестят, жестикулируют. А я знаю, что ты на режиме автопилота. Прав не будет никогда. Так что не будем спешить осуждать батюшек за то, что они катаются на чужих автотранспортных средствах.
0: Да. В общем, если твоя жена, супруга, тебе что-то запрещает или что-то пытается тебе донести, надо, наверное, ее слушаться. Значит, она тебя очень сильно любит и хочет тебе блага. А то бывает иногда хочется поспорить. Что ж ты там знаешь такого, что мне полезно?
1: Вспоминаю Влада Листьева, с которым мы когда-то делали общие передачи на первом
0: Нашел этот выпуск.
1: Канале телевидения, когда он сидит в подтяжках, в такой очки в роговой оправе, очень любознательный, все было для него в новинку, а для нас разве не было? Uh-huh. Отец Артемий, а скажите, пожалуйста, вы ругаетесь со своей матушкой? Ну, я был молодой, заводной, говорю: вы знаете, конечно, как человек, я могу это допустить, но мы делаем это на французском языке. У него так очки, раз на лоб, и легкая пауза.
0: Я помню учительницу по географии своей в школе. Когда мы ее не слушались, она начинала урок вести на немецком языке.
1: Ну вот бывали люди в наше время. Это дорогого
0: Надежда
1: стоит.
0: Надежда Николаевна Воскресенская.
1: Ich spreche Deutsch nicht. Achtung, Achtung, Hände hoch.
0: Хорошо. Батюшка, не так много времени остается до конца. Вот вопрос задают нам следующее. Вот известно, что все люди имели грехи. Вот все. Вот. А что церковь в этом отношении говорит о Божьей Матери? Честнейший херувим.
1: Пречистая Дева с младенческих лет устремила свой дух к источнику любви и света. И отроческие девичьи годы, зрелость.
0: Поэтому она же была человеком. Ведь она могла капричи, как ребенок.
1: Она никогда не ушла своим вниманием от света божественного, который льется и в наши души. Ведь Господь и в наши души вливает свою любовь. И нам дал детектор истинной совести, которой мы должны быть руководствуемы. В этом смысле Пречистая Дева была дочерью Адама и Евы. И ей необходимо было искупление. И она приняла по преданию крещение, чтобы были стерты последствия того Адама. Адамова непослушания. Но Пречистая Дева была исключительно боголюбива и остается таковой. Настолько, что самые ангелы удивляются ее устремленности к Всевышнему, ее жертвенной любви к нему. И так она, может быть, и была чем-либо искушаема, но никогда не сдавалась навстречу искушению, а препобеждала эти искушения внутренней обращенностью к Создателю. И это тайна, которая для нас очень важна, потому что если, подобно Святой Марии Египетской, мы в нашей борьбе с нашими страстями будем всегда апеллировать, вызывать Пречистой Деве, прося ее быть с нами, руководствовать нами, поддерживать нас, укреплять нас, то мало-помалу укрепимся, и страсти-мордасти, есть такой у Горького, Пешкова, Алексея Пешкова рассказ, отсохнут и отойдут, потому что воскрес Христос, он всемогущ и всесилен, и поэтому если наш девиз жизненный, как на телеканале «Союз», с молитвой к Богу, с любовью к людям, победа будет за нами, наша победа, Христова победа. Обращаюсь к вам с пожеланием почаще заглядывать в Божий храм, где раскрыто небо, где выносится святая чаша, где воскресший Христос явственно обнимает нас, возрождает наши души и дарует нам полноту жизни воскресшим, воскресшей, полноту жизни в благодати своей.
0: На этом закончим нашу программу «Христос воскрес».
1: Воистину воскрес Христос.
0: В гостях у нас был протоиерей Артемий Владимиров. На этом наша программа окончена. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.
4: С протоиереем Артемием Владимировым беседовал Сергей Платонов. С вами радиоканал «Воскресенье».
5: В Екатеринбурге 21 час.
6: Новости.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в преддверии Дня Победы возложила цветы к стеле «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге. В торжественной церемонии приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также депутаты областного парламента, труженики тыла, представители ветеранских, патриотических и молодежных организаций. Отдавая дань уважения подвигу тружеников тыла уральцев, чья самоотверженность в годы Великой Отечественной войны стала частью общей победы, глава областного парламента провела параллель с современными событиями. Сейчас уральская промышленность и жители вновь подставляют свое крепкое плечо армии. Оборонные предприятия выпускают новое поколение продукции, востребованной на СВО. Уральцы льют свечи, плетут сети и многое другое, что так необходимо нашим бойцам. Внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны сегодня защищают свою родину, и в этом сила уральского характера, сказала Людмила Бабушкина. Напомним, за ратный трудовой подвиг и массовый героизм уральцев, проявленный в годы Великой Отечественной войны, указом президента России Владимира Путина четырем городам Свердловской области, Екатеринбургу, Нижнему Тагилу, Каменску, Уральскому и Верхней Пышме присвоено звание «Город трудовой доблести». В честь этого события в столице Среднего Урала в 2023 году была открыта 42-метровая стела. Продолжаем выпуск. В текущем учебном году школьники 7-9 классов муниципальных образований Среднего Урала приняли участие в полуфинале областного социально-педагогического проекта «Ориентиры жизни», проходившего в Екатеринбурге под девизом «Ориентиры жизни. Труд. Профессия. Родина». Проект призван помочь детям, подросткам и юношеству сориентироваться в сложной системе жизненных координат, осознанно выбрать будущую профессию, определить свое место в обществе. В течение протяжении всего периода проведения конкурса школьников активно вовлекали в разнообразные мероприятия. Они проявляли себя в интереснейших конкурсах, расширяли кругозор на познавательных лекциях, получали незабываемые впечатления от тематических экскурсий. За каждое участие и достижение ребята зарабатывали баллы, которые в итоге и определили победителей. На сайте социально-педагогического проекта «Ориентиры жизни» организаторы сердечно поздравили их с победой в полуфинале, указав, что все они показали высокий уровень знаний, настойчивость, стремление к успеху. «Мы верим, что каждый из вас – настоящий патриот своей страны, человек с крепкими жизненными принципами и правильными ориентирами. Вы выбираете путь добра, честности и трезвого взгляда на жизнь, а это основа для больших личных и общих побед. Такие ценности делают вас не только сильнее, но и объединяют ради будущего, где главное – уважение к себе, окружающим и своей родине. Пусть эти ориентиры всегда ведут вас к успеху, вдохновляют на новые свершения и помогают оставаться достойными людьми в любой ситуации», написано в поздравлении. Впереди у ребят финал. Планируется, что на финальные испытания, которые пройдут на территории Екатеринбургского кадетского корпуса, команды соберутся в период с 14 по 17 мая. Организаторы надеются, что этот финал станет для ребят временем радости, новых знакомств и настоящей дружбы. В эфире новости. На минувшей неделе в педагогическом колледже города Ревды провели презентацию проекта «17 уроков духовно-нравственных ценностей», созданного при участии клирика Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбургской епархии, священника Николая Дмитрука и студентов Екатеринбургской духовной семинарии. Первокурсникам колледжа представили цикл видеоуроков, посвященных 17 ценностям, закрепленных указом президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. И каждая из них была раскрыта в видеороликах с позиции вероучения церкви, в чем помогали священники Николай Дмитрук и студенты Екатеринбургской духовной семинарии. Интересно то, что в роликах отразили не только позицию и опыт великих советских и русских педагогов, но и позицию студентов Ревдинского педагогического колледжа, принимавших участие в проекте и высказавших свое мнение относительно каждой ценности. По отзывам организатора встречи, цикл уроков – это не просто видео, раскрывающее понятие о 17 духовно-нравственных ценностях, но и эффективный методический материал для преподавателей обществознания. А для будущих учителей это практический пример, знакомящий их с моделью и формами взаимодействия с учениками. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

104,4. Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5. Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии.
1: Здравствуйте, Вера.
2: Здравствуйте, Виктория.
1: Повод у нас есть сегодня поговорить о важном, важном для всех нас. Это тема трепетная, грустная, со слезами на глазах. День Победы. Я знаю, что в 2025 году мы вспоминали 80-летие со дня Великой Победы, а в 2026 в этом году вспоминаем начало Великой Отечественной войны, 85 лет со дня войны. Вышла книга, которую вы писали, «Заветный ларчик». Эта книга, вы с этим произведением ездили на родину деда. Произошло это 9 мая прошлого года. Внесли своего дедушку, участника Великой Отечественной войны, в список музея на Поклонной горе. Я не буду больше углубляться в историю, потому что я хочу услышать именно от вас, как от автора книги, «Заветный ларчик». Почему так называется? О чем вы писали? Как вы к ней пришли? Вопросов много, но начните с того аспекта, с которого хотели бы начать.
2: Книга о моем деде, участнике Великой Отечественной войны, я назвала ее «Заветный ларчик». Символ этой книги получилась шкатулка заветная, в которой хранятся артефакты, воспоминания, какие-то письма, награды участников Великой Отечественной войны, которые передаются по наследству, чтобы потомки могли открыть и вспомнить и поблагодарить своего героя. Вот какой смысл. И получилось, что это моя благодарность моему деду за то, что он защитил нашу страну. Вот она сама как будто бы это тот самый ларчик, который я храню, вспоминаю и благодарю. Книга вышла в конце мая 2025 года, как раз к Дню Великой Победы. Она была уже в электронном варианте. И так получилось, что у меня получилось поехать на 9 мая в село Ващеково. И это Пошехонский район Ярославской области.
1: Родина дедушки.
2: Рядом находится село, где он родился. Просто сейчас люди уже там в основном не живут, только дачники, а все в основном живут в соседнем селе Ващеково, где как раз есть музей, посвященный войне, и стоят такие стелы с именами всех местных жителей, ушедших на войну, в том числе и Гусева. И как раз в моей книге есть эта фотография этой стелы с именами, с фамилиями всех Гусевых, которые ушли воевать. Там и другие жители. Очень много ушло воевать, и мало кто вернулся. И по традиции всегда 9 мая там люди идут к этим стелам, чтобы

0: жить цветы. И в клубе вечер, день памяти обычно. И я выступила, рассказала местным жителям о своей книге, об их герое, который здесь родился, жил. И даже он здесь трудился и был председателем колхоза до войны. Вот. Так получилось, что мне очень тепло приняли местные жители. Они очень рады были, что сохраняется память об их герое. Вот. Это было первое удивительное событие. Второе, то, что... В это время я поехала еще в Москву и попала как раз в период празднования Дня Победы на Поклонной горе, в музей, наш знаменитый музей Поклонной горе. В том числе сведения о дети внесла в их книгу памяти, которая у них существует, фотографию. Там есть такая стена в музее, на которой появляются все лица всех участников Великой Отечественной войны. Это, конечно, необыкновенное впечатление. Они без конца меня, их невеликое множество. Я наконец смогла внести фотографию деда, сведения о его боевом пути и упомянуть, что про него есть книга. Теперь заветный ларчик, чтобы вдруг, если кто-то заинтересуется, может поглубже узнать об этом герое.
1: Вера, можно вас спросить? Расскажите немножко о дедушке. Может быть, родители вам говорили, может, фотографии были, каким он был до Великой Отечественной войны, где служил.
0: Про своего деда я слышала только от отца. Все, что он мог рассказать, он рассказал. Я помню себя с детства, как папа начинал искать могилу своего отца, как разыскивали однополчан, чтобы узнать о последних днях жизни деда, о его гибели, о его боевом пути. И вот как раз с этого-то все и началось, что я нашла дома письма от однополчан, и они послужили толчком для меня к созданию книги. Вот как раз она начинается практически сразу с главы «Письмо с фронта» от ординарца моего деда, который рассказывает, как он прошел с ними последние дни его жизни, как он его помнит. Это послужило началом для меня собирания материалов. Затем очень много я взяла с памяти народа, там, потому что боевые награды, у деда было 5 наград, где описываются подвиги. И вот по хронологии войны, по хронологии подвигов я составила эту книгу. Когда уже книга была закончена, и я... Это было уже летом прошлого года, книга вышла, но произошло необычное тоже событие. Я поехала как раз заниматься в архив в Рыбинский по теме совершенно другой. Она была связана у меня с преподобным Серафимом Вырицким. И я случайно нашла в этом архиве дело деда, моего деда дело. В свое время он же жил в деревне, и там в этом деле он хлопотал, чтобы его отцу... Далее оставили его на участке земли, на котором у него был дом и хозяйство. Но этот участок забрали под клуб. И вот он специально хлопотал о своем отце. Вот. Это очень много говорит. Это говорит о том, что он был просто замечательным сыном. Ну, все равно это, на этом месте был построен то ли клуб, то ли еще какое-то там необходимое в деревне тогда учреждение, ему дали в другом месте участок. Вот. Но все равно вот такое было дело найдено. Оно, возможно, когда-нибудь я его опишу, все эти события, потому что оно очень хорошо подсвечивает характер деда, любящего сына. Это, мне кажется, это очень много значит. Если он еще любящий для своей семьи, он и также родину, которую любил, пошел защищать. Вот, это было второе, что я нашла. А затем дед был председателем колхоза, и он ушел уже как председатель колхоза. Он выступал на митинге, я нашла интересную тоже статью в газете. Это было интервью моего деда. Перед самым началом, когда началась война, то приехал корреспондент на митинг, который был посвящен в этой деревне началу войны.
1: Митинг, да?
0: Да, митинг. И дед мой выступил на этом митинге, и сказал, что он возьмет винтовку и пойдет защищать родину. И через неделю он уже, через 10 дней он уже был на фронте. То есть это было решение, это был осознанный выбор, это было понимание, мужская ответственность. Это была настоящая мужская ответственность. Семью, за дом, за страну. Вот что больше всего, я думаю, что мне нравится в характере моего деда. И это тоже, очевидно, пойдет уже в следующие какие-то издания, потому что это новые материалы. Они пришли ко мне после.
1: Вера, а ведь у вас еще была одна необыкновенная встреча в Москве. Расскажите о ней.
0: Да, это было удивительно. Дело в том, что в Москве в начале июня традиционно проходит фестиваль книжный на Красной площади. Я уже там бывала, а в прошлом году он посвящен был Дню Победы, дню окончания Великой Отечественной войны. И все мероприятия, в основном все книжные новинки, которые там представляли, они были посвящены Великой Победе. В том числе, как-то случайно, я попала на презентацию проекта «Лица Победы». Проводят люди, в основном ветераны, ну, не Великой Отечественной, таких уже очень мало, но других действий, военные, в отставке, они занимаются сохранением памяти о героях и выпускают целую серию книг, в которых главным образом пишутся личные какие-то свидетельства, личные воспоминания об участниках войны. И они меня пригласили, я им рассказала про дедушку, про свою книгу, и они пригласили меня принять участие. И в том числе некоторые материалы будут опубликованы в этом году, летом, в их сборнике. Сборники распространяются по всей стране, по всем музеям. Это большое счастье, что даже туда, куда я не смогу доставить свою книгу, память о дедушке будет доставлена и может послужить еще как-то, как информация в каких-то музеях, в школьных там и так далее.
1: Я еще хотела спросить о том, как так получилось, что вы стали участниками литературного объединения и не одного целых двух. Это мемориальный музей Марины Цветаевой и Центральный дом Российской армии. И, кстати, с Центральным домом Российской армии у вас не менее удивительная история. Был зал, но о нем расскажете подробнее самостоятельно, в котором был ваш дедушка, и вы в нем тоже были.
0: Но дедушка, я расскажу, в чем дело. Видно, все-таки дедушке моему понравилась эта книга, потому что он продолжал для меня устраивать чудеса. Вот. Я попала в два литературных объединения. Это в Центральном доме Российской армии. Но так получилось, что выступить там не смогла. Возможно, это будет как-то в следующий раз, но у меня уже как бы там включили в круг людей, которые приобщаются к этому литературному объединению. И я попала на заседание литературного объединения в музее Марины Цветаевой. Я пошла туда на выставку, посвященную ее сыну Георгию Фрону, который тоже был участником Великой Отечественной войны, он погиб на войне. Вот. И посетив эту выставку, я пришла еще послушать людей, которые выступают на этом литературном объединении, и прочитала в том числе главу из своей книги. И настолько было тепло это принято. Я бесконечно благодарна этим людям. Они мне тоже записали, что, может быть, я еще с каким-то произведением к ним приеду. То, что Москва меня в этот раз просто... В прошлом году дедушка меня водил с места на место, где я могла бы про него рассказать. Вот. Но с Центральным домом Российской армии связано еще необычное событие. В январе этого года я поехала на рождественские чтения. Вступала там в Храме Христа Спасителя на секции старчества и краеведения с двумя докладами. И я взяла с собой книгу «Заветный ларчик», потому что я обещала привезти ее в библиотеку Центрального дома Российской армии, когда она уже в печатном варианте выйдет. Кто знает, это очень известное здание в Москве, оно находится рядом с театром Красной армии знаменитым, и это Суворовская площадь, Москва. Очень красивое старинное дореволюционное здание. Библиотека — это отдельный флигель, который находится в парке. Но нужно туда пройти немножко через парк, в этот флигель. И, в общем-то, я и направилась к этому парку. Но когда я подошла к воротам парка, они были наглухо закрыты. И висело объявление, что этот парк нужно оббежать там километра два, что, возможно, там есть какой-то вход. И, в общем, я поняла, что мне это... Был гололед сильный. Я поняла, что вряд ли я справлюсь с этой задачей. Я решила зайти в сам Центральный дом Российской армии, чтобы спросить, может быть, как-то можно классический вопрос задать, как пройти в библиотеку. В прошлый раз я хотела попасть в этот дом российской армии, но туда по пропускам меня не пустили в майские праздники, в 9 мая. Это. В этот раз я подхожу и думаю, ну, наверное, опять не пустят. Какое было у меня удивление, как-то все двери были нараспашку. Я смотрю, а там ходят батюшки. Я спрашиваю охраны, это случайно не рождественские чтения? Они говорят, да. А я знаю, что на все заседания практически, за исключением некоторых, можно было попасть любому желающему. Я говорю, можно мне зайти? Можно, говорит. Ну, было видно, что человек, я не военный, может, ну, интересуется. Не секретное же мероприятие, пожалуйста, не закрытое. И я попала в этот дом российской армии как раз. Почему для меня это было очень важно? Дело в том, что в моей книге есть как раз глава, где рассказывается, как мой дядя Сергей Петрович приехал в Москву в 90-м году, 18 мая 90-го года, и в этом доме российской армии, в этом главном зале этого дома встречался с ветеранами дивизии, где воевал мой дед, оставшимися в живых, уже пожилыми людьми совершенно. Но они воевали с моим дедом, многие прошли довольно большую часть войны. Здесь он с ними познакомился, и они очень много ему рассказали. И мне, конечно, очень хотелось побывать в этом же месте. И как я удивляюсь, как дедушка меня просто привел туда. Получается. Господь, конечно, но, несомненно, тут была его молитва и моего деда. И я попала в тот же самый зал, но там была секция военного духовенства. Там сидели наши батюшки, которые ездят на СВО, которые работают с военными частями, окормляют разные гарнизоны, они разные батюшки были. И они рассказывали как раз о взаимодействии церкви и армии, как раз в том самом месте, в том самом зале, где раньше встречались ветераны 220-й стрелковой дивизии. Это было, конечно, я считаю, что это был подарок Божий для меня. Я посетила эту секцию, посидела, послушала, сходила там еще на одну очень интересную секцию. Это, конечно, большое впечатление производит. В библиотеку я не попала. Но я эту книжку «Заветный ларчик» подарила одному из руководителей отдела по работе с армией на синодального отдела. Я подошла к нему, подарила эту книгу. Я подумала, что, ну, может быть, моему деду даже было бы это приятно.
1: Да, действительно, она даже не удивительная, она очень чудесная история. Вот как вот двери были закрыты, а тут и двери открываются. А как закончился жизненный путь дедушки Петра Ивановича Гусева?
0: Петр Иванович Гусев погиб 26 января.
1: Связано, мне кажется, то, что...
0: 26 января 1945 года. Именно 26 января я и попала в Центральный дом Российской армии.
1: Вот видите, я тоже почему спросила, потому что вот эти дни рождения и дни смерти, они иногда, в них происходят какие-то необычные вещи. Вот видите, вот у нас сегодня это открылось, вам в данном случае открылось. Почему 26? Потому что вот чтение, они как раз в эти даты.
0: Так, дед погиб на территории Восточной Пруссии, сейчас это часть земель Польши, около Кештена. И там находится братское кладбище, где захоронены все солдаты и офицеры, которые погибли в боях. Но пока я там не побывала, видно, это Господь мне еще готовит эти дороги. Но уже я очень рада тому, знаете, чему больше всего рада, что, оказывается, это действительно было нужно сделать. Потому что, судя по тому, как дальше мне открываются события, попадаю в какие-то места, значит, я пошла по верному пути сохранения памяти о дедушке, о своем герое. И просто у каждого в семье есть герой, и любой может таким образом сохранять память и писать книги о своих героях. И это очень нужно, это крайне важно. Вот это вот к этому. И Господь, вот, я глядя на все эти события, я поняла, что Господь-то помогает. Он настолько поддерживает это, что просто предваряет твои пути, потому что я даже не думала, что попаду в день гибели дедушки, я попаду в Центральный дом Российской армии.
1: Хотелось бы вас попросить прочитать отрывок из книги. На ваш взгляд, какой хотели бы?
0: Вот я хотела бы как раз прочитать тот отрывок, события которого и происходят в Центральном доме Российской армии. А весной 1991 года дядя поедет в Москву и там познакомится с генералом, который сообщит, что каждый год 18 мая ветераны Оршанской дивизии собираются в Москве в Центральном доме Советской армии и пригласит Сергея Петровича на эту встречу. 18 мая – дата, когда 220-я стрелковая дивизия закончила воевать уже в Праге. В назначенное время Сергей Петрович вместе с генералом вошел в зал, где было уже много народа. Генерал забрался на скамейку и начал рассказывать о плане мероприятий. Закончив свою речь, он предложил задать вопросы. Сергей Петрович тоже забрался на скамейку и попросил слова. Кто знал Петра Ивановича Гусева, капитана минометной батареи? Поднялось несколько рук. Кто-то из ветеранов подошел к Сергею Петровичу, а другие закричали: «Серега, а мы знали, что ты родился. Ты наш сын полка». Обнимались, не отпускали, целый день возили с собой на автобусе сына своего любимого командира по всем экскурсиям. И вспоминали, вспоминали. Один из солдат служил с Петром Гусевым еще в 1942-1943 годах, больше года. Он был тогда разведчиком роты, а Петр Иванович старшим лейтенантом. Шли бои за Ржев. Петр Иванович меня очень любил. Из одного котелка ели, поделился бывший разведчик. А он специально набирал в нашу роту самых упитанных солдат. Придумал их сажать на станину миномета, чтобы во время выстрела не сбивался прицел. То ли шутя, то ли серьезно, добавил другой ветеран. К нам приезжали со всей дивизии перенимать опыт, неожиданно вспомнили бойцы. Такой был молодой ваш отец, а за войну собрал все офицерские ордена. С восхищением сказал еще один дедов-однополчанин. Они были уже старики, но встреча с сыном командира и со своими боевыми товарищами словно снова вернула их в те далекие военные годы. Он был для них не взрослый мужчина, а тот маленький мальчик Сережа, что родился в трудные дни, когда их полк приближался к границам Восточной Пруссии. Он был их сын полка, поэтому они окружили его своей любовью. Он был сыном их комбата, который не прятался за их спиной, чтобы сохранить себе жизнь. И все-таки песни сочиняют не просто так. Однополчане проводили Сергея Петровича на вокзал и посадили на поезд. Обняли, сунули в руки бумажки с адресами и телефонами, потом долго махали вслед. Началась переписка, и длилась она, пока живы были ветераны. Но вскоре они начали уходить один за другим. И сейчас больше нет живых никого из тех удивительных людей, что могли рассказать мне.
1: Вечная память дедушке вашему. Всех радиослушателей, всех людей, кто нас сейчас слушает, всех людей хочу поздравить с Днем Победы, с праздником 9 мая. 81 год в этом году со дня...
0: 85.
1: Это со дня начала. 81 год со дня Великой Победы. Я вам желаю, конечно, здоровья и огромная благодарность за ваш труд, за то, что вы написали книгу о Герое Победы, о Петре Ивановиче Гусеве, вашем дедушке.
0: Еще бы я хотела вам подарить ее, Виктория, и подписать, и поблагодарить. Потому что, если вы помните, вы писали отзыв по этой книге. Поэтому я вам очень благодарна и с радостью дарю книгу на память о себе и о моем дедушке.
1: Спасибо большое. А я напомню, что у нас в гостях была Вера Гусева, преподаватель воскресной школы и член Уральского историко-родословного общества, автор книги о своем дедушке, герое Великой Отечественной войны. А книга называется, автор книги, «Заветный Ларчик». Это рассказ о дедушке Веры, герое Великой Отечественной войны.
0: Поздравляю всех радиослушателей с Днем Победы и желаю мира в нашей стране.
1: С наступающим Днем Великой Победы, дорогие друзья! В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
2: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
1: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах Православного радио «Воскресение».
3: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам».
4: Зачем нужны посты? Когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня. Книга пророка Осии, глава 13, стих 6. Придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Евангелие от Марка, глава 2, стих 20. Пост тела есть пища для души. Святитель Иоанн Златоуст. Сколько отнимешь у тела, столько придашь силы душе. Святитель Василий Великий. Не пища имеет значение, а заповедь. Адам изгнан из рая не за объедение, а за вкушение только запрещенного. Почему и теперь, в четверг или вторник, можно есть что хочешь, и не наказываемся за это, а за среду и пятницу наказываемся, потому что не покоряемся заповеди? Особенно же важно тут то, что через послушание вырабатывается покорность. При посте и воздержании плоть не так бунтует, и сон не так одолевает, и пустых мыслей в голову меньше лезет, и охотнее духовные книги читаются и более понимаются. Святой апостол Павел говорит: «Если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 16. Внешним человеком он назвал тело, а внутренним — душу. Если говорит «внешний наш человек», то есть тело тлеет, истлевает, угнетается и истончевается постом и другими подвигами, то внутренний обновляется. И наоборот, если тело питается и утолстевается, то душа истлевает или приходит в забвение Бога и высокого своего назначения. Преподобный Амвросий Оптинский. Кто отвергает посты, тот отнимает у себя и у других оружие против многострастной плоти своей и против дьявола, сильных против нас особенно через наше невоздержание. Тот и не воин Христов, ибо бросает оружие и отдается добровольно в плен своей сластолюбивой и грехолюбивой плоти. Тот, наконец, слеп и не видит отношения между причинами и последствиями дел. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Преподобный Серафим Саровский прямо говорил: «Тот, кто не соблюдает постов, не христианин, кем бы он сам себя ни называл». Пост, безусловно, необходим для человека. С внешней стороны он является подвигом безусловного сыновнего послушания Церкви, уставы которой должны быть для него святынею, а не чем-то пренебрегаемым и попираемым. А с внутренней стороны пост есть подвиг воздержания и самоограничения, и в этом его великая ценность и смысл, так как строгое соблюдение постов – закаляет в человеке волю и вырабатывает характер, стойкий в своих религиозных убеждениях и действиях. Не забудем того, что сам Христос постился и предсказывал то, что его апостолы также будут поститься. А о борьбе со злой дьявольской силой он же говорил: «Сей род не исходит, токмо молитвою и постом». Митрополит Филарет Вознесенский. Святой праздник — повод выпить. Праздновать не Богу, а сатане будешь, если будешь в праздник увлекаться своими страстями и пороками. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Праздники проводи не в винопитиях, но в обновлении ума и душевной чистоте. Наполняя же чрево яствами и вином, прогневишь того, кому посвящается праздник. Святитель Феодор, епископ Едесский. Награда за пост – разговление. Строгие посты делаются напрасными, когда за ними следует излишнее употребление пищи, которое доходит до порока чревобесия. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Пока пост, мы степенны, ждем. А как пройдет пост, у нас начинается разрешение на все. И притом в таких широких размерах, что будто никакого ни в чем нет греха. Пока был пост, мы только давали обед и собирались силами. Прошел пост, теперь и открывается поприще для нашей деятельности по тому плану, который каждый построил себе во время пощения и с теми силами, какие собрал тогда. И выходи каждый на дело свое и на делание свое, и покажи силу свою и искусство свое. Время поста есть время обучения подвигу, а теперь началось время самого подвига. Господь собрал нас в храмы, учил, вразумлял, врачевал раны, разрешал узы, облекал во всеоружие. И вот теперь изводит на подвиг. Станем же мужественно и дружно. Какая похвала воинам, если они, когда их обучивши как должно выводят на брань, побросают оружие и предадутся в руки врагов. Какая похвала и нам, если после такого о нас попечения мы при первом появлении страсти предадимся снова в руки ее. И это только что сказавши «не буду грешить», и только что слышавши завет «не будь неверен, но верен». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 27. Святитель Феофан Затворник. Каковы отношения между членами церкви? «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Первое послание Петра, глава 4, стих 10. «Каждый должен предпочитать себе всех». Святитель Василий Великий. Хотя благодать в каждом из христиан действует различно и делает их различными членами, однако же все они принадлежат к одному граду, все единодушны, единоязычны, разумеют друг друга. Как в теле членов много, но одна во всех душа, приводящая их в движение. Преподобный Макарий Великий. Представьте себе круг, начертанный на земле. Предположите, что круг сей есть мир, а самый центр круга — Бог. Радиусы же, то есть прямые линии, идущие от окружности к центру, — суть пути жизни человеческой. Итак, насколько святые входят внутрь круга, желая приблизиться к Богу, настолько, по мере вхождения, они становятся ближе и к Богу, и друг к другу. И сколько приближаются друг к другу, столько приближаются и к Богу. Так разумеете и об удалении. Преподобный Дорофей Палестинский. «Будь в этом мире одно по взаимной любви и служению со всеми. И с тобой все будут одно, все ангелы и святые человеки, и сам Бог, и здесь, и тем более там, в будущем веке, когда Бог будет все во всем». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. «Достигай, человек, единства, всячески бегай духовного разделения посредством самолюбия, гордости, зависти, сребролюбия, сомнения, маловерия». Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так они, да будут в нас едино». Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи 11, 20 и 21. На эти слова Христа следует обратить особенное внимание. В них ясно определена сущность всего христианства. Христианство не есть какое-либо отвлеченное учение, которое принимается умом и содержится каждым порознь. Нет, христианство есть общая жизнь, в которой отдельные личности настолько объединяются между собой, что их единение можно уподобить единству лиц Святой Троицы. Среди земных предметов не нашлось ни одного, с которым можно было бы сравнить новое общество спасенных людей. На земле нет единства, с которым можно было бы сравнить единство церковное. Такое единство нашлось только на небе. На небе несравненная любовь Отца, Сына и Духа Святаго соединяет три лица в едино существо, так что уже не три Бога, но единый Бог, живущий триединой жизнью. К такой же любви, которая многих могла бы слить воедино, призванные люди, о чем и Христос молился Отцу Небесному. «Пусть любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 26. Священномученик Илларион Троицкий, архиепископ Верейский. «Проводить свою жизнь в Боге нужно, ясно осознав, что я живу уже не сам, но как часть в теле Христовом. Не я живу, но живет во мне Христос». Послание к Галатам, глава 2, стих 20. В этом также есть путь к смирению. Это понятие церкви — не слова, не рассуждения только. Их нужно воспринять всем своим существом, как это было у отцов церкви. Тогда станут понятны и отношения между членами церкви, ибо я должен любить их уже не потому, что они мне нравятся или что они мне близки, а потому, что они, как и я сам, являются частями тела Христова. В них, в каждом по отдельности и во всех вместе, живет Христос. Священномученик Сергий Мечов. «Я не со всеми правилами церкви согласен. Неправые умствования отдаляют от Бога». Книга «Премудрости Соломона», глава 1, стих 3. «Что нам, страстным, входить в неведомые тайны и в постановления церкви, а не просто повиноваться ей и считать учение ее непогрешительным?» Преподобный Макарий Оптинский. «Кто после найденной истины доискивается чего-то еще, тот ищет лжи. Вы в православной церкви, которая есть стол по утверждению истины, и в сокровищницах которой истина хранится и преподается устами Божиих иереев». Архимандрит Иоанн Крестьянкин. «Это свойство гордого и себелюбивого человека, что обо всем он рассуждает смело и самоуверенно, хотя бы и не понимал, о чем он говорит. Особенно ясно обнаруживается это в вопросах веры. Потому люди и начинают рассуждать слишком самоуверенно о делах веры, что допускают возможность существования какого-то христианства, не только независимого от церкви, но даже и враждебного церкви. Полагают, что можно быть христианином и в то же время враждовать против церкви». Священномученик Илларион Троицкий, архиепископ Верейский. «В нашем ветхом человеке есть замашка. При чтении Слова Божия или богослужебных книг, или писаний святоотеческих и вообще священных книг, тайна противится сказуемому, то есть тому, что говорится и пишется. Это тайный голос ветхого противника, сатаны, который первый научился и научил падших духов и людей противиться Богу, Его святой истине и правде». Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Зараженные прелестью мнения встречаются очень часто. Всякий, не имеющий сокрушенного духа, признающий за собою какие бы то ни было достоинства и заслуги, всякий, не держащийся неуклонно учения православной церкви, но рассуждающий о каком-либо догмате или предании произвольно, по своему усмотрению или по учению инославному, находится в этой прелести. Желаю лучше быть послушным церкви, нежели быть умнее ее и отделяться от нее. Вне послушания церкви нет ни смирения, ни духовного разума. Святитель Игнатий Брянчанинов. Особенно часто впадают в гордость ума люди, от природы одаренные обширными способностями. При исследовании истин христианских они принимают за правило советоваться только со своим собственным разумом, признавать истинным только то, что не превышает их понятий. «Признавай, — говорят они, — только то, что внушает тебе здравый рассудок и собственное внутреннее чувство совести». Авторитета церкви, мнения других людей, даже просиявших в мире и благочестий, они не признают, ибо слишком горды своей ученостью, своими познаниями, чтобы воспринимать что-либо совне. А между тем забывают они ту истину, что много значит в деле нашего миросозерцания склад ума, настроение, воспитание, личные особенности характера. Иной раз не потому я так думаю, что это истинно, и иначе думать нельзя, а потому что моя натура, духовные особенности, склоняют меня к тому или иному мышлению. Отсюда возможные собственные измышления. Священномученик Арсений Жидановский. В нашем храме священник очень грешный. «Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 3. «Худой поп свенчает, и хорошему не развенчать» — русская пословица. Святые тайны совершаются не по достоинству священнослужителей, а по милости и любви Божией благодати. Схиигумен Иоанн Алексеев. Хотя священник нечестив, но Бог, видя, что ты из благоговения к нему почитаешь недостойного чести, сам воздаст тебе награду. Пусть жизнь священника будет самая порочная, но если ты внимателен к самому себе, то не потерпишь никакого вреда в том, что ему верено от Бога. Если Господь заставил говорить ослицу и через волхва даровал духовные благословения, если таким образом и через бессловесные уста ослицы, и через нечистый язык Валаама он действовал для неблагодарных иудеев, то тем более для вас, если вы будете признательны, он сделает со своей стороны все, что нужно». Здесь все устрояет Отец и Сын и Святой Дух, а священник только сужает свой язык и простирает свою руку. Кто презирает священника, тот дойдет и до оскорбления Бога. Святитель Иоанн Златоуст. Как не терпят вреда светлое золото, если покрыто оно грязью, а также и самый чистый бисер, если прикоснется к каким-нибудь нечистым и скверным вещам. Так подобно сему и священство не делается оскверненным от человека, хотя бы приявший его и был недостоин. Преподобный Ефрем Сирин. Овца пастыря не судит, каков бы он ни был. Судить священника значит судить самого Христа. Как можно этого берегитесь? Преподобный Макарий Оптинский. Личные человеческие немощи не могут отнять благодать и рукоположение. Во время совершения таинств священник является лишь орудием в руках Божиих. Все таинства невидимо совершает сам Христос. Какой бы ни был батюшка грешный, даже если ему уготовано в огне гиенском гореть, только через него мы можем получить разрешение от наших собственных грехов. Преподобный Серафим Вырицкий. О нестроениях в церкви. «Врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. «Горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 7. «Вы, братья, спорливые и ревностные в том, что немало не относятся ко спасению. К чему у вас распри, гнев, несогласие, разделение, война? Ни одного ли Бога и одного Христа имеем мы? Ни один ли дух благодати излит на нас, ни одно ли призвание во Христе? Для чего, раздираем и расторгаем члены Христовы, восстаем против собственного тела и до такого доходим безумия, что забываем, что мы друг другу члены? Ваше разделение многих развратило, многих повергло в уныние, многих в сомнение и всех нас в печаль. А смятение ваше все еще продолжается». Священномученик Климент, Папа Римский. Нельзя легкомысленно отзываться о Священном Синоде и его постановлениях. Отдельные члены Священного Синода могут не удовлетворять своему званию, могут в своих суждениях погрешать, и однако Священный Синод, как орган управления всей Церкви, состоящий из иерархов, поставленных самим пастыреначальником Христом, ибо он не может оставить свою Церковь без попечения, должен быть уважаем и почитаем. К неверным нужно отнести тех, которые осмеливаются уже и суд производить над Церковью и ее установлениями. И то их соблазняет и другое, и то им не по духу и это. И вот такие неверные начинают много писать и говорить о непорядках церковных, о недостойных пастырях и так далее. А испытайте, сердце таковых далеко отстоит от веры. Священномученик Арсений Жидановский. Эти суесловые хотят разодрать Церковь своим плотским мудрованием и думают назидать без духовного опыта и разума. Пусть они выставляют, какие хотят причины к отделению от русской Церкви. Не поверю им. Схиигумен Иоанн Алексеев. И сектанты говорят о Христе, и другие исповедания, а о Церкви, именно православной, истинной, только мы, патриархисты. Сам Господь предсказал, будут говорить, вот тут Христос, нет у нас, нет там, не ходите и не ищите. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 23. А вот Церковь есть столп и утверждение истины. Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 15. «Здесь спасение, несомненное и неодоленное. Значит, нам нужно оставаться в Церкви, во что бы то ни стало». Митрополит Вениамин Фетченков. «Нам надо быть внимательными, чтобы не создавать в Церкви проблем и не раздувать случающиеся малые человеческие слабости, чтобы не сделать большее зло и не дать лукавому повода к радости. Я обратил внимание вот на что. Из православия уходят только эгоисты. Человек смиренный из православия никогда не уходит». Старец Паисий Святогорец. «Время, в которое привел нас жить Господь, наисмутнейшее. Смущение, смятение и неразбериха колеблют непоколебимое, но это еще не конец, впереди еще более сложные времена. А Церковь, по обетованию Спасителя, будет жить и совершать свое служение, великое и спасительное, до последнего дня жизни мира, а потому глаз Церкви через ее канонически правое священноначалие для нас глаз Божий. Отступление идет по земле, и надо держаться Церкви, ибо кормчий ее — сам Спаситель». Архимандрит Иоанн Крестьянкин.
3: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы Мирян». Продолжение следует.
5: В эфире радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье».
6: В Екатеринбурге 23 часа.
5: Новости.
3: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. С 22 апреля в Московской митрополии продолжает работу семинар по неоязычеству «Русское неоязычество. История, мифология, обряды, религиозная жизнь. Неоязычники в общественно-политическом пространстве». Семинар, организованный председателем межепархиального отдела по координации миссионерской работы в Московской митрополии протоиереем Ильей Настевичем, при содействии Сретенской духовной академии и Коломенской духовной семинарии, проводится по благословению патриарха наместника Московской митрополии, митрополита Крутицкого и Коломенского Павла, для сотрудников миссионерских отделов, отделов по работе с молодежью и комиссии по вопросам физической культуры и спорту епархии митрополии. Программа семинара включает 7 лекций по следующим темам: что такое язычество и неоязычество, славянское язычество, русское неоязычество, предпосылки возникновения, истории в России, источнику по неоязычеству и неоязыческие верования, православная полемика с неоязычеством, опровержение неоязыческих мифов, идеология и деятельность неоязычников в общественно-политическом пространстве. Занятия в рамках семинара ведутся дистанционно. Работа семинара началась 22 апреля с его презентации в Коломенской духовной семинарии. В ней принял участие первый проректор Коломенской семинарии протоиерей Василий Казинов, протоиерей Илья Настевич и доцент Сретенской духовной академии Конь. Чтение лекций продлится по 18 мая. Продолжаем выпуск. На территории храма преподобного Сергия Радонежского города Челябинска прошел майский сбор православного молодежного актива Челябинской митрополии «Успевай». За 3 дня форум объединил около 170 участников из разных городов региона. Организатором выступил отдел по делам молодежи Челябинской епархии по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Подготовку и сопровождение обеспечил педагогический отряд «Отклик». Темой сбора в этом году стали православные критерии личного и командного успеха. На открытии участников приветствовали министр молодежной политики Челябинской области Юрий Болдырев, руководитель регионального отделения российских студенческих отрядов Марина Сазонова и руководитель епархиального молодежного отдела протоиерей Ярослав Иванов. Программа объединила дискуссии, тренинги, встречи с экспертами и практические занятия. Участники говорили о лидерстве, личной ответственности, миссии и ценностях, знакомились с церковными ремеслами, пробовали себя в колокольном звоне, выпечке просфор, клиросном пении и иконописи. Одной из центральных встреч стал разговор с общественным деятелем Вячеславом Скворцовым. Завершил образовательную часть тренинг протоиерея Ярослава Иванова «Плен или план», посвященный постановке целей и поиску жизненных ориентиров. Каждый день начинался и завершался общей молитвой. Финалом сбора стали творческие визитки команд. Победил отряд «Ключ к успению» с девизом «Ключ к успению. Путь к жизни вечной». Майский сбор проходит в Челябинской епархии уже не первый год и остается одной из главных площадок для общения, обучения и совместного служения православной молодежи Южного Урала. Продолжаем выпуск. Известный историк и публицист, обозреватель телеканала «Russia Today» Егор Холмогоров по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила посетит 14 и 15 мая Курганскую епархию. Эксперт встретится с курганскими школьниками и студентами, сотрудниками региональных СМИ и даст публичную лекцию для жителей Кургана. Открытая лекция пройдет 14 мая в четверг в 18 часов по теме «Россия в 21 веке. Что нас ждет в будущем?». Лекция пройдет по адресу: Курганская областная универсальная научная библиотека имени Югова, город Курган, улица Комсомольская, дом 30, первый этаж. Приглашаются все желающие, вход свободный. Егор Станиславович Холмогоров – историк, политический публицист, писатель, режиссер, документалист, член президиума общества «Царьград», автор большого количества публикаций и исследований, посвященных анализу текущей политической и религиозной ситуации в России, философии и идеологии консерватизма, истории России и Русской Православной Церкви. И последняя информация выпуска. В Алапаевске подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа-2026», организованного полицией совместно с Общественным советом при Алапаевском ОВД и Центром молодежной политики. Конкурс приурочен к Дню защиты детей и Году единства народов России. Участники создавали поделки, отражающие культуру и традиции народов страны. На конкурс поступило свыше 190 работ из школ, детских садов и социально-реабилитационного центра. Поделки выполнены из картона, пластилина, глины, ткани, пенопласта и других материалов. В состав жюри вошли сотрудники полиции, представители Общественного совета, МВД России Алапаевский, в том числе председатель Общественного совета, руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии и иеромонах Серафим Шанин. Поделки победителей направлены на областной этап конкурса в Главное управление МВД по Свердловской области. Все участники получат дипломы, а победители – памятные подарки. Комиссия благодарит детей, родителей и педагогов за участие. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер — время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточимся.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою глаголе сице. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 15. Исповедайтеся Господи веко благ, яко век милости Его. Кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворит вся хвалы Его. Блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время. Помяни нас, Господи, во благоволение людей Твоих, посети нас спасением Твоим. Видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согреши хом со отцы нашими, беззаконного хом, неправдого хом, отцы нашего Египте не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящее в черное море, и спаси их имени Своего ради, сказати силу Свою, и запрети черному морю и иссяче, и настави я в бездне, яко в пустыне, и спаси я из руки ненавидящих, и избави я из руки врагов, покры вода стужающие им, не един от них избысть, и вероваша славися Его, и воспеша хвалу Его, ускориша забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеша желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану, Аарона святаго Господня, отверзися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжеся огнем в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в хориве, и поклонишеся истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове страшные, в море чернем, и рече потребите их, аще небо Моисей, избранный Его, встал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яше веры, словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижа руку свою на ня, не изложите я в пустыне, и не изложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишеся в Эльфигору, и снедоша жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиве, и приста сечь, и вменися Ему в правду в род и род до века, и прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысь Моисей их ради, яко приогорчиша дух Его, и разнство уснама своима, не потребиша языки, ежерече Господь им, и смесишися во языцах, и навыкоши делом их,
1: и поработаши истуканам их, и бысть им в соблазн, и пожжёши сыны своя и чери своя бесовом, и пролияши кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, еже пожжёши истуканам ханаанским, и убиенна бы земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих». И разгневайся яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицу и избави я, ти же приогорчиша его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаша моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и дадей я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины Господи Боже наш, и соберины от язык исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей, благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и рекут все люди, буди-буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповедайтеся, Господи, ве яко благ, яко век милости Его. Да рекут избавление Господем их же избави из руки врага, и от стран собра их от восток и запад, и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущие и жаждущие, душа их в них исчези, и возваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, вните во град обительный, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко насытил есть душу чью, и душу алчущую исполни благо, сидящие во тьме и сене смертней, окованные нищетою и железом, яко приогорчиша словеса Божие, и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудях сердца их, и изнемогоши и небе помогай, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их спаси я, и изведи я из тьмы, и сени смертные, и узы их растерза, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медные, и верея железные сломи, восприят я по пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашно возгнушайся душа их, и приближишься до врат смертных, и возваша ко Господу внегда скорбете им, и от нужд их спаси я, посла слово свое и исцели я, и избави я от растлений их. Да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожжут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие делания в водах многих, ти видишь и дела Господня, и чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошися волны Его, восходят до небес, и нисходят до бездн, душа их взлых таяше, смятошися подвигошися, яко пьяный, и вся мудрость их поглощенна бысть, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны его, и возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего». Да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыне, и исходящая вода в жажду, землю плодоносную в сланость, от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езеро водная, и землю безводную во исходящая водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь осело, и насадишь винограды, и сотворишь оплот житин, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби зол и болезни, и злияся уничижение на князя их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможи у Богу от нищеты, и положи яко овцы отечествия, узрят праве и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудрый сохранит сия, и уразумеет милости Господни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое! Воспою и пою во славе моей, восстань, слава моя, восстань, псалтирию и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах, яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя, вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя, яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услыши мя. Бог возглагола во святем Своем, вознесуся и разделюся к Ему, и юдоль селения размерю, мой есть Галаат, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой, Моав каноп упования моего, на Идумею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася, кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумеи, не Ты ли, Боже, отриновай нас, и не изыдешь и, Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася, глаголаша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною туни, вместо еже любите мя оболгаху мя, аз же моляхся, и положиша на мя злая заблагая, ненависть за возлюбление мое, постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его, внегда судится ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет во грех, да будут дни его мали, и епископство его да приимет ин, да будут сынови его сири, и жена его вдова, движущиеся да приселятся, сынови его и воспросят, да изгнанни будут из домов своих, да взыщет взаимодавец вся елика суть его, и да восхитят чужди и труды его, да не будет ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты его, да будут чада его в погублении, вроде едином да потребится имя его, да воспоменится беззаконие отец его пред Господем, и грех матери его да не очистится, да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их, за неже не помяну сотворите милость и погна человека нище и убого, и умеренно сердцем умертвите, и возлюби клятву, и приедет ему, и не восхоте благословения, и удалится от него, и облечется в клятву, яко в ризу, и в ниде, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его, да будет ему, яко риза, в нюже облачиться, и яко пояс им же выново поясуется». Сие дело оболгающих мя у Господа и глаголющих лукавое на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мной имени ради Твоего, яко благо милость Твоя, избави мя, яко нищ и убог есть маз, и сердце мое смятейся внутрь мене, яко сень внегда уклонитеся ей, отъягся, стрясохся, яко прузи, колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися елее ради, и аз бы их поношение им, видишь мяпахи ваши главами своими, помози мне, Господи Боже мой, и спаси мя по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сия, и Ты, Господи, сотворил Есию, проклянут си, и Ты благословиши, восстающие на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится, да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одеждою стыдом своим. Исповемся, Господи, везело, усты моими, и посреди многих восхвалю Его, яко преста одесную убогого, и же спасти отгонящих душу мою.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
3: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Владыка Господи Иисусе Христе, Ты еси помощник мой, в руках Твоих есть маз, помози мне и не остави меня согрешить к Тебе, яко заблужден есть, не остави меня последовать и воле плоти моей, не презри меня, Господи, яко немощен есть, Ты весь и полезное мне, не остави меня погибнуть и грехи моими, не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегов, научи меня творить и волю Твою, яко Ты есть и Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей, яко пред Тобою суть все стужающие ми, и несть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи, да постыдятся оба все восстающие на мя, и ищущие душу мою, еже потребите ее, яко Ты еси един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости» Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности –